0: Система «Радиопилот».
1: Здравствуйте. Местное время 5 часов 21 минута. Доброй ночи.
2: СМИ «Пилот ФМ». Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер ТУ 66-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 6 часов 18 минут. Удачного дня.
2: Я не силен в арифметике, и мой пример ведь не безукоризнен. Но я замуровал при

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте! Местное время 6 часов 40 минут. Удачного дня!

0: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».
1: Информация на правах рекламы.
2: Про компанию «Росбанкрот» могу сказать. Очень важная и нужная организация. После сокращения многие оказались в такой ситуации. Ведь никто не знал, что так получится. Обратилась в «Росбанкрот», прошла процедуру банкротства. И суд признал меня неплатежеспособной.
3: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 707 98 48. 8 800 707 98 48.
4: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
0: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио

0: Екатеринбурге 7 часов утра. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Потеть не хочется в метро. Купи авто в Атлантик Про. Автосалон Атлантик Про. Таганская 77.
3: Бонжорно.
4: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
5: Hello, everybody.
6: Коннечива.
7: Саламатсва.
8: Бонжур.
9: Привет, Харри.
10: Привет, салют.
11: Привет.
0: Радио. 104.4 FM.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте! Местное время 7 часов 8 минут. Удачного дня!

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте! Местное время 7 часов 19 минут. Удачного дня!

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 7 часов 43 минуты. Удачного дня!

0: Новая музыка в секретной фонотеке «Радиопилот».
1: Информация на правах рекламы.
2: Россияне массово пересаживаются на гибриды. И это уже не новость, а факт жизни. Меньше расход топлива, больше динамики. Не нужно думать о зарядке. Гибрид года. Exlantix ET. Пневмоподвеска. 469 лошадей. Разгон до сотни за 4,8. Только сейчас Exlantix ET субсидии 925 тысяч рублей. Записывайтесь на тест-драйв в автобан на Металлургов 67. Акция действует с 1 по 30 июня этого года. Подробности в ООО «Автобан Запад Премиум».
0: Новая музыка в секретной фонотеке «Радиопилот».

0: усы. В Екатеринбурге 8 часов утра. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Покраска и правка дисков любой сложности. Сварка «Аргон». Это «Дископрав». Профессиональная работа с дисками и шинами. «Дископрав». Круглосуточно на Московской 218-Б.
3: Бонжор.
4: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
5: Hello, everybody.
6: Коначива.
7: Салам ассава.
8: Бонжор.
9: Привет, хай.
10: Привет, салют.
11: Привет.
12: Радио.
13: 104,1 FM.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте! Местное время 8 часов 7 минут. Удачного дня!

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 8:20. Удачного дня.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 8 часов 44 минуты. Удачного дня.
2: СМИ Пилот ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер 266-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: FM. Радио «Пилот». Слушаешь и летаешь. Спасибо за внимание, друзья. Сейчас ловите новости. Спонсор этого выпуска OCS Motors, официальный дилер «Хавейл» на «Космонавтов-3».
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на «Радио «Пилот».
3: Здравствуйте. Сетевые топливные компании в Свердловской области ввели временные ограничения на продажу топлива из-за необоснованного ажиотажного спроса. Об этом сообщили в департаменте информполитики региона. Ситуацию с автотопливом и ростом цен на отдельных АЗС обсудили на заседании облправительства. Замгубернатора Сергей Швинт сообщил о том, что в регионе сформирован достаточный запас бензина и дизтоплива. Глава региональной ФАС Дмитрий Шалабудов отметил, что на заправках четырех крупных сетей «Газпромнефти», «Лукойла», «Башнефти», «Татнефти» цены в зеленой зоне. С отдельными независимыми операторами, у которых цены завышены, ведется работа, пишет газета «Коммерсант». Информация о якобы орудующих мародерах в Кушве не соответствует действительности. Об этом сообщил пресс-секретарь МВД области Валерий Горелых. Ранее сообщения появились в соцсетях. По словам официального представителя МВД области, это откровенная провокация и самопиар на беде уральцев. Подобные сенсации вводят общественность в заблуждение и могут служить поводом для панических настроений и дискредитации органов власти, цитирует Валерия Горелых, «Комсомольская правда». По его словам, улицы Кушвы круглосуточно патрулируют наряды полиции. С момента ЧП в территориальный ОВД не поступало ни одного заявления. На выходные свердловские спасатели объявили предупреждение о сильных ливнях. В период непогоды они призывают свердловчан соблюдать меры безопасности, просят не выходить на улицу, закрывать окна, двери и балконы. В такую погоду лучше не укрываться на улице под высокими деревьями и рекламными щитами. Они могут обвалиться. Важно также избегать низин и подтопляемых территорий. Водителям стоит по возможности воздержаться от поездок во время ливней, говорится в сообщении МЧС, пишет Е1. Полное ограничение поставок рыбы из Армении не повлияет на цены в российских магазинах. У торговых сетей есть альтернативные поставщики. Об этом агентство РИА Новости сообщил председатель ассоциации компании омниканальной розничной торговли «Аккорд» Станислав Богданов. По его словам, поставки из Армении занимают до 3-4% ассортимента охлажденной и замороженной рыбы, в основном радужной форели. Эти объемы могут быть замещены поставками из Турции, Ирана, Киргизии и российских рыбоводческих хозяйств. Напомню, Россельхознадзор с 26 июня запретил поставки рыбы с двух последних предприятий Армении. Теперь это полный запрет на поставки рыбной продукции из республики. Самые модные купальники на лето с рисунком горох. Они пришли на смену изделиям с цветочным узором, сообщают редакторы журнала InStyle. Также популярными стали фасоны со стразами. Они заняли место купальников оттенка металлик. В то же время в число трендов вошли минималистичные купальники с контрастной отделкой, например, черные варианты с белым кантом. В списке также спортивные модели в полоску, пишет Лента.ру. Официальный курс доллара на выходные 77.06, евро 87.40.
4: Информация на правах рекламы.

0: Успех, успех. Космонавтов 3, адрес крутой. Приезжай скорее, не тяни порой. Сервис на 5, без лишних слов. Хавейл Джолион, полет готов. 343-13-42.
1: Климат-контроль.
2: Спонсор прогноза погоды на радио Пилот ОСЗ «Паритет регионы». Федеральный застройщик «Паритет». Сегодня 27 июня. В лучшем на свете городе облачно, дождливо. Ветер северо-восточный 2,7 метра в секунду. Температура воздуха в течение дня плюс 16-18 градусов.
3: Пилот FM.
4: Реклама.

0: новый опорный краш.
1: Звоните на короткий номер звездочка 2011. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-155-4. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет.
2: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радиопилот».
3: Информация на правах рекламы.
4: Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
5: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем по телефону 8 800 707 98 48. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет.
2: Новая музыка в секретной фонотеке «Радиопилот».

0: Екатеринбурге 9 часов утра. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Покраска и правка дисков любой сложности. Сварка «Аргон». Это «Дископрав». Профессиональная работа с дисками и шинами. «Дископрав». Круглосуточно на Московской 218-Б.
3: Бонжор.
4: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
5: Hello, everybody.
6: Коначива.
7: Салам алейкум.
8: Бонжур.
9: Привет, хай.

0: Реклама.
1: Дорогая, что за чемоданы? Ты меня бросаешь?
2: Нам придется продать нашу единственную квартиру и переехать к твоей матери.
1: Ни за что. Я все решу. Уже решил. Всего 100 тысяч, и я банкрот.
2: Правда?
3: Правда. До конца этого месяца в компании «Гребец» процедура банкротства всего за 100 тысяч рублей. Бесплатная консультация по телефону 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Первомайская, 109. Гребец.ру.
4: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
5: Озонбанку 5 лет. А вам 1 000 000 рублей и 1000 подарков. Всего одна покупка, и вы сможете выиграть деньги, лимитированные металлические карты или стильные призы из праздничной коллекции. Участвуйте в розыгрыше до 30 июня. Подробности на сайте finance.ozon.ru.
6: ООО «Озонбанк». Период участия в акции с 1 июня по 30 июня 2026 года. Подробнее об организаторе акции, розыгрыш на день рождения банка 2026, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на ozon.ru/fintech/document/frk/june/2026rules.

0: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
3: Ну и завидуем, конечно, жене бывшего футболиста нашей главной Вики, Виктория Бекхэм. Ну, она постоянно гордится своим футболистом. И куры у него самые красивые.
4: А про Дэвида ты, я уж подумал,
3: кабачки вымахали такой большие, а на этот раз бобы. Прекрасные бобы вырастил Дэвид. Просто знайте об этом. Мир должен об этом знать.
4: Ждем, когда появятся кабачки. Дэвид, ты не представляешь, с каким рвением все будут забирать
5: их. Это в магазинах должно появиться как-то вместо вот этого дядя Ваня будет дядя Дэвид.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
0: Реклама спонсора.
6: Информация на правах рекламы.

0: Радио «Пилот» 104.10 FM. Летаешь и слушаешь. Спасибо за внимание, друзья. Сейчас наш эфир продолжают новости. Спонсор этого выпуска – ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». 100% объектов сдано в срок.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на «Радио «Пилот».
3: Здравствуйте. Сетевые топливные компании в Свердловской области ввели временные ограничения на продажу топлива из-за необоснованного ажиотажного спроса. Об этом сообщили в департаменте информполитики региона. Ситуацию с автотопливом и ростом цен на отдельных АЗС обсудили на заседании облправительства. Замгубернатора Сергей Швинт сообщил о том, что в регионе сформирован достаточный запас бензина и дизтоплива. Глава региональной ФАС Дмитрий Шалабудов отметил, что на заправках четырех крупных сетей «Газпромнефти», «Лукойла», «Башнефти», «Татнефти» цены в зеленой зоне. С отдельными независимыми операторами, у которых цены завышены, ведется работа, пишет газета «Коммерсант». Информация о якобы орудующих мародерах в Кушве не соответствует действительности. Об этом сообщил пресс-секретарь МВД области Валерий Горелых. Ранее сообщения появились в соцсетях. По словам официального представителя МВД области, это откровенная провокация и самопиар на беде уральцев. Подобные сенсации вводят общественность в заблуждение и могут служить поводом для панических настроений и дискредитации органов власти, цитирует Валерия Горелых, «Комсомольская правда». По его словам, улицы Кушвы круглосуточно патрулируют наряды полиции. С момента ЧП в территориальный ОВД не поступало ни одного заявления. На выходные свердловские спасатели объявили предупреждение о сильных ливнях. В период непогоды они призывают свердловчан соблюдать меры безопасности, просят не выходить на улицу, закрывать окна, двери и балконы. В такую погоду лучше не укрываться на улице под высокими деревьями и рекламными щитами. Они могут обвалиться. Важно также избегать низин и подтопляемых территорий. Водителям стоит по возможности воздержаться от поездок во время ливней, говорится в сообщении МЧС, пишет Ядин. Полное ограничение поставок рыбы из Армении не повлияет на цены в российских магазинах. У торговых сетей есть альтернативные поставщики. Об этом агентство РИА Новости сообщил председатель ассоциации компании омниканальной розничной торговли «Аккорд» Станислав Богданов. По его словам, поставки из Армении занимают до 3-4% ассортимента охлажденной и замороженной рыбы, в основном радужной форели. Эти объемы могут быть замещены поставками из Турции, Ирана, Киргизии и российских рыбоводческих хозяйств. Напомню, Россельхознадзор с 26 июня запретил поставки рыбы с двух последних предприятий Армении. Теперь это полный запрет на поставки рыбной продукции из республики. Самые модные купальники на лето с рисунком горох. Они пришли на смену изделиям с цветочным узором, сообщают редакторы журнала InStyle. Также популярными стали фасоны со стразами. Они заняли место купальников оттенка металлик. В то же время в число трендов вошли минималистичные купальники с контрастной отделкой, например, черные варианты с белым кантом. В списке также спортивные модели в полоску, пишет Лента.ру. Официальный курс доллара на выходные 77.06, евро 87.40.
4: Информация на правах рекламы. Только в июне скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр».
5: Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7 800 000 рублей. Жилой квартал «Тихий центр» рядом с Макаровским мостом и городской набережной.
4: Только в июне скидка 20% на квартиры с качественным ремонтом. Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
6: ООО «Специализированный застройщик Синародевелопмент». Правильная декорация на сайте nasa.dom.rf. Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует с 1 по 30 июня 2026 года. Екатеринбург.
1: Климат-контроль.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Пилот» ООО «Асмотосервис», официальный дилер «Джили» на Белимбаевской 8Б. Сегодня 27 июня. В лучшем на свете городе облачно, дождливо. Ветер северо-восточный 2,7 метра в секунду. Температура воздуха в течение дня плюс 16-18 градусов.
1: «Пилот FM».
7: Реклама.
8: Вообще нет смысла по городу мотаться. Сразу в «Асмото» и жизнью наслаждаться.
9: Можно, конечно, было спеть это песни про то, что условия у нас интереснее.
8: Да погодите вы петь! Суть-то от этого не поменяется. Каждый в «Асмото» условиям покупки удивляется.
1: «Асмото»!
8: Любая модель «Джили» на очень выгодных условиях покупки. Больше нет смысла по городу мотаться. Сразу в «Асмото». Белимбаевская, 8Б. Звоните 28-37-08.
1: «Асмото».
10: Подробности в салоне.
11: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».
4: Информация на правах рекламы.
12: О, только не китаец.
2: Сказали бы вы до встречи с гибридом Xlantix ET.
7: Производство в России. Более 5000 довольных владельцев. 468 лошадей. Пневмоподвеска. Разгон до сотни за 4,8. Сейчас самое время пересесть на гибрид. Когда на Xlantix ET действует субсидия 925 тысяч рублей. Испытайте премиальный гибрид. Приезжайте на тест-драйв в Автобан на Селькоровскую 23. Акция действует с 1 по 30 июня этого года.

0: В Екатеринбурге 10 часов утра. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Чтоб солнце сильно не пекло, купи авто в Атлантик Про. Автосалон Атлантик Про. Таганская, 77.
3: Бонжорно.
4: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
5: Hello, everybody.
6: Коннечива.
7: Салам алейкум.
8: Бонжур.
9: Привет, хай.

0: Реклама.
1: Главные семейные ценности – любовь, взаимопонимание, доверие.
2: А также развитая транспортная инфраструктура, тихий двор и своя терраса.
3: ЖК «Университи». Видовые квартиры в 15 минутах от центра. Близость к УРФУ. Большой выбор школ и детсадов. Интеллектуальная система безопасности территории. Эксплуатируемая кровля. 343-1386. Правоберег.ру. «Университи». Главный семейный.
4: Застройщик ОАЗ «Правобережный Сити». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Саш, может, все-таки фары сделаем? Дети в сад, темно уже.
6: Ой, опять эти поиски. То отзывы жуткие, то сервисы сомнительные, то ожидания по 2-3 дня.
7: А у Лены муж светодиод 96 ставил. Отзывы там отличные, компания с богатой историей. Все за день сделали и с гарантией.
6: Поехали. Скажи адрес.
7: Конечно. Хасановская, 2. Давай позвоним им. 239-50-40.
8: Светодиод 96. За нами не нужно переделывать.
9: Внимание! В клинике доктора Игнатьева лазерная коррекция зрения от 8500 рублей. Степана Разина, 2. Телефон 227-1234.
10: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Ого! А что это у вас тут происходит?
12: Мы построили катапульту.
13: Но она не работает.
12: Мы хотим катапультироваться через горы на море.
13: Поможешь?
11: Ну что ж, помогу.
14: Давайте собирайтесь и в машину. Катапультируемся в аквапарк.
13: Да!
15: Летние каникулы в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Лимпопо. Радость не за горами.
13: Она на горках.
15: Екатеринбург, Щербакова, 2. Limpopo-park.ru. ОКИД Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807. 0+.
16: Люксюм. Умнитекс. Топ-грейд. Это краски без риска. Мы уверены в качестве. Не устроила краска? Обменяем на новую. Узнай как на краскибезриска.ру и нашем магазине по адресу Краснолесья 100/2.
17: Организатор акции ЗАО «Аксомобильдекор». Акция действует с 25 апреля 2026 года по 31 июля 2026 года. Сроки, порядок и ограничения акции на краскибезриска.ру.
18: Наука – это точность и продуманность. Искусство – это чувство и атмосфера. Мы соединили их и создали место для жизни и планов на будущее, в котором хочется думать, работать, любить и растить детей. Квартиры в квартале «Наука и искусство» в Автузгородке со скидкой 10% до 30 июня. «Атом». Создаем поводы любить город. ООО «АН Атом». Агент по реализации помещений в рекламируемом объекте, город Екатеринбург, улица Ленинского, 39. ЖК «Наука и искусство». Застройщик ООО «СЗ Атом Студенческая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Договор по 214 ФЗРФ об участии в долевом строительстве.
19: Как много всего нужно купить для ремонта ванной? Как при этом не потратить лишнего? Нужна ванна.
20: Академия сантехники.
19: Смесители.
20: Академия сантехники.
19: Водонагреватель.
20: Академия сантехники. Амундсена 103, Татищева 54. Базовый переулок 47В.
21: Помогите! Тону!
22: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
23: Спасибо, дружище!
24: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
25: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
26: Еще один душный день в городе.
27: А я уже в термах Юга. Солнце бит качает, я волну поймала.
28: 11 июля Юга празднуют день рождения. Митя Фомин и диджей-сет от Карена Макарена. Пенная вечеринка и салют. Семейная программа, конкурсы и подарки.
29: Дети в восторге, родители в потоке.
28: Встречаемся 11 июля в термах Юга. Подробности и программа на yuga.rf. 6+.

0: Реклама.
1: Люксюм. Умнитекс. Топ-грейд. Это краски без риска. Мы уверены в качестве. Не устроила краска? Обменяем на новую. Узнай как на краскибезриска.ру и нашем магазине по адресу Краснолесья 100/2. Организатор акции ЗАО «Аксомобильдекор». Акция действует с 25 апреля 2026 года по 31 июля 2026 года. Сроки, порядок и ограничения акции на краскибезриска.ру.
2: На старт! Внимание! Шаг!

0: Сити.
1: Карта проезда на шартаж-дефис-пляж.рф.
2: Русская медная компания представляет 4 июля на УГМК-арене большой турнир по смешанным единоборствам. В главном бою вечера Влад Белас-Ковалев защищает чемпионский пояс в поединке против Михаила Рогозина. В соглавном противостоянии турнира Иван Штырков и Гаджи Автомат сойдутся по правилам кикбоксинга. 4 июля. УГМК-арена. Не пропусти большой вечер единоборств от русской медной компании.
3: 12+.
4: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Этот JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
5: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.com.
6: Это что, цены? Да вы шутите!
7: Какие шутки? Просто это территория улыбки. Сеть стоматологических клиник, где знают все об имплантации и даже цены поднимают настроение.
6: Еще бы! Где это видано? Премиальный имплант Штрауман с установкой всего 39 900 рублей.
7: Запишитесь на консультацию до конца этого месяца, а мы поможем вам с улыбкой.
6: Подробности в стоматологиях территории улыбки на 8 марта 7, Московской 66 и Посадской 38.
5: Возможны противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
8: Атмосфера просто космос.
9: В жилом квартале «Космос» действительно хорошо. Особого восторга достойны наши специальные предложения. Узнайте о супервыгоде на готовые и строящиеся дома.
8: Чистовая отделка, свой двор без машины и внутриквартальный проезд.
9: Ну я же говорил, ЖК «Космос» на Космонавтов 7. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 273-93-93.
10: Застройщик ООО «СЗ Ривьера Центр». Проектная декларация на наш.дом.рф.
11: Солнце детских улыбок, море восторгов и всплеск отличного настроения.
12: Гости курорта в Баден-Баден просто купаются в лете. И лететь никуда не нужно.
11: Бассейны и бани, песчаные пляжи и шезлонги, анимация и летний прокат.
12: Лето на курортах Баден-Баден. Бронируйте со скидкой на сайтах курортов.
5: Срок действия акции до 31 августа 2026 года. ООО «Баден-Групп». Екатеринбург, Зимняя, 23. ОГРН 116-965-802-70-65.
13: Внимание! Отличная новость! Уникум, официальный дилер Kia и Honda, объявляет старт продаж новых автомобилей. Для вас новые Kia, Hyundai, Honda, Toyota в наличии и под заказ. Фиксированная стоимость. Срок поставки 7-10 дней. Оплата только при выдаче автомобиля. Гарантийная и сервисная поддержка от официального дилера Уникум. 30 лет в Екатеринбурге. Расточная, 38. Звоните плюс 7-343-372-77-77.
14: Открыта вакансия в отделе рекламы «Радио Пилот». Опыт работы не обязателен. Соискатели штатной должности проходят теоретический и практический курс обучения. Система оплаты гибридная. Требуется обязательное высшее образование. Адрес для отправки резюме – german@pilotfm.ru. I know why you walked into my...

Пилот ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер 266-016-81. Пилот! Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Pilot FM.
1: Реклама.
2: Керм, гранит и мебель в ванну. Сантехника, чтоб все и сразу. Ремонт под ключ здесь филигранный. От Керамира я в экстазе. Ну как?
3: Шедевр.
2: Шедевр у нас в ванной. Благодаря Керамиру.
3: До конца месяца скидка 17% на керамогранит, сантехнику и мебель по промокоду ПИЛОТ.
2: В Керамире и бригаду для монтажа заказывайте. Я очень доволен ванной комнатой от Керамир.
3: Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
4: Скидка действует до 30 июня 2026 года.

0: Светодиод 96.ру. Автосвет от профессионалов. На Героев России 2. Звоните 239-50-40.
1: О, Светодиод. УГР 116-965-81-15-330.
2: Это что, цены? Да вы шутите!
3: Какие шутки? Просто это территория улыбки. Сеть стоматологических клиник, где знают все об имплантации и даже цены поднимают настроение.
2: Еще бы! Где это видано? Премиальный имплант Штрауман с установкой всего 39 900 рублей.
3: Запишитесь на консультацию до конца этого месяца, а мы поможем вам с улыбкой.
2: Подробности в стоматологиях территории улыбки на 8 марта 7, Московской 66 и Посадской 38.
3: Возможны противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
4: Дети, всем важное занятие на каникулы. Обязательно посетите Баден-Лэнд, новый термальный курорт в Екатеринбурге. И родители с собой. И не надо мне сочинения на тему каникул. Я жду отчет.
5: Новый парк водных развлечений. Детская анимация каждый день. Скидки для детей. Подробнее на сайте baden-land.ru.
6: 0+.
7: У вас ремонт? А в Петровиче Антон. Антон Плитка. Антон Волшебник. Антон бесплатно поможет вам с дизайном помещения, рассчитает материалы, оформит доставку точно ко времени и монтаж. Идет ремонт? Идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.

0: брать.
1: Семья считает, надо брать.
0: В ЖК «Микрорайон Центральный» приватный и безопасный двор без машин и школы с детсадами в двух шагах. Семейная ипотека со ставкой 3,5% на 2 года.
2: По базовой ставке 13,9%, по спецпредложению 9,9% на 2 года или в рассрочку. Правоберег.ру. ООО «Специализированный застройщик Правобережный Центральный». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Количество квартир по акции ограничено. Подробности в офисе продаж. БАО «Сбербанк». Полная стоимость кредита от 6,769 до 7,408%. Акция до конца месяца. Изучите полные условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Ипотечный калькулятор». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: За свежими продуктами, любимыми товарами и выгодными ценами далеко ходить не нужно. «Магнит» — это магазины, которые всегда рядом. Они являются частью привычного маршрута миллионов покупателей. Более 20 тысяч магазинов по всей России делают «Магнит» одной из самых доступных торговых сетей страны. Когда все нужное находится рядом, это «Магнит» у дома.

0: 94.3 FM. Радио «Пилот». Слушаешь и летаешь. Спасибо за внимание, друзья. Сейчас ловите новости. Спонсор этого выпуска ОЦС Моторс, официальный дилер «Хавейл» на «Космонавтов-3».
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на «Радио «Пилот».
3: Доброе утро. Россия и Украина в пятницу провели обмен пленными по формуле 160 человек на 160. Российские военные находятся в Беларуси и готовятся к возвращению в Россию. С ними работает уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова. Об этом сообщает Минобороны, пишут РИА Новости. Обмен состоялся при посредничестве Арабских Эмиратов. Ранее последний обмен военнопленными состоялся между Россией и Украиной 5 июня. Тогда стороны передали друг другу по 185 человек. Напоминаю, это агентство. Воздержаться от поездок в Молдавию рекомендуют российским гражданам МИД страны. На сайте российского внешнеполитического ведомства указано, что в Республике Молдова усиливаются дискриминационные меры. В частности, в аэропорту Кишинева обладатели российских паспортов подвергают унизительным досмотрам, допросам и проверкам. Нередки случаи многочасового ожидания в транзитной зоне без обеспечения доступа к воде и продуктам, говорится в сообщении МИДа, пишет «Москва-24». Автомобилисты Екатеринбурга жалуются на отсутствие бензина в городе. Как пишет Я-1, некоторым горожанам пришлось ехать в соседний город, чтобы заправиться. Есть и те, кто встал на трассе из-за пустого бака. Так, в одном из случаев автоледи не смогла заправиться. Машина встала, когда она на такси приехала на ближайшую АЗС, где топливо было. Оператор отказался наливать ей бензин в канистру. Отмечу, что в Екатеринбурге не работают со вчерашнего дня как минимум две АЗС «Башнефти» на сортировке и в Заречном. Об этом сообщили нам слушатели. Несколько дней на заправках горожане наблюдали очереди и водители с канистрами. Власти области ранее заявили о том, что дефицита бензина на Урале нет. Он появился только из-за ажиотажного спроса. Первый рейс уральских авиалиний в Абхазии встретят танцами и национальным угощением. Самолет прилетит в Сухуми 1 июля. На аэродроме пассажиров будут развлекать национальными танцами и угощать традиционным абхазским лакомством аджинджух, а также хачапури лодочкой, рассказали в пресс-службе аэропорта Кольцово. Базовый перевозчик Екатеринбургской авиагавани будет летать в республику дважды в неделю, по средам и воскресеньям, отмечает «Новый день». Погода на Среднем Урале в ближайшие дни станет прохладнее. На сегодня и завтра, напомню, объявлено штормовое предупреждение о ливнях и грозах. Спасатели призывают свердловчан быть аккуратнее. Росгидромет обещает особенно сильные дожди в воскресенье. С каждым днем температура будет немного падать. В выходные днем ожидается плюс 20-22. В начале следующей недели от 19 до 21 днем дожди и так до четверга, обещает Росгидромет. Официальный доллар на выходные 77.06, евро 87.40.
4: Информация на правах рекламы.
5: Этот Хавейл мне муж купил. Смотри, Джоли, он мощь и стиль внутри. Хавейл Сити в CS Motors. Успех! Здесь твой выбор. Это успех, успех. Космонавтов 3, адрес крутой. Приезжай скорее, не тяни порой. Сервис на 5, без лишних слов. Хавейл Джоли, он полет готов. 343-13-42.
6: Климат-контроль.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Пилот» ОСЗ «Паритет регионы». Федеральный застройщик «Паритет». Сегодня 27 июня. В лучшем на свете городе облачно, дождливо. Ветер северо-восточный 2,7 метра в секунду. Температура воздуха в течение дня плюс 16-18 градусов.
6: «Пилот FM».
7: Реклама.

0: новый опорный краш.
1: Звоните на короткий номер *2011. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-155-4. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. *2011. Это паритет.
2: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радиопилот».
3: Информация на правах рекламы.
4: Нет ничего восхитительного в бедности. В наше время можно быть и богачом, и бедняком, но только в случае с кредитом. Все зависит только от вас.
5: В Росбанкрот до конца марта скидка на проведение процедуры банкротства для женщин, попавших в сложную финансовую ситуацию, 5000 рублей. Подробности и сроки акции по телефону 8 800 707 98 48.
6: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
2: Новая музыка в секретной фонотеке «Радиопилот».

0: Екатеринбурге 11 часов утра. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Солнышко светит, жара и тепло. Машину купи в Атлантик Про. Автосалон Атлантик Про. Таганская 77.
3: Бонжор.
4: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
5: Hello, everybody. Коннечива.
6: Салават сива.
7: Бонжур.
8: Привет, хай.
9: Привет, салют.
10: Привет.
0: Радио. 104,4 FM.
11: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
12: Техосмотр. Будем осматривать и тех, и этих.
13: Техосмотр. Автомобильное ток-шоу с Александром Морозовым.

0: Техосмотр. Автомобильное ток-шоу с Александром Морозовым.
1: Начинается автомобильное ток-шоу «Техосмотр». Сегодня в прямом эфире мы обсуждаем те машины, которые вообще никаких вам проблем не доставляли. В общем, хвастайтесь. Сегодня будем составлять такой рейтинг беспроблемных автомобилей. Вот ничего прям не ломалось. 237-104 у нас на связи. Татьяна, доброе утро.
2: Доброе утро.
1: Рассказывайте, какая машина у вас была самая золотая?
2: Subaru Forester.
1: Опа, двушка?
2: 2.5 турбо.
1: Она прям новая была?
2: Мы взяли ей было 3 года. Uh-huh. Отъездили на ней 11 лет, и вообще никаких проблем не было.
1: И сколько за 11 лет накатали, если не секрет?
2: 1200.
1: 200 тысяч без проблем на 2.5 турбовом моторе. Это подарок.
2: Да.
1: Я вам скажу, и...
2: Было только бензин хороший, и все.
1: Ну, это понятно. Топливо вообще залог успеха. Расставались со слезами?
2: Плакала.
1: На что поменяла?
2: На Subaru Forester.
1: Сейчас тоже без проблем, я надеюсь?
2: Да.
1: Ну что ж, Татьяна, спасибо большое за то, что рассказала. Желаем тебе и дальше беспроблемной эксплуатации. Следующий звонок. Примем 237-104. У нас прямой эфир, друзья. Вы можете поделиться о том, какая машина у вас была, ну, самая прям надежная. Кто на связи у нас? Доброе утро. А, и потише приемник.
3: Здравствуйте.
1: Да, привет, слушаем тебя.
3: Брал Mitsubishi Lancer 9. Брал его 3-годовалый. Uh-huh. Отъездил на нем... Блин, не соврать, лет 13, наверное, отъездил. Ну, брал праворуки, чистый японец брал. Вот.
1: Не Цедью именно, а седан.
3: Нет, да, именно седан. Проблем просто, вот просто никаких не было. Вот просто. Единственное, что продал из-за того, что захотелось посвежее машинку. Посвежее взял Opel Astra Ашку. Двигатель 1.8, горя хапнул. Просто горя хапнул. В итоге вернулся к Mitsubishi, но уже взял Outlander. Угу. Второй. Ну да, конечно, бензин кушает, но как бы вот сколько я, 5 лет его держу. Только расходники и все.
1: Понятно. Ну что ж, спасибо тебе за то, что поделился. Удачи. И еще успеем даже один звонок сейчас принять. 237-104. Говорим сегодня о самых беспроблемных автомобилях, которые вообще у вас не ломались. Алло.
4: Добрый день.
1: Да, добрый. Слушаю тебя.
4: Брал Toyota RAV4 в 2017 году. Второй хозяин. Машина 2007 года. Накатал уже в районе 250 тысяч. За это время.
1: А он самый простенький RAV у тебя или что-то навороченный?
4: Нет, простой. 2-литровый. Угу. Механика.
1: О.
4: Идеально. Проблем нет.
1: Слушай, расходники. Конечно, вот с одной стороны смотришь, вот все это сейчас так, ну, архаично же, но на механике, двушка, со старым дизайном, ничего не щемит?
4: Нет. Так как я езжу на рыбалку, в лес, нормально как бы выручает. Хорошо.
1: И вообще за это время ничего не изломалось? Вообще прям вот ничего не вкладывал?
4: Нет, вкладывал в плане подвеску поменял.
1: Ну, это понятно.
4: Кардан, подшипник на вискомуфте менял 2 раза. Вот такие. Ну. А так ни с двигателем, ничего, проблем не было.
1: Ну что ж, спасибо тебе большое за статистику. Надеюсь, машина и дальше будет радовать. Еще один звонок тогда примем. 237-104. Мы сегодня говорим о тех машинах, которые у вас не ломались вообще. Ну прям золотая машина была, никаких проблем с ней не было, но расстаться пришлось. Алло. Доброе утро, кто там? Алло.
5: Александр, доброе утро.
1: Да, привет, слушаем тебя.
5: В 2010 году брал... В 2013 году брал себе 10-го аккорда.
1: Угу.
5: Вот уже езжу на нем 13 лет. Пробег 335 тысяч. За все время поломки были. Это 2 раза поменял катушки зажигания, которые стоили там по 2000. И вот зимой поменял радиатор. В целом никаких не было проблем. Аккорд 2.4.
1: Ну, по аккордам вообще, особенно старым, там такая статистика прям наиприятнейшая, я бы так сказал. Единственное, что меня лично убивало, это шумоизоляция да высота этого автомобиля. А так, что, как бы ездит, и знаю машины, которые уже за 500 000 перевалили. Тайпесы конкретно. Вот, и могу сказать, что у меня даже была в свое время Honda Civic. в принципе, то же самое. Но вот и претензии практически такие же. Жесткая, шумная, но ездит и не ломается. Вот прям сносу нет, как говорится. Может быть, именно из-за вот этих жестких резинок она достаточно долго ходит. И если вот мы только что по Тойоте говорили, там по резинкам даже, там по подвеске где-то работы приходилось чуть почаще делать. Вот здесь по минимуму вообще. Поэтому спасибо тебе большое, что поделился. Мы тебе желаем хорошего дня. Мы продолжим сбор сведений с наших радиослушателей после небольшого перерыва. Оставайтесь с нами.
0: Техосмотр.
1: Спонсор программы «Техосмотр» – Родионов Артем Юрьевич. Автотехцентр Prime Service. Сайт prime196.ru.
0: Реклама. Тепло ли тебе, девица?
6: Ой, душно мне, батюшка. Кондиционер бы наладить в твоем железном коне. Лето уж скоро.
0: Да, стало быть, пора в Prime Service. Пора готовиться к лету с автотехцентром Prime Service. Диагностика и заправка кондиционеров с гарантией. Профессиональное оборудование, тщательная проверка герметичности с помощью ультрафиолета и фиксированная цена. Prime Service. Студенческая 80/2. Prime196.ru.
7: Керм, гранит и мебель в ванну. Сантехника, чтоб все и сразу. Ремонт под ключ здесь филигранный. От керамира я в экстазе. Ну как?
8: Шедевр.
7: Шедевр у нас в ванной, благодаря керамиру.
8: До конца месяца скидка 17% на керамогранит, сантехнику и мебель по промокоду «Пилот».
7: В керамире и бригаду для монтажа заказывайте. Я очень доволен ванной комнатой от керамир.
8: Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
9: Скидка действует до 30 июня 2026 года.
10: Цены, которых больше не будет. Виды на реку и центральный парк. Гранд-лобби и полностью сформированная инфраструктура. Когда, если не сейчас? Клевер Парк. Старт продаж финального дома.
11: ОСЖ Клевер Парк. ЕН 668-511-84-28. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Предложение ограничено подробности в отделе продаж.
12: Дети, всем важное занятие на каникулы. Обязательно посетите Баден-Лэнд. Новый термальный курорт в Екатеринбурге. И родители с собой. И не надо мне сочинения на тему каникул. Я жду отчет.
13: Новый парк водных развлечений. Детская анимация каждый день. Скидки для детей. Подробнее на сайте baden-land.ru.
14: 0+.
15: Хирургия катаракты за 21 тысячу рублей в клинике доктора Игнатьева. Степана Разина, 2. Телефон 227-1234. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
16: Недостаточно однажды стать победителем. Важно подтверждать этот статус каждый день. Обладатель Всероссийской премии Tank Dealer Award 2025, официальный дилер Lucky Motors, знает это как никто другой. Если покупать Tank, то в Lucky Motors. Сделаем индивидуальное предложение каждому клиенту. Lucky Motors. Металлургов 65А.
17: Помогите! Тону!
18: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
19: Спасибо, дружище!
20: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
21: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
22: Что вам первое приходит на ум при упоминании Екатеринбурга?
23: Границы Европы и Азии.
24: Лучший майонез. Уральский рок.
25: Три десятки. Такси нашего города.
26: Служба заказа такси «Три десятки». Настоящий Екатеринбург. Заказывайте по телефону 310-1010 и в мобильном приложении.
27: ООО «ДРЛ Групп». ОГРН 110-665-801-3681. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.
28: Еще один душный день в городе.
29: А я уже в термах Юга. Солнце бит, качает, я волну поймала.
30: 11 июля. Юга празднуют день рождения. Митя Фомин и диджей-сет от Карена Макарена. Пенная вечеринка и салют. Семейная программа, конкурсы и подарки.
31: Дети в восторге, родители в потоке.
30: Встречаемся 11 июля в термах Юга. Подробности и программа на yuga.rf. 6+.
32: У вас ремонт? А в Петровиче Антон. Антон – плитка. Антон – волшебник.
0: Антон бесплатно поможет вам с дизайном помещения, рассчитает материалы, оформит доставку точно ко времени и монтаж. Идет ремонт, идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
1: УСТ Петрович, Санкт-Петербург. УГРН 754-56-55.
2: Главные семейные ценности – любовь, взаимопонимание, доверие.
3: А также развитая транспортная инфраструктура, тихий двор и своя терраса.
4: ЖК «Университи». Видовые квартиры в 15 минутах от центра. Близость к УРФУ. Большой выбор школ и детсадов. Интеллектуальная система безопасности территории. Эксплуатируемая кровля. 343-13-86. Правоберег.ру. «Университи». Главный семейный.
5: Застройщик ОСЭ «Правобережный Сити». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Техосмотр.

0: Техосмотр. Автомобильное ток-шоу с Александром Морозовым.
1: Субботний техосмотр продолжается в прямом эфире на радио «Пилот». Мы сегодня обсуждаем, какие машины у вас были прям, ну, совсем без проблем. Вы можете дозвониться по телефону 237-104 и рассказать о том, какая машина, ну, прям не ломалась. Самая золотая такая. И в прямом эфире у нас сегодня делятся. Пока лидируют, конечно, японцы. На удивление... лидирует Subaru с Хондой. Ну, Honda-то понятно. С Subaru-ми вот это интересный факт. Вы можете дозвониться, свою статистику оставить по поводу того или иного автомобиля, поделиться этим в прямом эфире. Мы как бы составляем такой рейтинг неспроста, потому что хочется знать, ну, что и на вторичке посмотреть вообще. И вот, собственно, выясняем, какие машины самыми надежными считаются среди наших радиослушателей. Звонки ждем уже сейчас. Есть кто-то уже на связи. Доброе утро. Алло.
2: Доброе утро.
1: Да, слушаем вас.
2: Зовут Павел. У меня был Volkswagen Golf 2007 года. Пробег на нем был 260 тысяч километров. Проблем практически никаких не было. Ну, какие-то расходники менялись.
1: А он у тебя атмосферный был?
2: 1.4.
1: Угу. Нормально. Долго сейчас прошел для турбового мотора?
2: Нет, не турбового.
1: А обычный? Ну, то есть атмосферник 1.4?
2: Да.
1: Okay.
2: Сейчас ездил на Volkswagen Golf Plus 2011 года, брал его 6 лет назад, пробег 50 тысяч был, сейчас 235. Ну, тоже таких проблем нету. Ну, все расходники меняются вовремя.
1: Но согласись, что вот этот транспорт, он не прощает каких-то мелочных, знаешь, таких, если с японцами, типа, да, ладно, потом по осени поменяю.
2: То нет, тут... здесь нужно делать, если что-то сломалось, надо делать.
1: Ты не считал, сколько денег вообще вложил в эти машины? Я не беру текущие там какие-то расходы, ТОшки там и так далее, без поломок, если, вот, ну, просто так, для себя какую-то математику подбивал.
2: Ну, вот сейчас поменялся сайлентблоки, диски, что-то еще, ну, в районе там 50 тысяч рублей вышли за 5. Но это было вот самые большие вложения за 5 лет вложения.
1: Ну, это все неплохо. Остальное,
2: ну, надо просто ухаживать за машиной, мне кажется, и тогда все будет хорошо.
1: Понял. Спасибо тебе большое за совет и рассказ. Хорошего дня. Следующий звонок будем принимать 237-104. Делимся сегодня, у кого какая машина была, ну, самая беспроблемная. Алло. Доброе утро.
3: Доброе утро. Хочу поделиться опытом. Cadillac SRX 3 литра.
1: Это старый SRX или в новой будке?
3: Это уже в новой будке, которая идет. 11-го года, жизнь свою начал в 12-м. 3 года катаюсь, ничего не ломается, на удивление.
1: А ты с каким пробегом его взял?
3: 150.
1: И...
3: сейчас у меня уже 201 тысяча.
1: Ну, то есть своих ты 50 накатал?
3: Да.
1: Слушай, и ни по рейкам, ни по муфтам никаких вопросов нет пока?
3: Нету никаких. Я только привода передние поменял, как бы, ну, в самом начале, когда купил, и все.
1: Ну.
3: Больше вопросов не было.
1: Ни тяги, ничего пока еще не делал?
3: Нет.
1: Слушай, то есть вот ты когда брал эту машину с пробегом 150, тебя вообще отговаривали?
3: Конечно. Каждый отговаривал, кроме родственников, у кого еще тоже Escalade есть.
1: И что говорили, какие аргументы?
3: Это же американец, это все дорого, это все ломается, меняется же агрегаты. Не знаю, коробки перебирают, насколько я знаю. Все перебирается, все делается, как бы с этим особо проблем нет. С частями тоже. От Opel Antara подходит. То есть на Antara, по-моему, стоял тоже 3-литровый мотор. С него часть запчастей спокойно проходит. Вместо там 10 тысяч рублей за прокладку впускного коллектора отдал 2500. Там свечи, чтобы поменять, пустой коллектор приходит.
1: Я знаю, да. Слушай, ну, SRX действительно интересная, модная машина. Только единственное, там, навигашка так и не работает, да?
3: Не работает. Перепрошивают как-то, меняют, там, стоит в районе 30 тысяч. Но меня это особо и не интересует.
1: Зато экран выезжает из панели. Туда-сюда.
3: Да, вообще красота. Сначала все удивлялись.
1: Спасибо тебе большое за рассказ. Хорошей эксплуатации. И дальше еще успеем один звонок принять. 237-104. Мы сегодня подбиваем статистику. Какие машины нашим слушателям меньше всего проблем доставляли? Алло.
4: Александр, приветствую.
1: Да, привет. Слушаем тебя.
4: Слушай, у меня первая машина была Peugeot 406, но не то, что была, до сих пор есть. 1.8 мотор, двигатель EV7G, 16-клапанная.
1: Ну, это свой.
4: Она у меня прошла 2002 год. Она у меня прошла на данный момент 893 тысячи.
1: 406-й на пробеге 800 с лишним тысяч?
4: 893.
1: Вау.
4: У меня родные привода. Я поменял только на пыльник один правый и рейку один раз перебирал.
1: У меня вопрос к тебе. А ты сколько еще будешь на ней ездить? Ну так, для интереса просто.
4: Но мы сейчас решили поменять колечки, потому что и маслосъемные колпачки, потому что пробег большой. Вот, ну я думаю, еще 1300-то проеду.
1: Ну то есть до ляма догонишь, там посмотрим.
4: Ну да, да, да. Причем я таскаю на нем прицеп, так как коробка механика, квадрик вожу. Вот, то есть машина очень живучая, и именно этот мотор 1.8, то есть атмосферник, 16-клапанный, здесь масло меняется, все делается, ну... Вот была бы новая, взял бы новую. Но такого нет, конечно, качества.
1: Слушай, а потом они же эту платформу куда-то в Иран отдавали, по-моему.
4: Да, но потом вот все замены, которые были по этим машинам, ну там просто такая ломучесть бешеная, что люди отказывались от Peugeot, и все кричали: «Peugeot, Peugeot, это вообще сыпется Франция». Ну вот живой пример. То есть даже ребята в сервисе, у которых я обслуживаюсь постоянно, то есть они говорят, наверное, скоро повесим фотографию и будем всем показывать. То есть если человек обслуживает машину постоянно, вовремя, и вкладывает в нее, как говорится, в нужное время, и не тянет ничего, то есть масло каждые 10 тысяч там, как положено, то вот живой пример, 893. Причем я ее не просто там во дворе катаю или по городу, то есть она эксплуатируется на всю катушку. То есть это и квадрики, перевозка прицепов. То есть все остальное. Вот.
1: Ну что ж, спасибо тебе. Это действительно хороший рекорд. Благодарю за статистику, которую привел нам в эфире. Друзья, мы прервемся ненадолго. А разговор о том, какие у вас самые беспроблемные тачки были, продолжим через несколько минут.
0: Техосмотр.
1: Спонсор программы «Техосмотр» Родионов Артем Юрьевич. Автотехцентр «Прайм Сервис». Сайт prime196.ru.
0: Реклама.
5: Встречайте «Танк 300» в официальном дилерском центре «Танк Регинас» на Высоцкого 3. Там, где стиль встречает мощь. Брутальный рамный внедорожник «Танк 300» с адаптивным круиз-контролем, автоматическим экстренным торможением и мониторингом слепых зон. Ничего лишнего, только уверенность. Официальный дилер «Танк Регинас» на Высоцкого 3.
6: На старт! Внимание! Шарф!

0: сети.
1: Карта проезда на шартаж-дефис-пляж.рф.
2: Наука – это точность и продуманность. Искусство – это чувство и атмосфера. Мы соединили их и создали место для жизни и планов на будущее, в котором хочется думать, работать, любить и растить детей. Квартиры в квартале «Наука и искусство» в Автузгородке со скидкой 10% до 30 июня. «Атом». Создаем поводы любить город. ООО «АН Атом». Агент по реализации помещений в рекламируемом объекте, город Екатеринбург, улица Ленинского, 39, ЖК «Наука и искусство». Застройщик ООО «СЗ Атом Студенческая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Договор по 214 ФЗРФ об участии в долевом строительстве.
3: Многопрофильная клиника европейского уровня «Парацельс» заботится о своих пациентах, даже в интернете.
4: Записывайтесь и оплачивайте прием специалиста через сайт. Получите скидку до 10% и избавьтесь от ожидания и оформления в регистратуре. В случае неявки на прием средства сохранятся на личном счете.
3: Выбирайте «Парацельс». Заходите на mc-parацельс.ру.
4: Расписание специалистов по телефону 272-0303.
3: О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом. ООО «Наш медицинский центр «Парацельс». ОГРН 107-665-801-0329. Город Екатеринбург. Большакова, 68.
5: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей. Большой размерный ряд. Широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно. По-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothersdefisgentleman.ru.
6: Про компанию «Росбанкрот» могу сказать. Очень важная и нужная организация. После сокращения многие оказались в такой ситуации. Ведь никто не знал, что так получится. Обратилась в «Росбанкрот», прошла процедуру банкротства. И суд признал меня неплатежеспособной.
7: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 707 98 48. 8 800 707 98 48.
8: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
9: За свежими продуктами, любимыми товарами и выгодными ценами далеко ходить не нужно. «Магнит» – это магазины, которые всегда рядом. Они являются частью привычного маршрута миллионов покупателей. Более 20 тысяч магазинов по всей России делают «Магнит» одной из самых доступных торговых сетей страны. Когда все нужное находится рядом, это «Магнит» дома.
10: Озонбанку 5 лет, а вам 1 000 000 рублей и 1000 подарков. Всего одна покупка, и вы сможете выиграть деньги, лимитированные металлические карты или стильные призы из праздничной коллекции. Участвуйте в розыгрыше до 30 июня. Подробности на сайте finance.ozon.ru.
11: ООО «Озонбанк». Период участия в акции с 1 июня по 30 июня 2026 года. Подробнее об организаторе акции, розыгрыш на день рождения банка 2026, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на ozon.ru/fintech/document/frk/june2026.
12: Круто!
13: Вместе кататься будем, всему научу. Держи-ка шлем и экипировку.
14: Спидбайком от Емота ребенок быстро отвлечется от гаджетов.
15: Пора-пора, Емота.
13: Дорогая, мы на трейке, классно потренировались. Довольны!
14: Огромный выбор мототехники от спортбайка до чопера. Это в Емота. Екатеринбург, 40-летие комсомола, 32В, нулевой этаж. Емота.ру.
16: ИП Богатырев Анатолий Валерьевич. Огранник 304-667-404-800-092.
17: Цены, которых больше не будет. Виды на реку и центральный парк. Гранд-лобби и полностью сформированная инфраструктура. Когда, если не сейчас? Клевер Парк. Старт продаж финального дома.
18: ООО «СЖ Клевер Парк». ЕН-668-511-84-28. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Предложение ограничено по подробности в отделе продаж.
19: Четверть века под открытым небом.
20: Юбилейный open-air

0: Техосмотр. Автомобильное ток-шоу с Александром Морозовым.
1: Субботний техосмотр продолжается в прямом эфире «Радио Пилот». И мы сегодня разговариваем о тех машинах, которые вообще у вас не ломались. То есть прям, ну, золотая тачка. У многих, кстати, с большими пробегами автомобили до сих пор под собой. Люди по 10-11 лет владеют одним и тем же автомобилем. 237-104. Вы можете в прямом эфире поделиться своей статистикой. Кто на связи у нас? Доброе утро.
2: Здравствуйте.
1: Да, слушаю вас.
2: Держал Toyota Mark II Blitz, полный привод, 13 лет.
1: Слушай, ну
2: 2003 года выпуска.
1: Это же огонь тачка, просто.
2: Проблем вообще не знал.
1: Тяжеловато, конечно, но сколько эмоций, прям особенно зимой вообще.
2: Да-да-да. Как умеешь, так и рули, никаких ошейников.
1: Ну-ну-ну. Слушай, а что продал-то? Ну, можно же было точить
2: ее
1: дальше.
2: Блин, уже было ей 22 года. Да уже пофиг. Все, ржаветь начала жестко.
1: А ты прям в этом году продал?
2: Нет, вот в ноябре.
1: 24-го, ну. Слушай, ну ржавеет. Ну, блин, металл есть металл, его же можно поменять.
2: Ну, можно, ну, надоело, если честно, нам уже.
1: А сейчас что у тебя?
2: Honda Jade, резко.
1: Вау, ничего себе. Где ты, все с аукциона забираешь?
2: Ну, нет, уже в России брал. Но с маленьким пробегом. Все пробил как бы.
1: Слушай, вот та морковка, которая у тебя была, во-первых, версия необычная, на полном приводе их не так много.
2: Да, еще и универсал.
1: Да. Не смотрел там Mark X какой-нибудь следующего поколения?
2: Ну, это уже не то пальто, как я понял.
1: А почему?
2: Ну, не знаю, как бы их уже там даже на Востоке, а на Востоке часто бывают. Даже уже как бы, ну, Toyota Crown, на него денег не хватает.
1: Понятно. Ну, мы тебя тогда благодарим за статистику. Хорошего тебе дня. И пусть машина твоя сейчас радует. Следующий звонок примем. 237-104. Какая машина у вас была такая, которая, ну, прям совсем не ломалась? Алло.
3: Доброе утро.
1: Доброе. Слушаем тебя.
3: Руслан меня зовут. Самая такая зачетная машина была Fiat Ducato 244. Продала его почти 800 было пробегу.
1: Работяга вообще.
3: Вообще.
1: Слушай, а ты его по работе прям использовал?
3: Я, да, работал на нем за перевозки везде, куда надо было поездить, не заморачивался.
1: Ну вот коммерческий транспорт у итальянцев и французов был прям на высоте. Вот не спорю вообще, тут как бы есть статистика, мы просто смотрели по Дукатикам, по Мастерам у Рено. Многие нахваливали в свое время Мерседесы, спринтеры. Вот, а потом как бы уже начали смотреть, ну что попроще, что называется. У тебя дизель был?
3: У меня дизель, да. Угу.
1: И вообще никаких работ с ним не производил за 800 тысяч.
3: Ну, подвеску-то я ушатал, то есть поставил загруженные.
1: Ну,
3: есть,
1: понятно, да, он в нагрузке. А он у тебя с пассажирами был или чисто грузовой?
3: Нет, чисто грузовой, скажем, металлический.
1: Прикольно. Ни кузов, ничего гнить не начинали.
3: Краска облупливается по порогам, но она не ржавеет, он же этот упакованный
1: кузов. Слушай, а ты вот с владельцами «Газели» вообще на эту тему как-то разговаривал? Типа, смотрите, ребят, я переплатил, но зато без проблем.
3: Да, конечно, я с «Газели» начинал. Через полтора года от греха подальше продал.
1: Понятно. И ребята что, такие, типа, богатеи, на «Дукатах» ездят?
3: Ну да, цена, то есть полтора-два раза больше за тот же год, но комфорт и надежность не сравнить.
1: Ясненько. Спасибо тебе большое. По коммерческому транспорту у нас еще пока никто не выступал, кроме тебя. Удачного дня. Следующий звонок успеваем принять. 237-104. Говорим сегодня о той статистике, которая у наших слушателей есть. Какая машина была самой беспроблемной? Алло.
4: Привет.
1: Привет.
4: У меня достаточно много было автомобилей. Сейчас уже по счету 10-й автомобиль. Но самый, наверное, беспроблемный, вот прям с теплой душой вспоминаю, это была Шкода Фабия. В кузове универсал с двигателем 1,4 литра.
1: Именно универсал, это... не румстер?
4: Нет, универсал. Uh-huh. Достаточно редкий автомобиль, но я на нем проехал 120 тысяч, при этом я был третьим хозяином у этого автомобиля и брал его в пробеге 100+. То есть я его когда продавал, там было 250, что ли. За все это время, сколько я им владел, я только поменял, наверное, стойки стабилизатора. И все. Больше ничего.
1: Даже амортизаторы не трогал, да?
4: Вообще не трогал. Нет.
1: Ну, а что ты в него запихивал, раз это универсал?
4: Тогда на тот момент у меня только-только появился ребенок, и там принципиально важно было, чтобы коляска входила без складывания.
1: Целиком разложены?
4: Да.
1: Это что за коляска такая?
4: Ну, у которой ручка так подворачивается, и, собственно говоря, и все.
1: Прям с люлькой вот так вот просто запихивал машину?
4: Да, просто взял, так запихнул и поехали.
1: Она катается там в багажнике у тебя. Не, ну я обычно складывал, ты, конечно, прости, но я не настолько экстремален, но это интересно. Спасибо тебе большое за рассказ. И после небольшого перерыва мы еще успеем вернуться в студию, чтобы принять несколько звонков. Говорим сегодня о тех машинах, которые вам верой и правдой отслужили, ни разу вообще не ломались.
0: Техосмотр.
5: СМИ «Пилот ФМ». Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер ТУ 66-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Техосмотр. Автомобильное ток-шоу с Александром Морозовым.
1: Продолжается субботний техосмотр, друзья. У нас на связи есть следующий радиослушатель, с которым мы обсудим машину, которая у него служила без проблем. Алло.
2: Да, доброго дня всем.
1: Ну, рассказывай.
2: Хотел
1: давай.
2: Хотел рассказать про автомобиль Hyundai Accent. Мы делаем в течение 7 лет, то есть 8 по 15 год.
1: Тагазовский или корейский?
2: Так точно, тагазовский. Несмотря на то, что пришлось поменять коробку, которая стоила на тот момент 400 тысяч рублей. Ну, это с завода, но мне так предложили официалы под замену. Я ее починил дешевле, конечно, но без проблем ни машины я не видел. После этого уже больше десятка разных машин держал. И чтобы совсем не ломалось, не было. И коробку я, оказывается, сам виноват. Сломал прицеп, прицепил к этому акценту большой.
1: Тяжеловат был, да?
2: Ага.
1: Слушай, но вот акценты в свое время прям очень славились, очень. И так же, как, допустим, сонаты очкастые. Помнишь эти 2.7-то?
2: Да.
1: Вот это старое поколение машин, которые прям корейцам сделали весь рейтинг. На этих машинах корейцы реально заработали себе репутацию именно беспроблемного транспорта.
2: Вот куда они делись, интересно.
1: Ну, как куда? Ну, ты же понимаешь, что все двинулось вперед. Вы пришли маркетологи, сказали, как бы, ребята, а что мы запчасти не продаем? А как мы будем зарабатывать? Вот, собственно, и началось. Там потом после этого было много интересных вещей. Там потом появились... Это знаешь, как люди, которые владеют сейчас ГИЦом, такие типа, а куда делся ГИЦ? А что вместо него Солярис начали продавать? Ну, потому что надо было продавать, потому что надо было зарабатывать. Вот и все.
2: Ну, да, ты прав. Хотя акцента, вот я 250 на нем откатал после вместе с этой заменой коробки, неважно. И товарищу отдал его. Он его только на 500 продал. Ну, потому что гнить уже начал.
1: Ну, понятно, да, уже возраст.
2: Вообще без забот.
1: Полмиллиона, да. Спасибо тебе большое за статистику. Удачи, да. Следующий звонок принимаем. Еще успеем с одним из наших слушателей поговорить. 237-104. Кто на связи? Доброе утро.
3: Доброе утро.
1: Да, слушаем тебя.
3: Евгений меня зовут.
1: Давай, Женя, излагай, какая тачка была самая крутая у тебя без поломок.
3: Она единственная, это Datsun Ondo.
1: Чуть потише. Datsun Ondo? Я правильно понимаю?
3: Да.
1: Слушай, ну так, а это же, ну как бы, ну, Гранта.
3: Да нет, далеко не Гранта. Вот, значит, в первый год эксплуатации сколы появились в плане того, что на дверях, да что ногами подбивали. Но оцинковка дело свое делает, ни одного рыжика еще нету. Оцинковку видно, но никакой ржавчины. Вот, хотя я его эксплуатирую и на охоту езжу. У меня друг первый раз вообще увидел. В Пахоту выехали, он говорит, зачем Ниву убрал себе. Вот, в общей сложности вот за 7 лет, что получается, накатал я 160. Вот, но машина эксплуатируется просто в экстремальных условиях. И вот недавно только привода развалились, пришлось поменять.
1: Но у нее изначально был такой демократичный ценник, что, знаешь, можно было комплект приводов на 10 лет вперед купить.
3: Ну, да. Сейчас как бы недорогой, если честно сказать, по сравнению с другими, что там потом, конечно.
1: Понятно. Ну что, спасибо тебе большое за статистику. Господа, теперь давайте подытожим то, что нам сегодня накидали. Очень много накидали японских вариантов. Ну, это понятно, было ожидаемо, что будут хвалить японский автопром. Кстати, Toyota не фаворит. Фаворит была Honda. Ну и плюс вспоминали старых корейцев, французов даже вспомнили. Залог вот успеха в данном случае, без проблемности, у многих был один. Надо вовремя все делать, надо вовремя обслуживать. Это понятно. Но просто как бы вот владеть автомобилем беспроблемно,

0: На самом деле, 100% совет. Вот если вы смотрите машину с пробегом, бояться пробегов после 150 тысяч не стоит, если эта машина простая. Если в ней нет ничего сложного. Конечно, там атмосферники, механика и отсутствие лишней электроники – это залог успеха. Я хотел поблагодарить тех, кто поделился с нами сегодня своей информацией и статистикой. Спасибо вам, но на этом техосмотр не заканчивается. Нас впереди ждет рубрика «Ремзона». В ней мы продолжим разговоры о ремонте и обслуживании автомобилей.
1: Техосмотр.
0: Спонсор программы «Техосмотр» Родионов Артем Юрьевич. Автотехцентр «Прайм Сервис». Сайт prime196.ru.
2: Реклама.
3: Гремишь, как лягушонка в коробчонке? Значит, пора в Prime Service. Сертифицированный автотехцентр по ремонту и техобслуживанию гарантийных и постгарантийных легковых автомобилей. Квалифицированные диагносты, опытные и внимательные мастера, оригинальные автозапчасти, гарантия на все работы и никаких дополнительных услуг. Для юридических лиц специальные условия на сервисное обслуживание. Prime Service. Студенческая 80/2. prime196.ru.
4: Внимание! Отличная новость! Уникум, официальный дилер Kia и Honda, объявляет старт продаж новых автомобилей. Для вас новые Kia, Hyundai, Honda, Toyota в наличии и под заказ. Фиксированная стоимость. Срок поставки 7-10 дней. Оплата только при выдаче автомобиля. Гарантийная и сервисная поддержка от официального дилера Уникум. 30 лет в Екатеринбурге. Росточная, 38. Звоните плюс 7-343-372-77-77.
5: Сын детских улыбок, море восторгов и всплеск отличного настроения.
6: Гости курорта в Баден-Баден просто купаются в лете. И лететь никуда не нужно.
5: Бассейны и бани, песчаные пляжи и шезлонги, анимация и летний прокат.
6: Лето на курортах Баден-Баден. Бронируйте со скидкой на сайтах курортов.
7: Срок действия акции до 31 августа 2026 года. ООО «Баден Групп». Екатеринбург, Зимняя, 23. ОГРН 116-965-802-70-65.
8: Айвазовский? Подлинник?
9: Конечно, здесь все настоящее. И тихий центр в квартале улиц Айвазовского, Серова и Авиационной. И комфортные планировки. И невероятно выгодные условия на старте.
8: Шедеврально.
9: Жилой комплекс «Ривьера Айвазовский». Успевайте за живописной выгодой на старте продаж нового квартала. Телефон в Екатеринбурге 216-06-16. Айвазовский-ривьера.ру. Застройщик ОСЗ «Ривьера Инвест Айвазовский». Проектная декларация на наш.дом.рф.
10: Русская медная компания представляет 4 июля на УГМК «Арене» большой турнир по смешанным единоборствам. В главном бою вечера Влад Белас-Ковалев защищает чемпионский пояс в поединке против Михаила Рогозина. В соглавном противостоянии турнира Иван Штырков и Гаджи Автомат сойдутся по правилам кикбоксинга. 4 июля. УГМК «Арена». Не пропусти большой вечер единоборств от русской медной компании.
11: 12+.
12: Впервые в Екатеринбурге Виктор Добронравов и джаз-бенд ЛРК Трио. 30 июня в Летнем театре в парке Маяковского. Музыка, которая объединяет поколения. Советские шлягеры и джазовые хиты под открытым небом. Билеты на сайте teatr.ecpko.rf.
13: Для зрителей старше 6 лет. МАУ Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского. Город Екатеринбург. Улица Мичурина, 230. ОГРН 102-660-542-2678.
14: Этот Хавейл мне муж купил. Смотри, Джоли, он мощь и стиль внутри. Хавейл Сити в CS Motors. Успех! Здесь твой выбор. Это успех. Успех! Космонавтов 3. Адрес крутой. Приезжай скорее, не тяни порой. Сервис на 5, без лишних слов. Хавейл Джолион, полет готов. 343-13-42.
15: Ого! А что это у вас тут происходит?
16: Мы построили катапульту.
17: Но она не работает.
16: Мы хотим катапультироваться через горы на море.
17: Поможешь?
15: Ну что ж, помогу. Давайте собирайтесь и в машину. Катапультируемся в аквапарк.
17: Да!
18: Летние каникулы в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Лимпопо. Радость не за горами.
17: Она на горках.
18: Екатеринбург, Щербакова 2. Лимпопо-дефис-парк.ру. ООО «КИТ Екатеринбург». ОГРН 108-667-1807. 0+.
11: Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства предлагает для малого бизнеса займы с господдержкой. До 5 миллионов рублей можно получить на срок до 3 лет ниже ключевой ставки Банка России. Гибкие требования к залогу и поручителям. Оформление онлайн. Займы для бизнеса по программе в Свердловском областном фонде поддержки предпринимательства. Телефон 8 800 577 85. Сайт su.

0: Звоните 228-2626.
1: Lucky Motors.
2: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
3: Техосмотр. Автомобильное ток-шоу с Александром.

0: Спонсор рубрики «Ремзона» ООО «Светодиод». Студия «Автосвета», «Светодиод 96».
1: «Ремзона» в субботнем техосмотре на «Радио Пилот».
0: Сегодня в рубрике «Ремзона» поговорим о головном освещении на автомобилях. Первое правило, о котором мало кто знает, лампочки в фарах следует менять парами. Во-первых, раз померла одна, второй тоже осталось недолго. Во-вторых, старая лампа почти всегда светит хуже аналогичной новой, нарушая картину светораспределения. Лампу нужного типа подобрать несложно, особенно если держишь в руках сгоревшую. Да и продавец всегда подскажет, если неохота изучать описание и каталоги. В общем, советуем выбирать продукцию солидных компаний. Срок службы галогеновых ламп, например, со стандартным световым потоком, ну, примерно 600 часов. Он во многом зависит, конечно, от напряжения. Оптимальное для долгой работы 13,2. При подборе и замене ламп, например, с галогеновых на светодиодные, необходимо обязательно консультироваться с профессионалами, занимающимися автосветом. Часто конструкция фар не предусматривает таких замен, но существуют светодиоды, способные вписываться в штатные фары. Только разбираться самому в этих нюансах для большинства владельцев просто некогда. И уж тем более подобные манипуляции выглядят рисково и зачастую даже бесполезно с ксеноном. В данном вопросе надо ориентироваться на технический регламент, требования завода, и, конечно, требования закона. Стоит еще отметить, о чем забывают при подобных манипуляциях. Например, светодиодные лампы не имеют такой температуры и тепла при работе, и поэтому часто фары потеют или просто перемерзают. В любом случае, менять лучше на то, что установлено, или очень досконально подбирать и пробовать все с профессионалами, разбирающимися в тонкостях и нюансах.
2: Информация на правах рекламы.

0: Светодиод96.ру. Автосвет от профессионалов. На Героев России 2. Звоните 239-50-40.
1: ООО «Светодиод». УГРН 116-965-81-15-330.
2: Техосмотр.

0: радио «Пилот» 104.10 FM. Летаешь и слушаешь. Спасибо за внимание, друзья. Сейчас наш эфир продолжают новости. Спонсор этого выпуска – ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». 100% объектов сдано в срок.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на радио «Пилот».
3: Добрый день. Власти России пока отложили решение о запрете на экспорт дистоплива. Накануне на совещании у вице-премьера Александра Новака решение о запрете принято не было. Решено пока понаблюдать за ситуацией, пишет Интерфакс, ссылаясь на источники. В начале недели Новак доложил президенту Путину о том, что рассматривается возможность запрета на экспорт дизеля, и проект запрета готов. Напомню, в России с конца мая введены ограничения на продажу топлива уже более чем в 20 регионах. Александр Новак заявлял, что запасов топлива в стране достаточно, а ограничения связаны с искусственным ростом спроса на 20-30%, пишет «Коммерсант». Движение по развязке у Калины в Екатеринбурге запустят в октябре. Работы на развязке будут полностью завершены к концу года. Об этом рассказал мэр Алексей Орлов. Работы идут по графику, несмотря на сложности с подрядчиком. В компании ввели внешнее наблюдение, пишет «Новый день». Напомню, транспортную развязку у Калины начали строить еще в 2021 году. У генподрядчика возникли финансовые проблемы, но власти города не стали менять его. Проект разделили на 5 этапов. Напомню также, что Малышевский мост после капремонта обещают открыть раньше срока, уже рано утром, в понедельник, 29 июня. Выпускники УРФУ в этом году остались без мантий и конфедераток на выпускной. Об этом сообщили студенты порталу Е1. По их словам, оргкомитет праздника сообщил новость только сегодня утром. Студенты расстроены. В Уральском федеральном университете пояснили, что произошел форс-мажор. Поступила только часть заказа мантий и решено отменить их полностью, чтобы все были в равных условиях. Также в УРФУ добавили, что выпускники могут прийти на церемонию в любом наряде, в том числе в своей мантии. Власти Таиланда ввели полный запрет на продажу алкоголя в Бангкоке и Паттайе на сутки. Это связано с выборами местных органов власти, пишет РИА Новости. По данным избиркома, ограничения действуют с вечера субботы 27 июня до вечера воскресенья 28 числа. Запрет распространяется на магазины, рестораны, бары и ночные клубы в столице Таиланда, а также популярному российских туристов курортном городе. Нарушителям запрета грозит тюремное заключение до 6 месяцев, либо штраф до 10 000 бат, это около $300, либо оба наказания одновременно, отмечает агентство. Сборная островного государства Кабо-Верде сенсационно вышла в плей-офф на Мундиале 2026. Команда сыграла в ничью с Саудовской Аравией 0-0 в матче заключительного тура группы H. Сборная впервые участвует в финальной стадии Мундиаля. В 1/16 финала Кабо-Верде будет играть с Аргентиной. Матчи 1/16 финала пройдут с 28 июня по 3 июля. Матчи 1/8 финала с 4 по 7 июля. Четвертьфиналы запланированы с 9 по 11 июля. Полуфиналы на 14-15 июля. Мундиаль завершится 19 числа следующего месяца. Официальный доллар 77.06, евро 87.40.
4: Информация на правах рекламы.
5: Как купить квартиру в центре Екатеринбурга по цене квартиры в отдаленном районе?
6: Только в июне скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр». Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7 800 000 рублей.
5: Жить в центре города, рядом с Макаровским мостом, и наслаждаться тишиной и уединением.
6: Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
7: ООО «Специализированный застройщик Sinara Development». Проектная декларация на сайте nash.dom.rf. Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует с 1 по 30 июня 2026 года.
1: Климат-контроль.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Пилот» ООО «Асмотосервис», официальный дилер «Джили» на Белимбаевской 8Б. Завтра, в воскресенье, 28 июня, в лучшем на свете городе ожидается облачная погода с прояснениями. В первой половине дня возможен дождь, ветер западных направлений слабый. Температура воздуха в течение суток плюс 16-18 градусов.
1: «Пилот FM».
8: Реклама.
9: Вообще нет смысла по городу мотаться. Сразу в «Асмото» и жизнью наслаждаться.
10: Можно, конечно, было спеть это песни про то, что условия у нас интереснее.
9: Да погодите вы петь! Суть-то от этого не поменяется. Каждый в «Асмото» условиям покупки удивляется.
11: «Асмото»!
9: Любая модель «Джили» на очень выгодных условиях покупки. Больше нет смысла по городу мотаться. Сразу в «Асмото». Белимбаевская, 8Б. Звоните 28-37-08.
12: Подробности в салоне.
13: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».
4: Информация на правах рекламы.
2: Россияне массово пересаживаются на гибриды. И это уже не новость, а факт жизни. Меньше расход топлива, больше динамики, не нужно думать о зарядке. Гибрид года. Exlantix ET. Пневмоподвеска. 469 лошадей. Разгон до сотни за 4,8. Только сейчас Exlantix ET субсидии 925 тысяч рублей. Записывайтесь на тест-драйв в автобан на Металлургов 67. Акция действует с 1 по 30 июня этого года. Подробности в ООО «Автобан Запад Премиум».
8: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: Екатеринбурге полдень. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коначива. Салават сива.
5: Бонжу.
6: Привет, хай.
7: Привет, салют.
8: Привет.
0: Радио. 104 FM.
9: Дневной драйв на радио Пилот.

0: Реклама.
1: Помогите! Тону!
2: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
3: Спасибо, дружище!
4: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
5: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
6: Раз, два, три, четыре, пять. У нас ставка 3,5.
7: Семья считает, надо брать.
8: В ЖК «Микрорайон Центральный» приватный и безопасный двор без машин и школы с детсадами в двух шагах. Семейная ипотека со ставкой 3,5% на 2 года.
9: По базовой ставке 13,9%. По спецпредложению 9,9%. На 2 года или в рассрочку. Правоберег.ру.
10: ООО «Специализированный застройщик Правобережный Центральный». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Количество квартир по акции ограничено. Подробности в офисе продаж. БАО «Сбербанк». Полная стоимость кредита от 6,769 до 7,408%. Акция до конца месяца. Изучите полные условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Ипотечный калькулятор». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: Внимание! Отличная новость! «Уникум» – официальный дилер Kia и Honda объявляет старт продаж новых автомобилей. Для вас новые Kia, Hyundai, Honda, Toyota в наличии и под заказ. Фиксированная стоимость. Срок поставки 7-10 дней. Оплата только при выдаче автомобиля. Гарантийная и сервисная поддержка от официального дилера «Уникум». 30 лет в Екатеринбурге. Расточная, 38. Звоните плюс 7-343-372-77-77.
12: Солнце детских улыбок, море восторгов и всплеск отличного настроения.
13: Гости курорта в Баден-Баден просто купаются в лете. И лететь никуда не нужно.
12: Бассейны и бани, песчаные пляжи и шезлонги, анимация и летний прокат.
13: Лето на курортах Баден-Баден. Бронируйте со скидкой на сайтах курортов.
14: Срок действия акции до 31 августа 2026 года. ООО «УК Баден Групп». Екатеринбург, Зимняя, 23. ОГРН 116-965-802-70-65.
15: Пора-пора, мото-мото-мото.
16: Живи здесь и сейчас. Бери от жизни все. Путешествуй. Открывай новые границы и скорости. А за своим мотоциклом и экипировкой приезжай в Ямото. Достойный ассортимент, покупка в кредиты в рассрочку. Екатеринбург. 40-летие комсомола 32. В нулевой этаж. Ямото.ру.
17: Кредитор АО ОТП Банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ИП Богатырев АВ. ОГРН 304-667-404-800-092.
18: Как много всего нужно купить для ремонта ванной? Как при этом не потратить лишнего? Нужна ванна.
19: Академия сантехники.
18: Смесители.
19: Академия сантехники.
18: Водонагреватель.
19: Академия сантехники. Амундсена 103, Татищева 54. Базовый переулок 47В.
20: За свежими продуктами, любимыми товарами и выгодными ценами далеко ходить не нужно. «Магнит» – это магазины, которые всегда рядом. Они являются частью привычного маршрута миллионов покупателей. Более 20 тысяч магазинов по всей России делают «Магнит» одной из самых доступных торговых сетей страны. Когда все нужное находится рядом, это «Магнит» у дома.
21: Цены, которых больше не будет. Виды на реку и центральный парк. Гранд-лобби и полностью сформированная инфраструктура. Когда, если не сейчас? Клевер Парк. Старт продаж финального дома.
22: ОСЖ «Клевер Парк». ЕН 668-511-84-28. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Предложение ограничено подробности в отделе продаж.
23: Ого! А что это у вас тут происходит?
24: Мы построили катапульту.
25: Но она не работает.
24: Мы хотим катапультироваться через горы на море.
25: Поможешь?
23: Ну что ж, помогу. Давайте собирайтесь и в машину. Катапультируемся в аквапарк.
25: Да! Ура!
21: Летние каникулы в аквапарке «Лимпопо». Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. «Лимпопо». Радость не за горами.
25: Она на горках.
21: Екатеринбург, Щербакова 2. Лимпоподефиспарк.ру.
22: ОКИД Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807. 0+.
26: Впервые в Екатеринбурге. Виктор Добронравов и джаз-бенд ЛРК Трио. 30 июня в Летнем театре в парке Маяковского. Музыка, которая объединяет поколения. Советские шлягеры и джазовые хиты под открытым небом. Билеты на сайте театр.ецпкйо.рф.
0: Для зрителей старше 6 лет. МАУ Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского. Город Екатеринбург. Улица Мичурина, 230. ОКН 102-660-542-2678.
1: Дневной драйв на радио Пилот.

0: Реклама.
1: Помогите! Тону!
2: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
1: Спасибо, дружище!
3: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
4: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
5: На старт! Внимание! Шартаж-пляж!
6: Объявляем старт пляжного сезона. Шартаж-пляж открыт.
5: Марш на Шартаж-пляж!
6: Шартаж-пляж открыт. Приезжайте и отдыхайте.
7: Карта проезда на шартаж-пляж.рф.
8: Почему именно фастбэк кроссовер Амода C5? Потому что он красивый и умный. У него невероятный дизайн, который приковывает взгляды. Продвинутая мультимедийная система, комфортные спортивные сиденья и непревзойденная безопасность. Почему именно сейчас? Потому что лето. Пора путешествовать и быть счастливыми. И потому что минимальная цена на Амода C5 всего 2 миллиона 249 тысяч рублей. Только в июне. Амода C5. Управляй будущим.
9: Подробности у официальных дилеров и на сайте amoda.ru.
10: Рождение ребенка. Что может быть важнее? Родильный дом «Процельс» делает все, чтобы появление вашего малыша на свет было максимально комфортным. Открыто VIP-отделение со специальными программами класса VIP, люкс и премиум.
11: Забота и внимание с учетом ваших пожеланий и индивидуальности. Выбирайте частный родильный дом «Процельс». Екатеринбург, Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303.
12: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
13: Люксюм. Умнитекс. Топ-грейд. Это краски без риска. Мы уверены в качестве. Не устроила краска? Обменяем на новую. Узнай как на краскибезриска.ру и нашем магазине по адресу Краснолесья 100/2.
14: Организатор акции ЗАО «Аксонмобильдекор». Акция действует с 25 апреля 2026 года по 31 июля 2026 года. Сроки, порядок и ограничения акции на краскибезриска.ру.
15: Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства предлагает для малого бизнеса займы с господдержкой. До 5 миллионов рублей можно получить на срок до 3 лет ниже ключевой ставки Банка России. Гибкие требования к залогу и поручителям. Оформление онлайн. Займы для бизнеса по программе в Свердловском областном фонде поддержки предпринимательства. Телефон 8 800 577 85. Сайт sofp.ru.
16: Русская медная компания представляет 4 июля на УГМК-арене большой турнир по смешанным единоборствам. В главном бою вечера Влад Белас-Ковалев защищает чемпионский пояс в поединке против Михаила Рогозина. В соглавном противостоянии турнира Иван Штырков и Гаджи Автомат сойдутся по правилам кикбоксинга. 4 июля. УГМК-арена. Не пропусти большой вечер единоборств от русской медной компании.
17: 12+.
18: Керм, гранит и мебель в ванну. Сантехника, чтоб все и сразу. Ремонт под ключ здесь филигранный. От Керамира я в экстазе. Ну как?
19: Шедевр.
18: Шедевр у нас в ванной. Благодаря Керамиру.
19: До конца месяца скидка 17% на керамогранит, сантехнику и мебель по промокоду «Пилот».
18: В Керамире и бригаду для монтажа заказывайте. Я очень доволен ванной комнатой от Керамира.
19: Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
20: Скидка действует до 30 июня 2026 года.
21: Озонбанку 5 лет, а вам 1 000 000 рублей и 1000 подарков. Всего одна покупка, и вы сможете выиграть деньги, лимитированные металлические карты или стильные призы из праздничной коллекции. Участвуйте в розыгрыше до 30 июня. Подробности на сайте finance.ozon.ru.
22: ООО «Озонбанк». Период участия в акции с 1 июня по 30 июня 2026 года. Подробнее об организаторе акции, розыгрыш на день рождения банка 2026, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на ozon.ru/fintech/document/frk/june2026.
23: Наука – это точность и продуманность. Искусство – это чувство и атмосфера. Мы соединили их и создали место для жизни и планов на будущее, в котором хочется думать, работать, любить и растить детей. Квартиры в квартале «Наука и искусство» в Автузгородке со скидкой 10% до 30 июня. «Атом». Создаем поводы любить город. ООО «АН Атом». Агент по реализации помещений в рекламируемом объекте, город Екатеринбург, улица Белинского, 39, ЖК «Наука и искусство». Застройщик ООО «СЗ Атом Студенческая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Договор по 214 ФЗ РФ об участии в долевом строительстве.
24: Это что, цены?
0: Планы? Да вы шутите!
1: Какие шутки? Просто это территория улыбки. Сеть стоматологических клиник, где знают все об имплантации и даже цены поднимают настроение.
0: Еще бы! Где это видано? Премиальный имплант Штрауман с установкой всего 39 900 рублей.
1: Запишитесь на консультацию до конца этого месяца, а мы поможем вам с улыбкой.
0: Подробности в стоматологиях территории улыбки на 8 марта 7, Московской 66 и Посадской 38.
2: Возможны противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
17: Дневной драйв на радио «Пилот».

0: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
3: Ну и завидуем, конечно, жене бывшего футболиста нашей главной Вики, Виктория Бек. Ну, а постоянно гордится своим футболистом. И куры у него самые красивые.
4: А, про Дэвида-то я уж подумал, кто там такой.
3: Кабачки вымахали большие, а на этот раз... бобы. Прекрасные бобы вырастил Дэвид. Просто знайте об этом. Мир должен...
4: Ждем, когда появятся кабачки. Дэвид, ты не представляешь, с каким рвением все будут забирать их.
5: Это в магазинах должно появиться как-то вместо вот этого дядя Ваня будет дядя Дэвид.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
6: Реклама спонсора.
7: Информация на правах рекламы.

0: Звоните 228-2626. Lucky Motors.
1: СМИ «Пилот ФМ». Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер 266-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Pilot FM.
1: Реклама.
2: Атмосфера просто космос.
3: В жилом квартале «Космос» действительно хорошо. Особого восторга достойны наши специальные предложения. Узнайте о супервыгоде на готовые и строящиеся дома.
2: Чистовая отделка, свой двор без машин и внутриквартальный проезд.
3: Ну я же говорил, ЖК «Космос» на Космонавтов 7. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 273-93-93.
4: Застройщик ООО «СЗ Ривьера Центр». Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Милый, хочу машину и хочу в отпуск.
6: Дорогая, едем на тест-драйв в «Регинос».
7: Акция от дилерского центра «Регинос» на Высоцкого 3 и Гурзуфской 63. Пройди тест-драйв в июне этого года на автомобилях «Хавейл», «Чанган» или «Танк» и получи скидку 15% в термальный комплекс «Юга». Подробности в отделе продаж. Акция до конца июня этого года. Позволь себе «Юга» с «Регинос».
8: Ого, вот это поворот! Интернет и ТВ бесплатно от «Планеты». Интернет со скоростью 1 гигабит в секунду. Вау! И так много телеканалов. Класс! Рекомендую «Планету».
9: Успевайте подключиться к оператору связи «Планета» до конца июня и получите 2 месяца интернета и ТВ в подарок.
10: Не оферта, акция для новых клиентов до конца июня этого года. Подробности на «Планета ТС».
11: Саш, может, все-таки фары сделаем? Дети в сад, темно уже.
12: Ой, опять эти поиски. То отзывы жуткие, то сервисы сомнительные, то ожидания по 2-3 дня.
13: А у Лены муж светодиод 96 ставил. Отзывы там отличные, компания с богатой историей. Все за день сделали и с гарантией.
12: Поехали, скажи адрес.
13: Конечно, Хасановская 2. Давай позвоним им. 239-50-40.
12: Светодиод 96. За нами не нужно переделывать.
14: Внимание! В клинике доктора Игнатьева лазерная коррекция зрения от 8500 рублей. Степана Разина 2. Телефон 227-1234.
15: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
16: Знаете Катю, эксперта по малярным материалам? Может, и Сергея? Гуру по отделке стен встречали?
17: Конечно, встречали, если бывали в Петровиче. Потому что в Петровиче работают те, кто знает о ремонте все. Знают и помогают подобрать строительный материал по выгодным ценам. Например, при единовременной покупке 10 мешков штукатурки КНО

0: Сбербанк 108-667 1807 0+.
1: Цены, которых больше не будет. Виды на реку и центральный парк. Гранд-лобби и полностью сформированная инфраструктура. Когда, если не сейчас? Клевер Парк. Старт продаж финального дома.
2: ООО «СЖК Клевер Парк». Е-н 668-511-84-28. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Предложение ограничено подробности в отделе продаж.
3: Дети, всем важное занятие на каникулы. Обязательно посетите Баден-Лэнд. Новый термальный курорт в Екатеринбурге. И родители с собой. И не надо мне сочинения на тему каникул. Я жду отчет.
4: Новый парк водных развлечений. Детская анимация каждый день. Скидки для детей. Подробнее на сайте baden-land.ru.
5: 0+.
6: Дом не просто стены. Это семейный уют, традиции и уверенность в будущем. А чтобы дом превзошел ваши ожидания, стройте со «Спартекс». «Спартекс» – строительная компания полного цикла. Фундаментальный подход для вашего будущего кирпичного дома. Всего от 165 тысяч за квадратный метр. «Спартекс» – строим будущее сегодня. Екатеринбург, Вайнера 66, сайт spartex.pro.
7: Тебе не кажется, что пора что-то менять?
8: Еще как кажется. Смени привычное на неизведанное, обыденность на мечту и сделай то, что давно хотел. Только в Lucky Motors на Металлургов 65А премиальные внедорожники Tank от 3 миллионов 999 тысяч рублей. Звоните сегодня. 3000 ровно 333.
9: Указана максимальная цена перепродажи Tank 300 Drive 2025 года с учетом максимальной выгоды по трейд-ин. Подробности в Lucky Motors на Металлургов 65А.
10: Четверть века под открытым небом.
11: Юбилейный Open Air года.
10: Карнавал.

0: 104.10 FM. Радио «Пилот». Слушаешь и летаешь. Спасибо за внимание, друзья. Сейчас ловите новости. Спонсор этого выпуска OCS Motors, официальный дилер «Хавейл» на «Космонавтов-3».
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на «Радио «Пилот».
3: Добрый день. В эти выходные ГАИ России проводят масштабные рейды на дорогах страны. Основная цель – выявление нетрезвых автомобилистов, сообщили газете «Известия» в ведомстве. Автоинспекторы призвали россиян сообщать о водителях с признаками опьянения. Каждый такой сигнал будет проверен и получит надлежащее реагирование. В ГАИ напомнили о том, что вождение в пьяном виде или уклонение от медосвидетельствования грозит лишением прав до 2 лет, штрафом 45 тысяч рублей. В случае повторного пьяного вождения возбуждается уголовное дело. Суд может конфисковать автомобиль в пользу государства. Власти Венесуэлы решили ограничить доступ в штат Ла-Гуайра. Желающие попасть в этот район должны соблюдать установленные правила. В частности, нужно пройти процедуру регистрации. Так власти хотят облегчить проведение спасательных работ. Напомню, самое мощное за 126 лет землетрясение силой более 7 баллов произошло в Венесуэле вечером 24 июня. В стране было введено чрезвычайное положение. По последним данным, общее количество погибших – 920 человек. Еще более 4000 людей ранены, в том числе 3 россиян. В Екатеринбурге полицейские задержали пьяных пациентов скорой помощи. Ночью в субботу неадекватный молодой человек, которого медики везли в больницу, разбил стекло в машине и выпрыгнул из окна. Инцидент случился на Большакова, 75, и попал на видео, пишет Ядин. В машине с пьяным пациентом были еще подростки, рассказали очевидцы. В полиции Екатеринбурга пояснили, что двоих очень пьяных молодых людей доставили в отдел номер 5. Позднее они были госпитализированы из-за неадекватного состояния. По факту повреждения машины скорой помощи полиция проводит проверку. В Свердловской области привезли препарат для онкобольных, который заканчивался в больницах – оксалиплатин. Полученной партии лекарства хватит на месяц. В июле будет еще одна поставка, сообщили в Свердловском Минздраве. Ранее сообщалось о проблемах с выполнением контрактов на поставку этого препарата. В Минздраве говорили, что он временно отсутствовал на складах дистрибьюторов. Оксалиплатин – это противоопухолевый химиопрепарат на основе платины. Его применяют внутривенно для лечения рака толстой и прямой кишки, пишет портал 66. 4 и 5 июля в Свердловской области широко отметят праздник Ивана Купалы на площадке старинного уральского завода в городе Сысерть. Уникальную программу подготовили создатели проекта «Лето на заводе», пишет «Комсомольская правда». В субботу, 4 июля, гости будут плести венки, смогут загадать мечту у древа желаний, послушать концерт народной музыки, вечером испытать свои силы в турнире по квас-понгу. Сплетенные венки гости пустят по воде. В воскресенье, 5 июля, участникам будут рассказывать уральские блины и сказки, состоится древнерусский стендап, на закате спектакль, обряд, шаг за порог, и в субботу и воскресенье будут концерты по вечерам. Официальный доллар 77.06, евро 87.40.
4: Информация на правах рекламы.
5: Этот Хавейл мне муж купил. Смотри, Джоли, он мощь и стиль внутри. Хавейл Сити в CS Motors. Успех, здесь твой выбор. Это успех, успех. Космонавтов 3, адрес крутой. Приезжай скорее, не тяни порой. Сервис на 5, без лишних слов. Хавейл Джолион, полет готов. 343-13-42.
6: Климат-контроль.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Пилот» ОСЗ «Паритет регионы», федеральный застройщик «Паритет». Завтра, в воскресенье, 28 июня, в лучшем на свете городе ожидается облачная погода с прояснениями. В первой половине дня возможен дождь, ветер западных направлений слабый. Температура воздуха в течение суток плюс 16-18 градусов.
6: «Пилот FM».
7: Реклама.

0: новый опорный краш.
1: Звоните на короткий номер звездочка 2011. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-155-4. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет.
2: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радиопилот».
3: Информация на правах рекламы.
4: Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
5: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем по телефону 8 800 707 98 48. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет.
2: Новая музыка в секретной фонотеке «Радиопилот».

0: Екатеринбурге 1 час дня. Здравствуйте!
1: Музыкальный нон-стоп. Полчаса без рекламы. Только музыка. На Радио Пилот.
2: Да, настало время получасовых нон-стопов без рекламы на Радио Пилот. Первый из них стартует прямо сейчас. Приятного прослушивания, друзья. Спонсор этого нон-стопа ООО УК «Баден Групп».
3: Информация на правах рекламы.
4: Солнце детских улыбок, море восторгов и всплеск отличного настроения.
5: Гости курорта в Баден-Баден просто купаются в лете. И лететь никуда не нужно.
4: Бассейны и бани, песчаные пляжи и шезлонги, анимация и летний прокат.
5: Лето на курортах Баден-Баден. Бронируйте со скидкой на сайтах курортов.
6: Срок действия акции до 31 августа 2026 года. ООО УК «Баден Групп». Екатеринбург, Зимняя, 23. ОГРН 116-965-802-70-65.
0: Нон-стоп.
7: Полчаса музыки нон-стоп.

0: Реклама.
1: Дорогая, что за чемоданы? Ты меня бросаешь?
2: Нам придется продать нашу единственную квартиру и переехать к твоей матери.
1: Ни за что. Я все решу. Уже решил. Всего 100 тысяч, и я банкрот.
2: Правда?
3: Правда. До конца этого месяца в компании «Гребец» процедура банкротства всего за 100 тысяч рублей. Бесплатная консультация по телефону 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Первомайская, 109. Гребец.ру.
4: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
5: Айвазовский? Подлинник?
6: Конечно. Здесь все настоящее. И тихий центр в квартале улиц Айвазовского, Серова и Авиационной. И комфорт планировки. И невероятно выгодные условия на старте.
5: Шедеврально.
6: Жилой комплекс «Ривьера Айвазовский». Успевайте за живописной выгодой на старте продаж нового квартала. Телефон в Екатеринбурге 216-06-16. айвазовский-ривьера.ру. Застройщик ОСЗ «Ривьера Инвест Айвазовский». Проектная декларация на наш.com.рф.
7: Сделай каждый день особенным с «Хавейл H3». Брутальный кроссовер обеспечит комфорт в городе и уверенность за его пределами. Благодаря интеллектуальным технологиям и системе полного привода. Обновленный Хавейл H3 в Регинас Хавейл Про на Высоцкого 3 за 2 499 тысяч рублей. Хавейл H3. Веди яркую жизнь. Цена обновленного Хавейл H3 в комплектации Optimum 2026 года производства с учетом выгоды 200 тысяч рублей по программе «Лояльный трейдинг». Предложение ограничено, не является офертой и действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточните в официальном дилерском центре Регинас и на сайте Regina's-HavailPro.ru.
8: Дети, всем важное занятие на каникулы. Обязательно посетите Баден-Лэнд, новый термальный курорт в Екатеринбурге. И родителей с собой. И не надо мне сочинения на тему каникул. Я жду отчет.
9: Новый парк водных развлечений. Детская анимация каждый день. Скидки для детей. Подробнее на сайте baden-land.ru. 0+.
10: Озонбанку 5 лет, а вам 1 000 000 рублей и 1000 подарков. Всего одна покупка, и вы сможете выиграть деньги, лимитированные металлические карты или стильные призы из праздничной коллекции. Участвуйте в розыгрыше до 30 июня. Подробности на сайте finance.ozon.ru.
11: ООО «Озонбанк». Период участия в акции с 1 июня по 30 июня 2026 года. Подробнее об организаторе акции, розыгрыш на день рождения банка 2026, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на ozon.ru/fintech/document/frk/june2026.
12: Впервые в Екатеринбурге Виктор Добронравов и джаз-бенд ЛРК Трио. 30 июня в Летнем театре в парке Маяковского. Музыка, которая объединяет поколения. Советские шлягеры и джазовые хиты под открытым небом. Билеты на сайте театр.ецпкйо.рф.
13: Для зрителей старше 6 лет. МАУ Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского. Город Екатеринбург. Улица Мичурина, 230. ОКН 102-660-542-2678.
14: Хирургия катаракты за 21 тысячу рублей в клинике доктора Игнатьева. Степана Разина, 2. Телефон 227-1234. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
15: Это что, цены? Да вы шутите!
16: Какие шутки? Просто это территория улыбки. Сеть стоматологических клиник, где знают все об имплантации и даже цены поднимают настроение.
15: Еще бы! Где это видано? Премиальный имплант Штрауман с установкой всего 39 900 рублей.
16: Запишитесь на консультацию до конца этого месяца, а мы поможем вам с улыбкой.
15: Подробности в стоматологиях территории улыбки на 8 марта 7, Московской 66 и Посадской 38.
17: Возможны противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.

0: Звоните 228-2626.
1: Lucky Motors.
2: Цены, которых больше не будет. Виды на реку и центральный парк. Гранд-лобби и полностью сформированная инфраструктура. Когда, если не сейчас? Клевер Парк. Старт продаж финального дома.
3: ОСЖ «Клевер Парк». ЕН 668-511-84-28. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Предложение ограничено по трудности в отделе продаж.
4: Русская медная компания представляет 4 июля на УГМК-арене большой турнир по смешанным единоборствам. В главном бою вечера Влад Белас-Ковалев защищает чемпионский пояс в поединке против Михаила Рогозина. В соглавном противостоянии турнира Иван Штырков и Гаджи Автомат сойдутся по правилам кикбоксинга. 4 июля. УГМК-арена. Не пропусти большой вечер единоборств от русской медной компании.
5: 12+.
6: Дневной драйв на радиопилот.

0: вами.
1: Ого! А что это у вас тут происходит?
2: Мы построили катапульту.
3: Но она не работает.
2: Мы хотим катапультироваться через горы на море.
3: Поможешь?
1: Ну что ж, помогу. Давайте собирайтесь и в машину. Катапультируемся в аквапарк.
3: Да! Ура!
4: Летние каникулы в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Лимпопо. Радость не за горами.
5: Она на горках.
4: Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru. ОКИД Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807. 0+.
6: Наука – это точность и продуманность. Искусство – это чувство и атмосфера. Мы соединили их и создали место для жизни и планов на будущее, в котором хочется думать, работать, любить и растить детей. Квартиры в квартале «Наука и искусство» в Автузгородке со скидкой 10% до 30 июня. «Атом». Создаем поводы любить город. ООО «АН Атом». Агент по реализации помещений в рекламируемом объекте, город Екатеринбург, улица Ленинского, 39, ЖК «Наука и искусство». Застройщик ООО «СЗ Атом Студенческая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Договор по 214 ФЗ РФ об участии в долевом строительстве.
7: Ого, вот это поворот! Интернет и ТВ бесплатно от планеты. Интернет со скоростью 1 гигабит в секунду. Вау! И так много телеканалов. Класс! Рекомендую «Планету».
8: Успевайте подключиться к оператору связи «Планета» до конца июня и получите 2 месяца интернета и ТВ в подарок.
9: Не оферта, акция для новых клиентов до конца июня этого года. Подробности на Planet.tc.
10: Вы привыкли во всем быть первым. Верны своему стилю. Превращаете слова в дело, а эмоции в скорость. Знакомьтесь, легендарные мотоциклы «Мото Марини». Итальянцы, которые мыслят с вами на одном языке. Языке драйва и свободы. Мотосалон «Е-Мото» приглашает вас на тест-драйв мотоциклов «Мото Марини». Выбери свой мотоцикл в «Е-Мото». Екатеринбург, 40-летие комсомола, 32В, нулевой этаж.
11: Цены, которых больше не будет. Виды на реку и центральный парк. Гранд-лобби и полностью сформированная инфраструктура. Когда, если не сейчас? Клевер-парк. Старт продаж финального дома.
12: ООО «СЖК Клевер-парк». ЯН 668-511-84-28. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Предложение ограничено по трудности в отделе продаж.
13: Знаете Аллу, специалиста по газобетону? А Сергея, эксперта по кирпичу?
14: Знакомы с Ириной?
13: А с в цементе? Может, и Антона? Гуру кровли встречали?
15: Конечно, встречали, если бывали в Петровиче. Потому что в Петровиче работают те, кто знает о ремонте все. Знают и помогают подобрать нужный строительный материал и оформить надежную доставку точно ко времени. Идет ремонт, идем в Петрович.
16: Подробнее на petrovich.ru. Улица Петрович, Санкт-Петербург, Украина, 106-784-754-55.
17: Керамгранит и мебель в ванну. Сантехника, чтоб все и сразу. Ремонт под ключ здесь филигранный. От керамира я в экстазе.

0: www.mechanicafest.ru.
1: 17+.
2: Еще один душный день в городе.
3: А я уже в термах Юга. Солнце бит качает, я волну поймала.
4: 11 июля. Юга празднуют день рождения. Митя Фомин и диджей-сет от Карена Макарена. Пенная вечеринка и салют. Семейная программа, конкурсы и подарки.
3: Дети в восторге, родители в потоке.
4: Встречаемся 11 июля в термах Юга. Подробности и программа на yuga.rf. 6+.
5: За свежими продуктами, любимыми товарами и выгодными ценами далеко ходить не нужно. «Магнит» — это магазины, которые всегда рядом. Они являются частью привычного маршрута миллионов покупателей. Более 20 тысяч магазинов по всей России делают «Магнит» одной из самых доступных торговых сетей страны. Когда все нужное находится рядом, это «Магнит» у дома.
6: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
3: Дневной драйв на радио «Пилот».

0: Радио «Пилот» 104.10 FM. Летаешь и слушаешь. Спасибо за внимание, друзья. Сейчас наш эфир продолжают новости. Спонсор этого выпуска – ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». 100% объектов сдано в срок.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на «Радио «Пилот».
3: Добрый день. Президент России выразил соболезнования по поводу ухода из жизни бывшего министра обороны страны Сергея Иванова. В телеграмме на сайте Кремля Владимир Путин назвал его человеком, преданным России. Напомню, накануне стало известно о том, что Сергей Иванов скончался на 74-м году жизни. Причина смерти не уточняется. Журналист кремлевского пула Александр Юнашев написал, что полгода назад Сергей Иванов попросился в отставку с поста спецпредставителя президента. Видимо, уже подводило здоровье, заключил журналист. Сергей Иванов ветеран внешней разведки. В разные годы был замдиректора ФСБ, руководил Совбезом, был министром обороны России, вице-премьером. Автомобилисты Екатеринбурга жалуются на отсутствие бензина и очереди на заправках. Как пишет Е1, некоторые в поисках топлива накануне ездили в соседние города. Есть и те, кто встал на трассе из-за пустого бака. В одном из случаев у автомобилистки заглохла машина, она вызвала такси, поехала на АЗС, где было топливо, но оператор отказалась наливать бензин в канистру. В Екатеринбурге не работают со вчерашнего дня как минимум две АЗС «Башнефти» на улицах Таватуйская и Готвальда. Вместе с тем власти области заявили, что дефицит бензина на Урале появился только из-за ажиотажного спроса. Автомобилисты стали запасаться топливом впрок. Между тем, на АЗС в Свердловской области уже происходят стычки. Вечером в пятницу на одной из заправок Серова разгорелся конфликт, который завершился дракой. Видео опубликовал телеграм-канал «Это Серов детка». На кадрах агрессивный мужчина кричит на нескольких женщин и толкает свою спутницу, которая пытается его успокоить. Мужчина сошел с ума, боялся, что бензин закончится, не пускал на заправку. «Люди, не наводите панику», цитирует одну из участниц конфликта Е1. Штормовое предупреждение о ливнях и грозах объявлено на Среднем Урале на выходные. Сегодня и далее в течение суток местами на юге Свердловской области ожидаются очень сильные дожди и сильные ливни. До 30 июня в Свердловской области в районах выпадения большого количества осадков возможны интенсивные подъемы уровней воды в реках, подтопление отдельных участков поймы, пониженных участков местности, говорится на сайте Свердловского гидромета. Росгидромет обещает особенно сильные дожди в воскресенье. Теплая погода от 18 до 22 градусов сохранится и в выходные, и на следующей неделе, а в пятницу 3 июля немного прояснится и днем до плюс 25. Не ездить летом в отпуск за рубеж призвал россиян академик РАН, зампрезидента Российской академии образования Геннадий Онищенко. Летом в отпуск надо ехать по России, а за границей смена климата и вспышки инфекции могут оказать негативное влияние на здоровье. Отдыхать в субтропиках, где влажная температура, это огромное испытание для организма, переводит слова бывшего главного санврача страны РИА Новости. Между тем, ранее в Ассоциации туроператоров России предположили, что турецкие ательеры могут максимально снизить цены этим летом из-за падения спроса и конкуренции с другими направлениями. Официальный доллар 77.06, евро 87.40.
4: Информация на правах рекламы. Только в июне. Скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр».
5: Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7 миллионов 800 тысяч рублей. Жилой квартал «Тихий центр» рядом с Макаровским мостом и городской набережной.
4: Только в июне. Скидка 20% на квартиры с качественным ремонтом. Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
6: ООО «Специализированный застройщик Синародевелопмент». Проектная декорация на сайте наш.дом.рф. Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует с 1 по 30 июня 2026 года. Екатеринбург.
7: Климат-контроль.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Пилот» ООО «Асмотосервис», официальный дилер «Джили» на Белимбаевской 8Б. Завтра, в воскресенье, 28 июня, в лучшем на свете городе ожидается облачная погода с прояснениями. В первой половине дня возможен дождь, ветер западных направлений слабый. Температура воздуха в течение суток плюс 16-18 градусов.
8: «Пилот FM».
9: Реклама.
10: Вообще нет смысла по городу мотаться. Сразу в Асмото и жизнью наслаждаться.
11: Можно, конечно, было спеть это песни про то, что условия у нас интереснее.
10: Да погодите вы петь! Суть-то от этого не поменяется. Каждый в Асмото условиям покупки удивляется.
12: Асмото!
10: Любая модель Джили на очень выгодных условиях покупки. Больше нет смысла по городу мотаться. Сразу в Асмото. Белимбаевская 8Б. Звоните 28-37-08.
13: Подробности в салоне.
14: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».
4: Информация на правах рекламы.
2: О, только не китаец.
7: Сказали бы вы до встречи с гибридом Xlantix ETA.
9: Производство в России. Более 5000 довольных владельцев. 468 лошадей. Пневмоподвеска. Разгон до сотни за 4,8. Сейчас самое время пересесть на гибрид. Когда на Xlantix ETA действует субсидия 925 тысяч рублей. Испытайте премиальный гибрид. Приезжайте на тест-драйв в автобан на Селькоровскую 23. Акция действует с 1 по 30 июня этого года.
12: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: Екатеринбурге 2 часа дня. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коничива.
5: Саламатсва.
6: Бонжур.
7: Привет,
0: салют.
8: Привет.
0: Радио. 104 FM.
9: Дневной драйв на радио Пилот.

0: mano.
1: Помогите! Тону!
2: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
1: Спасибо, дружище!
3: Тоните в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
4: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
5: «Кермгранит» и мебель в ванну. Сантехника, чтоб все и сразу. Ремонт под ключ здесь филигранный. От керамира я в экстазе. Ну как?
6: Шедевр.
5: Шедевр у нас в ванной. Благодаря керамиру.
6: До конца месяца скидка 17% на керамогранит, сантехнику и мебель по промокоду «Пилот».
5: В керамире и бригаду для монтажа заказывайте. Я очень доволен ванной комнатой от керамира.
6: Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
7: Скидка действует до 30 июня 2026 года.
8: Как много всего нужно купить для ремонта ванной? Как при этом не потратить лишнего? Нужна ванна.
9: Академия сантехники.
8: Смесители.
9: Академия сантехники.
8: Водонагреватель.
9: Академия сантехники. Амундсена 103, Татищева 54. Базовый переулок 47В.
10: За свежими продуктами, любимыми товарами и выгодными ценами далеко ходить не нужно. «Магнит» — это магазины, которые всегда рядом. Они являются частью привычного маршрута миллионов покупателей. Более 20 тысяч магазинов по всей России делают «Магнит» одной из самых доступных торговых сетей страны. Когда все нужное находится рядом, это «Магнит» у дома.
11: Ребят, у меня машина сломалась. На трассе стою. Не ждите.
12: Так не пойдет. Мы сейчас тебе эвакуатор 30-ки вызовем. Они машину твою довезут. Завтра и займемся. А ты давай к нам.
13: Эвакуаторы и манипуляторы 30-ки спасают дружбу и ваше авто. Вызывайте по телефону 310-1010 и в мобильном приложении.
14: ООО «Дрэл Групп». ОГРН 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.
15: Круто!
16: Вместе кататься будем, всему научу. Держи-ка шлем и экипировку.
17: Спидбайком от Емота ребенок быстро отвлечется от гаджетов.
18: Пора-пора, Емота, мото-мото.
16: Дорогая, мы на треке, классно потренировались. Довольны!
17: Огромный выбор мототехники от спортбайка до чопера. Это в Емота. Екатеринбург, 40-летие комсомола, 32В, нулевой этаж. Емота.ру.
19: ИП Богатырев Анатолий Валерьевич. Огранит 304-667-404-800-092.
20: Солнце детских улыбок, море вас. Восторгов и всплеск отличного настроения.
21: Гости курорта в Баден-Баден просто купаются в лете. И лететь никуда не нужно.
20: Бассейны и бани, песчаные пляжи и шезлонги, анимация и летний прокат.
21: Лето на курортах Баден-Баден. Бронируйте со скидкой на сайтах курортов.
22: Срок действия акции до 31 августа 2026 года. ООО «Баден Групп». Екатеринбург, Зимняя, 23. ОГРН 116-965-802-70-65.
23: Русская медная компания. Компания представляет 4 июля на УГМК-арене большой турнир по смешанным единоборствам. В главном бою вечера Влад Белас-Ковалев защищает чемпионский пояс в поединке против Михаила Рогозина. В соглавном противостоянии турнира Иван Штырков и Гаджи Автомат сойдутся по правилам кикбоксинга. 4 июля. УГМК-арена. Не пропусти большой вечер единоборств от русской медной компании.
24: 12+.
25: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
26: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
27: Еще один душный день в городе.
28: А я уже в термах Юга. Солнце бит, качает, я волну поймала.
29: 11 июля Юга празднуют день рождения. Митя Фомин и диджей-сет от Карена Макарена. Пенная вечеринка и салют. Семейная программа, конкурсы и подарки.
28: Дети в восторге, родители в потоке.
29: Встречаемся 11 июля в термах Юга. Подробности и программа на yuga.rf. 6+.
0: Атмосфера просто космос.
1: В жилом квартале «Космос» действительно хорошо. Особого восторга достойны наши специальные предложения. Узнайте о супервыгоде на готовые и строящиеся дома.
0: Чистовая отделка. Свой двор без машины и внутриквартальный проезд.
1: Ну я же говорил, ЖК «Космос» на «Космонавтов 7». Подробности по телефону в Екатеринбурге. 273-93-93.
2: Застройщик ООО «СЗ Ривьера-центр». Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Дневной драйв на радио «Пилот».

0: Реклама.
1: Наука – это точность и продуманность. Искусство – это чувство и атмосфера. Мы соединили их и создали место для жизни и планов на будущее, в котором хочется думать, работать, любить и растить детей. Квартиры в квартале «Наука и искусство» в Автузгородке со скидкой 10% до 30 июня. «Атом». Создаем поводы любить город. ООО «АН Атом». Агент по реализации помещений в рекламируемом объекте. Город Екатеринбург, улица Ленинского, 39. ЖК «Наука и искусство». Застройщик ООО «СЗ Атом Студенческая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Договор по 214 ФЗРФ. Об участии в долевом строительстве.
2: На старт. Внимание.

0: карта проезда на шартаж-дефис-пляж.рф.
1: Помогите! Тону!
2: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
1: Спасибо, дружище!
3: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
4: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
5: Цены, которых больше не будет. Виды на реку и центральный парк. Гранд-лобби и полностью сформированная инфраструктура. Когда, если не сейчас? Клевер Парк. Старт продаж финального дома.
6: ОСЖ «Клевер Парк». ЕН 668-511-84-28. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Предложение ограничено подробности в отделе продаж.
7: Дом – не просто стены. Это семейный уют, традиции и уверенность в будущем. А чтобы дом превзошел ваши ожидания, стройте со «Спартекс». «Спартекс» – строительная компания полного цикла. Фундаментальный подход для вашего будущего кирпичного дома. Всего от 165 тысяч за квадратный метр. «Спартекс» – строим будущее сегодня. Екатеринбург, Вайнера 66, сайт «Спартекс.про».
8: У вас ремонт? А в Петровиче Антон. Антон – плитка. Антон – волшебник. Антон бесплатно поможет вам с дизайном помещения, рассчитает материалы, оформит доставку точно ко времени и монтаж. Идет ремонт, идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
9: УСТД Петрович, Санкт-Петербург. УГРН 754-56-55.
10: Впервые в Екатеринбурге. Виктор Добронравов и джаз-бенд ЛРК Трио. 30 июня в Летнем театре в парке Маяковского. Музыка, которая объединяет поколения. Советские шлягеры и джазовые хиты под открытым небом. Билеты на сайте teatr.ecpko.rf.
11: Для зрителей старше 6 лет.
12: МАУ Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского. Город Екатеринбург. Улица Мичурина, 230. ОГРН 102-660-542-2678.
13: Покраска и правка дисков любой сложности. Сварка «Аргон». Это «Дископрав». Профессиональная работа с дисками и шинами. «Дископрав». Круглосуточно на Московской 218-Б.
14: Озонбанку 5 лет, а вам 1 000 000 рублей и 1000 подарков. Всего одна покупка, и вы сможете выиграть деньги, лимитированные металлические карты или стильные призы из праздничной коллекции. Участвуйте в розыгрыше до 30 июня. Подробности на сайте finance.ozon.ru.
15: ООО «Озонбанк». Период участия в акции с 1 июня по 30 июня 2026 года. Подробнее об организаторе акции «Розыгрыш на день рождения банка 2026», правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на ozon.ru/fintech/document/frk/june/2026.
16: Четверть века под открытым небом.
17: Юбилейный Open Air года.

0: www.mechanicafest.ru
1: 17+.
2: Этот Хавейл мне муж купил. Смотри, Джоли, он мощь и стиль внутри. Хавейл Сити в CS Motors. Успех! Здесь твой выбор. Это успех, успех. Космонавтов 3, адрес крутой. Приезжай скорее, не тяни порой. Сервис на 5, без лишних слов. Хавейл Джолион, полет готов. 343-13-42.
3: Итак, тема занятия – обгон. Запишите формулу. Обгон равно коэффициент опыта водителя умножить на корень из сцепления с дорогой. Делим на усталость плюс расстояние до встречной машины, помноженное на погодные условия. И все это в степени, равной количеству пассажиров. Все понятно?
4: Сложно!
3: Помните, обгон – это опасный и сложный маневр, во время которого необходимо учесть множество факторов. Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
5: Дневной драйв

0: Pilot FM.
1: Реклама.
2: Ого, вот это поворот! Интернет и ТВ бесплатно от планеты. Интернет со скоростью 1 гигабит в секунду. Вау! И так много телеканалов. Класс! Рекомендую планету.
3: Успевайте подключиться к оператору связи «Планета» до конца июня и получите 2 месяца интернета и ТВ в подарок.
4: Не оферта, акция для новых клиентов до конца июня этого года. Подробности на Planet.tc.
5: Раз, два, три, четыре, пять. У нас ставка 3,5.
6: Семья считает, надо брать.
7: В ЖК «Микрорайон Центральный» приватный и безопасный двор без машин и школы с детсадами в двух шагах. Семейная ипотека со ставкой 3,5% на 2 года.
8: По базовой ставке 13,9%. По спецпредложению 9,9%. На 2 года или в рассрочку. Правоберег.ру.
9: ООО «Специализированный застройщик Правобережный Центральный». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Количество квартир по акции ограничено. Подробности в офисе продаж. ПАО «Сбербанк». Полная стоимость кредита от 6,769 до 7,408%. Акция до конца месяца. Изучите полные условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Ипотечный калькулятор».
10: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: Саш, может, все-таки фары сделаем? Дети в сад, темно уже.
12: Ой, опять эти поиски. То отзывы жуткие, то сервисы сомнительные, то ожидания по 2-3 дня.
13: А у Лены муж светодиод 96 ставил. Отзывы там отличные, компания с богатой историей. Все за день сделали и с гарантией.
12: Поехали. Скажи адрес.
13: Конечно. Хасановская, 2. Давай позвоним им. 239-50-40.
14: Светодиод 96. За нами не нужно переделывать.
15: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей, большой размерный ряд, широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно, по-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothers-gentleman.ru.
16: Это что, цены? Да вы шутите!
17: Какие шутки? Просто это территория улыбки. Сеть стоматологических клиник, где знают все об имплантации и даже цены поднимают настроение.
16: Еще бы! Где это видано? Премиальный имплант Штрауман с установкой всего 39 900 рублей.
17: Запишитесь на консультацию до конца этого месяца, а мы поможем вам с улыбкой.
16: Подробности в стоматологиях территории улыбки на 8 марта 7, Московской 66 и Посадской 38.
18: Возможны противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
19: Я как-то

0: Великолетие Комсомола 38Б и Артинская 18. Сайт skillpro66.ru.
1: Внимание! Отличная новость! Уникум, официальный дилер Kia и Honda, объявляет старт продаж новых автомобилей. Для вас новые Kia, Hyundai, Honda, Toyota в наличии и под заказ. Фиксированная стоимость. Срок поставки 7-10 дней. Оплата только при выдаче автомобиля. Гарантийная и сервисная поддержка от официального дилера Уникум. 30 лет в Екатеринбурге. Расточная 38. Звоните плюс 7-343-372-77-77.
0: Цены, которых больше не будет. Виды на реку и центральный парк. Гранд-лобби и полностью сформированная инфраструктура. Когда, если не сейчас? Клевер Парк. Старт продаж финального дома.
2: ОСЖ «Клевер Парк». ЕН 668-511-84-28. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Предложение ограничено по трудности в отделе продаж.
3: Дети, всем важное занятие на каникулы. Обязательно посетите Баден-Лэнд. Новый термальный курорт в Екатеринбурге. И родители с собой. И не надо мне сочинения на тему каникул. Я жду отчет.
4: Новый парк водных развлечений. Детская анимация каждый день. Скидки для детей. Подробнее на сайте baden-land.ru. 0+.
5: Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства предлагает для малого бизнеса займы с господдержкой. До 5 миллионов рублей можно получить на срок до 3 лет ниже ключевой ставки Банка России. Гибкие требования к залогу и поручителям. Оформление онлайн. Займы для бизнеса по программе в Свердловском областном фонде поддержки предпринимательства. Телефон 8 800 577 85. Сайт sofp.ru.
6: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357.

0: 104.10 FM. Радио «Пилот». Слушаешь и летаешь. Спасибо за внимание, друзья. Сейчас ловите новости. Спонсор этого выпуска ОЦС Моторс, официальный дилер «Хавейл» на «Космонавтов-3».
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на «Радио «Пилот».
3: Добрый день. Власти России пока отложили решение о запрете на экспорт дистоплива. Накануне на совещании у вице-премьера Александра Новака решение о запрете принято не было. Решено пока понаблюдать за ситуацией, пишет Интерфакс, ссылаясь на источники. В начале недели Новак доложил президенту Путину о том, что рассматривается возможность запрета на экспорт дизеля, и проект запрета готов. Напомню, в России с конца мая введены ограничения на продажу топлива уже более чем в 20 регионах. Александр Новак заявлял, что запасов топлива в стране достаточно, а ограничения связаны с искусственным ростом спроса на 20-30%, пишет «Коммерсант». Между тем, топливный рынок в России может стабилизироваться к середине июля, началу августа, но при соблюдении нескольких условий. Такой прогноз дал в интервью изданию «Абзац» директор по исследованиям Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев. Первое условие – повысить защищенность НПЗ. Второе – продолжить охлаждение рынка через ограничение выпуска бензина. Также необходимо решить проблему с пропускной способностью железной дороги, которая летом перегружена, отметил эксперт. Напомню, автомобилисты Екатеринбурга жалуются на очередь на автозаправках и на закрытые АЗС. Власти региона призывают автомобилистов не создавать панику. Краснодарский край стал антилидером среди российских регионов по количеству ДТП с участием пьяных водителей с начала этого года, сообщает агентство ТАСС, ссылаясь на материалы ГАИ. С января по май в регионе зарегистрировали 137 таких аварий, но все же по сравнению с тем же периодом прошлого года число ДТП сократилось на 22,5%. Второе место в этом антисписке занимает Забайкалье, где произошло 96 аварий с начала года с нетрезвыми водителями. На третьей строчке Иркутская область, также в пятерке Приморский край и Воронежская область. Напомню, в эти выходные ГАИ по всей России проводит масштабные рейды. Главная цель – предупредить пьяное вождение. Движение по развязке у Калины в Екатеринбурге запустят в октябре. Работы на развязке будут полностью завершены к концу года. Об этом рассказал мэр Алексей Орлов. Работы идут по графику, несмотря на сложности с подрядчиком. В компании ввели внешнее наблюдение, пишет «Новый день». Напомню, транспортную развязку у Калины начали строить еще в 2021 году. У генподрядчика возникли финансовые проблемы, но власти города не стали менять его. Проект разделили на 5 этапов. Напомню также, что Малышевский мост после капремонта обещают открыть раньше срока, уже рано утром в понедельник, 29 июня. 4 и 5 июля в Свердловской области широко отметят праздник Ивана Купалы на площадке старинного уральского завода в городе Сысерть. Уникальную программу подготовили создатели проекта «Лето на заводе», пишет «Комсомольская правда». В субботу 4 июля гости будут плести венки, смогут загадать мечту у древа желаний, вечером испытать свои силы в турнире по квас-понгу. В воскресенье 5 июля участникам будут рассказывать уральские былины и сказки, состоится древнерусский стендап, на закате спектакль, обряд, шаг за порог, и в субботу и воскресенье будут концерты по вечерам. Официальный доллар 77.06, евро 87.40.
4: Информация на правах рекламы.
5: Этот Хавейл мне муж купил. Смотри, Джоли, он мощь и стиль внутри. Хавейл Сити в CS Motors. Успех! Здесь твой выбор. Это успех, успех. Космонавтов 3, адрес крутой. Приезжай скорее, не тяни порой. Сервис на 5, без лишних слов. Хавейл Джолион, полет готов. 343-13-42.
6: Климат-контроль.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Пилот» ОСЗ «Паритет регионы», федеральный застройщик «Паритет». Завтра, в воскресенье, 28 июня, в лучшем на свете городе ожидается облачная погода с прояснениями. В первой половине дня возможен дождь, ветер западных направлений слабый. Температура воздуха в течение суток плюс 16-18 градусов.
7: «Пилот FM».
8: Реклама.

0: Вы опорный краш.
1: Звоните на короткий номер звездочка 2011. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-155-4. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет.
2: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радиопилот».
3: Информация на правах рекламы.
4: Нет ничего восхитительного в бедности. В наше время можно быть и богачом, и бедняком, но только в случае с кредитом. Все зависит только от вас.
5: В Росбанкрот до конца марта скидка на проведение процедуры банкротства для женщин, попавших в сложную финансовую ситуацию, 5000 рублей. Подробности и сроки акции по телефону 8 800 707 98 48.
6: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
2: Новая музыка в секретной фонотеке «Радиопилот».

0: Екатеринбурге 3 часа дня. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коннечива. Саламатсва.
5: Бонжур.
6: Привет,
7: Хай.
8: Привет,
7: салют.
9: Привет.
7: Радио.
0: 104,4 FM.
10: Дневной драйв на радиопилот.
11: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me

0: дорогая, что за чемоданы? Ты меня бросаешь?
1: Нам придется продать нашу единственную квартиру и переехать к твоей матери.
0: Ни за что, я все решу, уже решил. Всего 100 тысяч, и я банкрот.
1: Правда?
2: Правда. До конца этого месяца в компании «Гребец» процедура банкротства всего за 100 тысяч рублей. Бесплатная консультация по телефону 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Первомайская, 109. Гребец.ру.
3: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: «Кермгранит» и мебель в ванну. Сантехника, чтоб все и сразу. Ремонт под ключ здесь филигранный. От «Керамира» я в экстазе.
2: Ну как?
5: Шедевр.
2: Шедевр у нас в ванной. Благодаря Керамиру.
5: До конца месяца скидка 17% на керамогранит, сантехнику и мебель по промокоду «Пилот».
2: В Керамире и бригаду для монтажа заказывайте. Я очень доволен ванной комнатой от Керамир.
5: Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
6: Скидка действует до 30 июня 2026 года.
7: Внимание! Отличная новость! «Уникум» – официальный дилер Kia и Honda объявляет старт продаж новых автомобилей. Для вас новые Kia, Hyundai, Honda, Toyota в наличии и под заказ. Фиксированная стоимость. Срок поставки 7-10 дней. Оплата только при выдаче автомобиля. Гарантийная и сервисная поддержка от официального дилера «Уникум». 30 лет в Екатеринбурге. Расточная, 38. Звоните плюс 7-343-372-77-77.
8: Дети, всем важное занятие на каникулы. Обязательно посетите Баден-Лэнд, новый термальный курорт в Екатеринбурге. И родителей с собой. И не надо мне сочинения на тему каникул. Я жду отчет.
9: Новый парк водных развлечений. Детская анимация каждый день. Скидки для детей. Подробнее на сайте baden-land.ru.
10: 0+.
11: У вас ремонт, а в Петровиче Антон. Антон Плитка. Антон Волшебник. Антон бесплатно поможет вам с дизайном помещения, рассчитает материалы, оформит доставку точно ко времени и монтаж. Идет ремонт, идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
12: Уэстеда Петрович, Санкт-Петербург. УГРН 754-56-55.
13: Русская медная компания представляет 4 июля на УГМК-арене большой турнир по смешанным единоборствам. В главном бою вечера Влад Белас-Ковалев защищает чемпионский пояс в поединке против Михаила Рогозина. В соглавном противостоянии турнира Иван Штырков и Гаджи Автомат сойдутся по правилам кикбоксинга. 4 июля. УГМК-арена. Не пропусти большой вечер единоборств от русской медной компании.
14: 12+.
15: Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства предлагает для малого бизнеса займы с господдержкой. До 5 миллионов рублей можно получить на срок до 3 лет ниже ключевой ставки Банка России. Гибкие требования к залогу и поручителям. Оформление онлайн. Займы для бизнеса по программе в Свердловском областном фонде поддержки предпринимательства. Телефон 8 800 577 85. Сайт sofp.ru.
16: Цены, которых больше не будет. Виды на реку и центральный парк. Гранд-лобби и полностью сформированная инфраструктура. Когда, если не сейчас? Клевер Парк. Старт продаж финального дома.
17: ОСЖ «Клевер Парк». ЯН 668-511-84-28. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Предложение ограничено по трудности в отделе продаж.
18: Четверть века под открытым небом.
19: Юбилейный Open Air года.
18: Карнавал.

0: www.mechanicafest.ru
1: 17+.
2: Еще один душный день в городе.
3: А я уже в термах Юга. Солнце бит качает, я волну поймала.
4: 11 июля. Юга празднуют день рождения. Митя Фомин и диджей-сет от Карена Макарена. Пенная вечеринка и салют. Семейная программа, конкурсы и подарки.
3: Дети в восторге, родители в потоке.
4: Встречаемся 11 июля в термах Юга. Подробности и программа на yuga.rf. 6+.
3: Дневной драйв

0: Реклама.
1: Это что, цены? Да вы шутите!
2: Какие шутки? Просто это территория улыбки. Сеть стоматологических клиник, где знают все об имплантации и даже цены поднимают настроение.
1: Еще бы! Где это видано? Премиальный имплант Штрауман с установкой всего 39 900 рублей.
2: Запишитесь на консультацию до конца этого месяца, а мы поможем вам с улыбкой.
1: Подробности в стоматологиях территории улыбки на 8 марта 7, Московской 66 и Посадской 38.
3: Возможны противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
4: Главные семейные ценности – любовь, взаимопонимание, доверие.
5: А также развитая транспортная инфраструктура, тихий двор и своя терраса.
6: ЖК «Университи». Видовые квартиры в 15 минутах от центра. Близость к УРФУ. Большой выбор школ и детсадов. Интеллектуальная система безопасности территории. Эксплуатируемая кровля. 343-13-86. Правоберег.ру. «Университи». Главный семейный.
7: Застройщик ОСЭ «Правобережный Сити». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: На старт! Внимание! Шаг!

0: карта проезда на шартаж-дефис-пляж.рф.
1: Процельс – это многопрофильная клиника европейского уровня. И многопрофильный комфорт европейского уровня.
2: Высококлассные специалисты и консультации по всем направлениям. Собственная лаборатория, отделение УЗИ, диагностики и эндоскопии. Обследование в день приема, без очередей и в удобное время.
1: Многопрофильная клиника «Процельс». Викулова, 33, корпус 2. Расписание специалистов по телефону 272-0303. «Процельс». Пора ценить здоровье. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Пора-пора. Мото-мото-мото.
4: Живи здесь и сейчас. Бери от жизни все. Путешествуй. Открывай новые границы и скорости. А за своим мотоциклом и экипировкой приезжай в Ямото. Достойный ассортимент, покупка в кредиты в рассрочку. Екатеринбург. 40-летие комсомола 32. В нулевой этаж. Ямото.ру.
5: Кредитор АО ОТП Банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ИП Богатырев АВ. ОГРН 304-667-404-800-092.
6: Озонбанку 5 лет. А вам миллион рублей и тысячи подарков. Всего одна покупка, и вы сможете выиграть деньги, лимитированные металлические карты или стильные призы из праздничной коллекции. Участвуйте в розыгрыше до 30 июня. Подробности на сайте finance.ozon.ru.
7: ООО «Озонбанк». Период участия в акции с 1 июня по 30 июня 2026 года. Подробнее об организаторе акции, розыгрыш на день рождения банка 2026, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на ozon.ru/fintech/document/frk/june2026rules.
8: Наука – это точность и продуманность. Искусство – это чувство и атмосфера. Мы соединили их и создали место для жизни и планов на будущее, в котором хочется думать, работать, любить и растить детей. Квартиры в квартале «Наука и искусство» в Автузгородке со скидкой 10% до 30 июня. «Атом». Создаем поводы любить город. ООО «АН Атом». Агент по реализации помещений в рекламируемом объекте, город Екатеринбург, улица Ленинского, 39, ЖК «Наука и искусство». Застройщик ООО «СЗ Атом Студенческая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Договор по 214 ФЗРФ об участии в долевом строительстве.
9: Люксюм, Умнитекс, Топгрейд. Это краски без риска. Мы уверены в качестве. Не устроила краска? Обменяем на новую. Узнай как на краскибезриска.ру и нашем магазине по адресу Краснолесья 100/2.
10: Организатор акции ЗАО «Аксомобильдекор». Акция действует с 25 апреля 2026 года по 31 июля 2026 года. Сроки, порядок и ограничения акции на краскибезриска.ру.
11: Недостаточно однажды стать победителем. Важно подтверждать этот статус каждый день. Обладатель Всероссийской премии Tank Dealer Award 2025, официальный дилер Lucky Motors, знает это как никто другой. Если покупать Tank, то в Lucky Motors. Сделаем индивидуальное предложение каждому клиенту. Lucky Motors. Металлургов 65А.
12: Открыта вакансия в отделе рекламы «Радио Пилот». Опыт работы не обязателен. Соискатели штатной должности проходят теоретический и практический курс обучения. Система оплаты гибридная. Требуется обязательное высшее образование. Адрес для отправки резюме – german@pilotfm.ru.
13: Дневной драйв на «Радио Пилот».

0: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
3: Ну и завидуем, конечно, жене бывшего футболиста нашей главной Вики, Виктория Бек. Ну, а постоянно гордится своим футболистом. И куры у него самые красивые.
4: А, про Дэвида-то я уж подумал, кто там такой.
3: Кабачки вымахали большие, а на этот раз... бобы. Прекрасные бобы вырастил Дэвид. Просто знайте об этом. Мир должен быть.
4: Ждем, когда появятся кабачки. Дэвид, ты не представляешь, с каким рвением все будут забирать их.
5: Это в магазинах должно появиться как-то вместо вот этого дядя Ваня будет дядя Дэвид.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
6: Информация на правах рекламы.

0: Звоните 228-2626. Lucky Motors.
1: СМИ «Пилот ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер 266-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Новый опорный краш.
1: Звоните на короткий номер звездочка 2011. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-155-4. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет.
2: Солнце детских улыбок, море восторгов и всплеск отличного настроения.
3: Гости курорта в Баден-Баден просто купаются в лете. И лететь никуда не нужно.
2: Бассейны и бани, песчаные пляжи и шезлонги, анимация и летний прокат.
3: Лето на курортах Баден-Баден. Бронируйте со скидкой на сайтах курортов.
4: Срок действия акции до 31 августа 2026 года. ООО «Баден Групп». Екатеринбург, Зимняя, 23. ОГРН 116-965-802-7065.
5: Впервые в Екатеринбурге. Виктор Добронравов и джаз-бенд ЛРК Трио. 30 июня в Летнем театре в парке Маяковского. Музыка, которая объединяет поколения. Советские шлягеры и джазовые хиты под открытым небом. Билеты на сайте teatr.ecpko.rf.
6: Для зрителей старше 6 лет. НАО Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского. Город Екатеринбург. Улица Мичурина, 230. ОГРН 102-660-542-2678.

0: светодиод96.ру. Автосвет от профессионалов. На Героев России 2. Звоните 239-50-40.
1: ООО «Светодиод». УГРН 169-565-81-15-330.
2: Цены, которых больше не будет. Виды на реку и центральный парк. Гранд-лобби и полностью сформированная инфраструктура. Когда, если не сейчас? Клевер Парк. Старт продаж финального дома.
3: ОСЖК «Клевер Парк». ЕН 668-511-84-28. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Предложение ограничено по трудности в отделе продаж.
4: Ого, вот это поворот! Интернет и ТВ бесплатно от планеты. Интернет со скоростью 1 гигабит в секунду. Вау! И так много телеканалов. Класс! Рекомендую планету.
5: Успевайте подключиться к оператору связи «Планета» до конца июня и получите 2 месяца интернета и ТВ в подарок.
6: Не оферта, акция для новых клиентов до конца июня этого года. Подробности на Планета ТС.
7: За свежими продуктами, любимыми товарами и выгодными ценами далеко ходить не нужно. «Магнит» — это магазины, которые всегда рядом. Они являются частью привычного маршрута миллионов покупателей. Более 20 тысяч магазинов по всей России делают «Магнит» одной из самых доступных торговых сетей страны. Когда все нужное находится рядом, это «Магнит» у дома.
8: Ого! А что это у вас тут происходит?
9: Мы построили катапульту.
10: Но она не работает.
9: Мы хотим катапультироваться через горы на море.
10: Поможешь?
8: Ну что ж, помогу.
11: Давайте собирайтесь и в машину. Катапультируемся в аквапарк.
10: Да! Ура!
12: Летние каникулы в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Лимпопо. Радость не за горами.
13: Она на горках.
12: Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru. ОКИД Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807-0+.
14: Айвазовский? Подлинник?
15: Конечно. Здесь все настоящее. И тихий центр в квартале улиц Айвазовского, Серова и Авиационной. И комфортные планировки. И невероятно выгодные условия на старте.
14: Шедеврально.
15: Жилой комплекс «Ривьера Айвазовский». Успевайте за живописной выгодой на старте продаж нового квартала. Телефон в Екатеринбурге 216-06-16. Айвазовский-ривьера.ру.
16: Застройщик ОСЗ «Ривьера Инвест Айвазовский». Проектные декларации на наш.дом.рф.
17: Дневной драйв на радио «Пилот».

0: Радио «Пилот» 104.10 FM. Летаешь и слушаешь. Спасибо за внимание, друзья. Сейчас наш эфир продолжают новости. Спонсор этого выпуска – ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». 100% объектов сдано в срок.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на «Радио «Пилот».
3: Добрый день. При ракетной атаке на предприятие в Волгоградской области есть погибшие. Как сообщил губернатор региона Андрей Бочаров, тело работника нашли в ходе ликвидации повреждений на заводе. Поиски еще одного сотрудника предприятия продолжаются. По уточненным данным, госпитализированы 11 пострадавших. Состояние двоих из них тяжелое, пишет РБК. Утром волгоградский губернатор сообщал о повреждениях на предприятии в Краснооктябрьском районе. Жилые дома повреждены не были. Днем Минобороны России отчиталось о перехвате 16 управляемых авиабомб и 3 крылатых ракет большой дальности «Фламинго». Кроме того, российские военные сбили 511 беспилотников за сутки. Жители Екатеринбурга выстраиваются в километровой очереди на АЗС крупных сетевых операторов. На ряде частных АЗС цены взлетели на десятки рублей, и автомобилисты готовы часами стоять на заправках «Газпромнефти», «Лукойла», «Башнефти» и «Татнефти», пишет Е1, и публикует очереди с заправок на «Космонавтов» вблизи Веермолла, на «Донбасской», «Бебеля», на «Академика Сахарова» и других. Напомним, за последнюю неделю на некоторых заправках в области стал пропадать бензин, водители стали съезжаться на заправки с канистрами, при этом сетевые топливные компании ввели временные ограничения на продажу топлива в регионе, чтобы снизить ажиотажный спрос. Рейд «Стоп-контроль» начали в пятницу автоинспекторы Екатеринбурга. Он продлится до воскресенья включительно. Сотрудники ГАИ пресекают серьезные нарушения. Особенно пристальное внимание уделяется пьянству за рулем. Также автоинспекторы следят за тем, чтобы водители не выезжали на встречную полосу, не проезжали перекрестки на запрещающий сигнал светофора, не управляли автомобилем с тонировкой сверх нормы. Также уральцев призывают оперативно сообщать о нетрезвых водителях. Можно в дежурную часть по номеру 02 или 112. За пьяное вождение, напомню, грозит лишение прав на срок до 2 лет, штраф 45 тысяч рублей. День молодежи сегодня широко отмечают в парке Маяковского в Екатеринбурге. Программа началась в 10 утра, завершится поздно вечером. С праздником свердловчан поздравили губернатор Паслер и мэр Алексей Орлов. На встрече с гостями праздника в парке мэр пошутил насчет мема 6-7. Предположил, что это автобусный маршрут и пообещал добавить его в свой личный словарь молодежного сленга. Пишет портал 66 и напоминает о том, что фраза 6-7 была признана словом года по версии Dictionary.com. Но четкого значения она не имеет. По одной из версий, рэпер Скрилла в припеве его трека «Дуд-дуд» многократно повторяет 6-7. Михаил Муромов похвалил исполнение своей песни «Яблоки на снегу» Наташей Королевой, но отметил, что в одном месте она спела не ту нотку. Об этом он рассказал изданию «Московский комсомолец». Артист назвал исполнение Наташи нарядным. Также Муромов рассказал, что песню в его исполнении раньше долгое время не брали на телевидении и радио, зато теперь просят только яблоки, цитирует артиста Лента.ру. Официальный доллар в выходные 77.06, евро 87.40.
4: Информация на правах рекламы.
5: Как купить квартиру в центре Екатеринбурга по цене квартиры в отдаленном районе?
6: Только в июне скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр». Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7 800 000 рублей.
5: Жить в центре города рядом с Макаровским мостом и наслаждаться тишиной и уединением.
6: Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
7: ООО «Специализированный застройщик Синародевелопмент». Проектная декорация на сайте наш.дом. Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует с 1 по 30 июня 2026 года.
1: Климат-контроль.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Пилот» ООО «Асмотосервис», официальный дилер «Джили» на Белимбаевской 8Б. Завтра, в воскресенье, 28 июня, в лучшем на свете городе ожидается облачная погода с прояснениями. В первой половине дня возможен дождь, ветер западных направлений слабый. Температура воздуха в течение суток плюс 16-18 градусов.
1: «Пилот FM».
8: Реклама.
9: Вообще нет смысла по городу мотаться. Сразу в «Асмото» и жизнью наслаждаться.
10: Можно, конечно, было спеть это песни про то, что условия у нас интереснее.
9: Да погодите вы петь! Суть-то от этого не поменяется. Каждый в «Асмото» условиям покупки удивляется.
1: «Асмото»!
9: Любая модель «Джили» на очень выгодных условиях покупки. Больше нет смысла по городу мотаться. Сразу в «Асмото». Белимбаевская, 8Б. Звоните 28-37-08. Подробности в салоне.
11: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».
4: Информация на правах рекламы.
2: Россияне массово пересаживаются на гибриды. И это уже не новость, а факт жизни. Меньше расход топлива, больше динамики, не нужно думать о зарядке.
8: Гибрид года. Exlantix ET. Пневмоподвеска. 469 лошадей. Разгон до сотни за 4,8. Только сейчас. Exlantix ET субсидии 925 тысяч рублей. Записывайтесь на тест-драйв в автобан на Металлургов 67. Акция действует с 1 по 30 июня этого года. Подробности в ООО «Автобан Запад Премиум».
11: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: Реклама.
1: Ого, вот это поворот! Интернет и ТВ бесплатно от планеты. Интернет со скоростью 1 гигабит в секунду. Вау! И так много телеканалов. Класс! Рекомендую планету.
2: Успевайте подключиться к оператору связи «Планета» до конца июня и получите 2 месяца интернета и ТВ в подарок.
3: Не оферта. Акция для новых клиентов до конца июня этого года. Подробности на Planeta.tc.
4: На старт! Внимание! Шерлок!

0: автопроезда на шартаждефиспляж.рф.
1: Озонбанку 5 лет, а вам 1 000 000 рублей и 1000 подарков. Всего одна покупка, и вы сможете выиграть деньги, лимитированные металлические карты или стильные призы из праздничной коллекции. Участвуйте в розыгрыше до 30 июня. Подробности на сайте finance.ozon.ru.
2: ООО «Озонбанк». Период участия в акции с 1 июня по 30 июня 2026 года. Подробнее об организаторе акции «Розыгрыш на день рождения банка 2026», правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на ozon.ru/fintech/document/frk-june-2026-rules.
3: Русская медная компания представляет 4 июля на УГМК-арене большой турнир по смешанным единоборствам. В главном бою вечера Влад Белас-Ковалев защищает чемпионский пояс в поединке против Михаила Рогозина. В соглавном противостоянии турнира Иван Штырков и Гаджи Автомат сойдутся по правилам кикбоксинга. 4 июля. УГМК-арена. Не пропусти большой вечер единоборств от русской медной компании. 12+.
4: Почему именно фастбэк кроссовер Амода C5? Потому что он красивый и умный. У него невероятный дизайн, который приковывает взгляды. Продвинутая мультимедийная система, комфортные спортивные сиденья и непревзойденная безопасность. Почему именно сейчас? Потому что лето. Пора путешествовать и быть счастливыми. И потому что минимальная цена на Амода C5 всего 2 249 тысяч рублей. Только в июне. Амода C5. Управляй будущим.
5: Подробности у официальных дилеров на сайте amoda.ru.
6: Продолжите фразу. Три десятки – это...
7: Такси. Я на работу езжу.
8: Вместительные газели. Переезд был, все вещи вошли.
9: Мы манипулятор заказываем и грузовики 5-10 тонн. Удобно.
10: Служба заказа любого транспорта. Круглосуточно. 310-10-10 и в мобильном приложении.
11: ООО «ДРЛ Групп». УГРН 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.
12: Раз, два, три, четыре, пять. У нас ставка 3,5.
13: Семья считает, надо брать.
14: В ЖК «Микрорайон Центральный» приватный и безопасный двор без машин и школы с детсадами в двух шагах. Семейная ипотека со ставкой 3,5% на 2 года.
15: По базовой ставке 13,9%, по спецпредложению 9,9%. На 2 года или в рассрочку. Правоберег.ру.
16: ООО «Специализированный застройщик Правобережный Центральный». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Количество квартир по акции ограничено. Подробности в офисе продаж. ПАО «Сбербанк». Полная стоимость кредита от 6,769 до 7,408%. Акция до конца месяца. Изучите полные условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Ипотечный калькулятор». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
17: Еще один душный день в городе.
18: А я уже в термах Юга. Солнце бит, качает, я волну поймала.
19: 11 июля. Юга празднуют день рождения. Митя Фомин и диджей-сет от Карена Макарена. Пенная вечеринка и салют. Семейная программа, конкурсы и подарки.
20: Дети в восторге, родители в потоке.
19: Встречаемся 11 июля в термах Юга. Подробности и программа на yuga.rf. 6+.
21: Этот Хавейл мне муж купил. Смотри, Джоли, он мощь и стиль внутри. Хавейл Сити в CS Motors. Успех! Здесь твой выбор. Это успех, успех. Космонавтов 3, адрес крутой. Приезжай скорее, не тяни порой. Сервис на 5, без лишних слов. Хавейл Джолион, полет готов. 343 13 42.

0: жилом квартале «Космос» действительно хорошо. Особого восторга достойны наши специальные предложения. Узнайте о супервыгоде на готовые и строящиеся дома.
1: Чистовая отделка. Свой двор без машины и внутриквартальный проезд.
0: Ну я же говорил. ЖК «Космос» на «Космонавтов 7». Подробности по телефону в Екатеринбурге. 273-93-93.
1: Застройщик ООО «СЗ Ривьера-Центр». Проектная декларация на наш.дом.рф.

0: Звоните 228-2626. Lucky Motors.
1: Как много всего нужно купить для ремонта ванной? Как при этом не потратить лишнего? Нужна ванна.
2: Академия сантехники.
1: Смесители.
2: Академия сантехники.
1: Водонагреватель.
2: Академия сантехники. Амундсена 103, Татищева 54. Базовый переулок 47В.
3: Дети, всем важное занятие на каникулы. Обязательно посетите Баден-Лэнд, новый термальный курорт в Екатеринбурге. И родителей с собой. И не надо мне сочинения на тему каникул. Я жду отчет.
4: Новый парк водных развлечений. Детская анимация каждый день. Скидки для детей. Подробнее на сайте baden-land.ru. 0+.
5: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей. Большой размерный ряд. Широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно. По-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothersdefisgentleman.ru.
6: Подтекает, стучит, не тянет. Не экспериментируй. Вези в Prime Service. Профессионалы своего дела с гарантией на работы. От ремонта мотора и установки сигнализации до замены масла. Высококлассный электрик-диагност. Сертификат на ремонт гарантийных машин без потери гарантии. Prime Service. Сайт prime196.ru.
7: Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства предлагает для малого бизнеса займы с господдержкой. До 5 миллионов рублей можно получить на срок до 3 лет ниже ключевой ставки Банка России. Гибкие требования к залогу и поручителям. Оформление онлайн. Займы для бизнеса по программе в Свердловском областном фонде поддержки предпринимательства. Телефон 8 800 577 85. Сайт sofp.ru.
8: Этот Хавейл мне муж купил. Смотри, Джоли, он мощь и стиль внутри. Хавейл Сити в CS Motors. Успех, здесь твой выбор. Это успех, успех. Космонавтов 3, адрес крутой. Приезжай скорее, не тяни порой. Сервис на 5, без лишних слов. Хавейл Джоли, он, полет готов. 343-13-42.
9: Привет, водитель. Скажи, в салоне есть пассажиры? Они выглядят опасными. Как думаешь, они способны на убийство? Если не пристегнуты, значит способны. При аварии они, скорее всего, превратятся в несколько тонн свободно летящих по салону. Пристегивайтесь. Двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
10: Высший пилотаж.
11: Актуальный микс из

0: Пилота FM.
1: Реклама.
2: Знаете Катю, эксперта по малярным материалам? Может, и Сергея, гуру по отделке стен, встречали?
3: Конечно, встречали, если бывали в Петровиче. Потому что в Петровиче работают те, кто знает о ремонте все. Знают и помогают подобрать строительный материал по выгодным ценам. Например, при единовременной покупке 10 мешков штукатурки Knauf Rotbund 30 килограммов, 11 мешок в подарок. Идет ремонт, идем в Петрович.
4: Акция до 30 июня 2026 года. Подробнее на petrovich.ru. Улица до Петровича, Санкт-Петербург. УКРН 106-784-754-56-55.
5: Этот Хавейл мне муж купил. Смотри, Джоли, он мощь и стиль внутри. Хавейл Сити в CS Motors. Успех, здесь твой выбор. Это успех, успех. Космонавтов 3, адрес крутой. Приезжай скорей, не тяни порой. Сервис на 5, без лишних слов. Хавейл Джоли, он полет готов. 343-13-42.
6: Помогите! Тону!
7: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
8: Спасибо, дружище!
9: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
10: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
11: Дом не просто стены. Это семейный уют, традиции и уверенность в будущем. А чтобы дом превзошел ваши ожидания, стройте со «Спартекс». «Спартекс» – строительная компания полного цикла. Фундаментальный подход для вашего будущего кирпичного дома. Всего от 165 тысяч за квадратный метр. «Спартекс» – строим будущее сегодня. Екатеринбург, Вайнера 66, сайт spartex.pro.
12: Вы привыкли во всем быть первым. Верны своему стилю. Превращаете слова в дело, а эмоции в скорость. Знакомьтесь, легендарные мотоциклы Moto Marini. Итальянцы, которые мыслят с вами на одном языке. Языке драйва и свободы. Мотосалон Емото приглашает вас на тест-драйв мотоциклов Moto Marini. Выбери свой мотоцикл в Емото. Екатеринбург, 40-летие комсомола, 32В, нулевой этаж.
13: Ого! А что это у вас тут происходит?
14: Мы построили катапульту.
15: Но она не работает.
14: Мы хотим катапультироваться через горы на море.
15: Поможешь?
13: Ну что ж, помогу. Давайте собирайтесь и в машину. Катапультируемся в аквапарк.
15: Да! Ура!
16: Летние каникулы в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Лимпопо. Радость не за горами.
17: Она на горках.
16: Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru. ОКИД Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807. 0+.
18: Наука – это точность и продуманность. Искусство – это чувство и атмосфера. Мы соединили их и создали место для жизни и планов на будущее, в котором хочется думать, работать, любить и растить детей. Квартиры в квартале «Наука и искусство» в Автузгородке со скидкой 10% до 30 июня. «Атом». Создаем поводы любить город. ООО «АН Атом». Агент по реализации помещений в рекламируемом объекте. Город Екатеринбург. Улица Ленинского, 39. ЖК «Наука и искусство». Застройщик ООО «СЗ Атом Студенческая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Договор по 214 ФЗРФ. Об участии в долевом строительстве.
19: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: 104.10 FM. Радио «Пилот». Слушаешь и летаешь. Спасибо за внимание, друзья. Сейчас ловите новости. Спонсор этого выпуска ОЦС Моторс, официальный дилер «Хавейл» на «Космонавтов-3».
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на «Радио «Пилот».
3: Добрый вечер. Сегодня Владимир Путин и Александр Лукашенко проведут переговоры в расширенном составе. Об этом сообщила пресс-секретарь белорусского лидера Наталья Эйсмонт. Она уточнила, что рабочий визит Александра Лукашенко в Россию продолжается. Он прибыл сюда накануне. Вечером встретился с Владимиром Путиным в резиденции российского президента на Валдае. Ранее Лукашенко заявил, что Россия – это гарант справедливости мироустройства и одна из ведущих держав с мощным экономическим и оборонным потенциалом. В свою очередь глава МИДа России Сергей Лавров отмечает, что Москва готова принять комплекс мер для обеспечения безопасности Минска. В Екатеринбурге построят и расширят сразу три улицы в микрорайоне Совхозной между Вторчерметом и Солнечным. Проект планировки территории вынесен на общественное обсуждение, которое стартовали в пятницу 26 июня. Так предусмотрено строительство продолжения улицы Ротной на участке от Предельной до Городской. Работы разделят на два этапа. Кроме того, до четырех полос расширят улицу Городскую и Новую, пишет агентство ИАН. Напомню также, что мэр Орлов рассказал о том, что в понедельник утром откроют после капремонта Малышевский мост ранее. Раньше срока. Развязку у Калины откроют в октябре. Полностью все работы на ней завершат до конца текущего года, пишет агентство ИАН. В Свердловскую область привезли препарат для онкобольных, который заканчивался в больницах – оксалиплатин. Полученной партии лекарства хватит на месяц. В июле будет еще одна поставка, сообщили в Свердловском Минздраве. Ранее сообщалось о проблемах с выполнением контрактов на поставку этого препарата. В Минздраве говорили, что он временно отсутствовал на складах дистрибьюторов. Оксалиплатин – это противоопухолевый химиопрепарат на основе платины. Его применяют внутривенно для лечения рака толстой и прямой кишки, пишет портал 66. Стали известны подробности вчерашнего летного инцидента в Пекине. Напомню, в самое высокое здание китайской столицы врезался легкомоторный самолет. У небоскреба China Dzhuo 109 этажей, высота более 500 метров. Пилот погиб. Еще 13 человек пострадали в здании. Об этом сообщила сегодня пресс-служба администрации столичного района Чаоян, пишет «Москва-24». Необычный тренд в мужских прическах назвали редакторы журнала Vogue. Небрежные укладки, напоминающие прическу панков Liberty Spikes или Шипы Свободы. На последних модных показах манекенщики появились торчащими в разные стороны волосами. Также такие укладки похожи на прически героев аниме и аватаров из видеоигр 2000-х годов, отмечает Лента.ру. Подобные образы показали на шоу, например, бренды Dior и Prada. При этом в компании Prada отметили, что в современной интерпретации панковской прически шипы остаются, но теряют воинствующий подтекст. Стали более пластичными, удобными в носке и почти элегантными, цитирует экспертов агентства. Официальный доллар на выходные 77.06, евро 87.40.
4: Информация на правах рекламы.

0: успех, успех. Космонавт в 3, адрес крутой. Приезжай скорее, не тяни порой. Сервис на 5, без лишних слов. Хавейл Джолион, полет готов. 343-13-42.
1: Климат-контроль.
2: Спонсор прогноза погоды на радио «Пилот» ОСЗ «Паритет регионы». Федеральный застройщик «Паритет». Завтра, в воскресенье, 28 июня, в лучшем на свете городе ожидается облачная погода с прояснениями. В первой половине дня возможен дождь. Ветер западных направлений слабый. Температура воздуха в течение суток плюс 16-18 градусов.
3: «Пилот FM».
4: Реклама.

0: Новый опорный краш.
1: Звоните на короткий номер звездочка 2011. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-155-4. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет.
2: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радиопилот».
3: Информация на правах рекламы.
4: Про компанию «Росбанкрот» могу сказать. Очень важная и нужная организация. После сокращения многие оказались в такой ситуации. Ведь никто не знал, что так получится. Обратилась в «Росбанкрот», прошла процедуру банкротства. И суд признал меня неплатежеспособной.
5: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 707 98 48. 8 800 707 98 48.
6: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
2: Новая музыка в секретной фонотеке «Радиопилот».

0: Екатеринбурге 5 часов вечера. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Машину летом поменяй. В Атлантик Про ты заезжай. Автосалон Атлантик Про. Таганская, 77.

0: Реклама.
1: Ого, вот это поворот! Интернет и ТВ бесплатно от планеты. Интернет со скоростью 1 гигабит в секунду. Вау! И так много телеканалов. Класс! Рекомендую планету.
2: Успевайте подключиться к оператору связи «Планета» до конца июня и получите 2 месяца интернета и ТВ в подарок.
3: Не оферта, акция для новых клиентов до конца июня этого года. Подробности на Planeta TC.
4: Ого! А что это у вас тут происходит?
5: Мы построили катапульту.
6: Но она не работает.
5: Мы хотим катапультироваться через горы на море.
6: Поможешь?
4: Ну что ж, помогу.
7: Давайте собирайтесь и в машину. Катапультируемся в аквапарк.
6: Да!
8: Летние каникулы в аквапарке Лимбабо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Лимбабо. Радость не за горами.
9: Она на горках.
8: Екатеринбург, Щербакова 2. Limbabo-park.ru. ОКИД Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807. 0+.
10: Помогите! Тону!
11: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
12: Спасибо, дружище!
13: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
14: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
15: Этот Хавейл мне муж купил. Смотри, Джоли, он мощь и стиль внутри. Хавейл Сити в CS Motors. Успех! Здесь твой выбор. Это успех, успех. Космонавтов 3, адрес крутой. Приезжай скорее, не тяни порой. Сервис на 5, без лишних слов. Хавейл Джоли, он полет готов. 343 13 42.

0: Реклама.
1: Русская медная компания представляет 4 июля на УГМК «Арене» большой турнир по смешанным единоборствам. В главном бою вечера Влад Белас-Ковалев защищает чемпионский пояс в поединке против Михаила Рогозина. В соглавном противостоянии турнира Иван Штырков и Гаджи Автомат сойдутся по правилам кикбоксинга. 4 июля. УГМК «Арена». Не пропусти большой вечер единоборств от русской медной компании. 12+.
2: Тебе не кажется, что пора что-то менять?
3: Еще как кажется. Смени привычное на неизведанное, обыденность на мечту и сделай то, что давно хотел. Только в Lucky Motors на Металлургов 65А премиальные внедорожники Tank от 3 миллионов 999 тысяч рублей. Звоните сегодня. 3000-333.
4: Указана максимальная цена перепродажи Tank 300 Drive 2025 года с учетом максимальной выгоды по трейд-ин. Подробности в Lucky Motors на Металлургов 65А.
5: Беспокоят отеки, тяжести, сосудистые звездочки на ногах? Избавьтесь от варикоза с легкостью с многопрофильной клиникой европейского уровня Парацельс.
6: Профилактика и все виды лечения варикоза. Консультация специалистов-фрибологов. Лечение без операций и малоинвазивные операции одного дня. Быстрое восстановление благодаря лазерным технологиям и современному оборудованию.
5: Обратитесь в наш медицинский центр Парацельс. Большаков 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303.
7: Возможно, противопоказания. Необходима консультация специалистов.
8: Открыта вакансия в отделе рекламы «Радио Пилот». Опыт работы не обязателен. Соискатели штатной должности проходят теоретический и практический курс обучения. Система оплаты гибридная. Требуется обязательное высшее образование. Адрес для отправки резюме: germansobakapilotfm.ru.

0: Pilot FM.
1: Реклама.
2: Озонбанку 5 лет, а вам 1 000 000 рублей и 1000 подарков. Всего одна покупка, и вы сможете выиграть деньги, лимитированные металлические карты или стильные призы из праздничной коллекции. Участвуйте в розыгрыше до 30 июня. Подробности на сайте finance.ozon.ru.
3: ООО «Озонбанк». Период участия в акции с 1 июня по 30 июня 2026 года. Подробнее об организаторе акции, розыгрыш на день рождения банка 2026, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на ozon.ru/fintech/document/frk/june2026.
4: Главные семейные ценности – любовь, взаимопонимание, доверие.
5: А также развитая транспортная инфраструктура, тихий двор и своя терраса.
6: ЖК «Университи». Видовые квартиры в 15 минутах от центра. Близость к УРФУ. Большой выбор школ и детсадов. Интеллектуальная система безопасности территории. Эксплуатируемая кровля. 343-13-86. Правоберег.ру. «Университи». Главный семейный.
7: Застройщик ОАЗ «Побережный Сити». Проектная декларация на сайте наш.com.рф.
8: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Этот JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон, огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6 готов к приключениям.
9: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
10: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Радио «Пилот» 104.10 FM. Летаешь и слушаешь. Спасибо за внимание, друзья. Сейчас наш эфир продолжают новости. Спонсор этого выпуска – ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». 100% объектов сдано в срок.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на «Радио «Пилот».
3: Добрый вечер. СКР возбудил уголовное дело после удара беспилотника по музею Самбекские высоты в Ростовской области, сообщает Следственный комитет России. По уточненным данным, при ударе пострадали 12 человек, 10 из них госпитализированы. Удар пришелся по основному зданию военно-исторического музея, в нем были посетители. Самбекские высоты – это музей, созданный на народные деньги в память о советских воинах, прорывавших оборону противника на реке Миус в 1943 году. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Передают вести. Скончался бывший глава Свердловска, благодаря которому в городе появилось метро. Юрий Новиков. Ему было 89 лет. Он руководил исполкомом Свердловского горсовета народных депутатов с 1988 по 91 годы, сообщает Е1, ссылаясь на мэрию Екатеринбурга. Там отметили, что в городском бюджете при Новикове всегда предусматривались средства на строительство школ, детсадов и поликлиник, принимались решения о льготах для чернобыльцев, ветеранов-афганцев и инвалидов детства. Церемония прощания с Юрием Новиковым состоится в понедельник, 29 июня, в 11 утра в Доме прощания Вознесения. Похоронят бывшего главу города на Широкореченском кладбище. Жители Екатеринбурга выстраиваются в километровой очереди на АЗС крупных сетевых операторов, пишет Е1. На ряде частных заправок цены взлетели на десятки рублей. Крупные сетевые заправки сохраняют цены. Е1 публикует очереди из заправок, в частности, на Космонавтов вблизи Веермолла, на Донбасской, Бебеля, на Академика Сахарова. Напомню, за последнюю неделю на некоторых заправках стал пропадать бензин. Водители начали съезжаться на заправки с канистрами. При этом сетевые топливные компании ввели временные ограничения на продажу бензина в регионе, чтобы снизить ажиотажный спрос, отмечает агентство. По факту смертельного отравления двух молодых людей на вечеринке в Подмосковье возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Об этом сообщили в СКР. Сообщается, что компания отмечала день рождения в коттедже в Солнечногорске. Один из гостей предложил попробовать белый порошок, после чего все потеряли сознание. 20-летняя девушка очнулась и вызвала скорую помощь. Но двое молодых людей уже были мертвы. Это воспитанник футбольного клуба «Динамо Брянск» и боксер также из Брянска. 6 человек были госпитализированы. Предполагается, что отравившиеся вместо мефедрона употребили метадон, который им продали под видом первого вещества, пишет Лента.ру. Новую экранизацию легендарного произведения Ильфа и Петрова «12 стульев» намерен снять режиссер Сарик Андреасян. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале. По словам режиссера, сейчас проект находится на стадии кастинга. Съемки картины стартуют летом 2027-го. Действие, как и в оригинальном произведении, будет происходить в начале 20 века. Сарик Андреасян известен по лентам «Служебный роман «Наше время», «Непрощенный», «Гудбай, Америка» и многим другим. Официальный доллар на выходные 77.06, евро 87.40.
4: Информация на правах рекламы. Только в июне скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр».
5: Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7 миллионов 800 тысяч рублей. Жилой квартал «Тихий центр» рядом с Макаровским мостом и городской набережной.
4: Только в июне скидка 20% на квартиры с качественным ремонтом. Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
6: ООО «Специализированный застройщик Синародевелопмент». Проектная декорация на сайте наш.дом.рф. Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует с 30 июня 2026 года. Екатеринбург.
1: Климат-контроль.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Пилот» ООО «Осмотосервис», официальный дилер «Джили» на Белимбаевской 8Б. Завтра, в воскресенье, 28 июня, в лучшем на свете городе ожидается облачная погода с прояснениями. В первой половине дня возможен дождь, ветер западных направлений слабый. Температура воздуха в течение суток плюс 16-18 градусов.
1: «Пилот FM».
7: Реклама.
8: Вообще нет смысла по городу мотаться. Сразу в «Осмото» и жизнью наслаждаться.
9: Можно, конечно, было спеть это песни про то, что условия у нас интереснее.
8: Да погодите вы петь! Суть-то от этого не поменяется. Каждый в «Осмото» условиям покупки удивляется.
1: «Осмото»!
8: Любая модель «Джили» на очень выгодных условиях покупки. Больше нет смысла по городу мотаться. Сразу в «Осмото». Белимбаевская, 8Б. Звоните 28-37-08.
10: Подробности в салоне.
11: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».
4: Информация на правах рекламы.
2: О, только не китаец.
7: Сказали бы вы до встречи с гибридом Xlantics ET.
11: Производство в России. Более 5000 довольных владельцев. 468 лошадей. Пневмоподвеска. Разгон до сотни за 4,8. Сейчас самое время пересесть на гибрид. Когда на Xlantics ET действует субсидия 925 тысяч рублей. Испытайте премиальный гибрид. Приезжайте на тест-драйв в Автобан на Селькоровскую 23. Акция действует с 1 по 30 июня этого года.
12: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: Екатеринбурге 6 часов вечера. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Покраска и правка дисков любой сложности. Сварка «Аргон». Это «Дископрав». Профессиональная работа с дисками и шинами. «Дископрав». Круглосуточно на Московской 218-Б.
3: Бонжор.
4: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
5: Hello, everybody.
6: Bonjour.
7: Салам алейкум.
8: Bonjour.
9: Привет, хай.

0: рекламу.
1: Как много всего нужно купить для ремонта ванной? Как при этом не потратить лишнего? Нужна ванна.
2: Академия сантехники.
1: Смесители.
2: Академия сантехники.
1: Водонагреватель.
2: Академия сантехники. Амундсена 103, Татищева 54. Базовый переулок 47В.
3: Ого! А что это у вас тут происходит?
4: Мы построили катапульту.
5: Но она не работает.
4: Мы хотим катапультироваться через горы на море.
5: Поможешь?
3: Ну что ж, помогу. Давайте собирайтесь и в машину. Катапультируемся в аквапарк.
5: Да! Ура!
6: Летние каникулы в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Лимпопо. Радость не за горами.
5: Она на горках.
6: Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru. ОКИД Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807. 0+.
7: Озонбанку 5 лет. А вам 1 000 000 рублей и 1000 подарков. Всего одна покупка, и вы сможете выиграть деньги, лимитированные металлические карты или стильные призы из праздничной коллекции. Участвуйте в розыгрыше до 30 июня. Подробности на сайте finance.ozon.ru.
8: ООО «Озонбанк». Период участия в акции с 1 июня по 30 июня 2026 года. Подробнее об организаторе акции, розыгрыш на день рождения банка 2026, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на ozon.ru/fintech/document/frk/june2026rules.
9: Миша, возьми еще эти коробки.
10: Они уже не входят ко мне в машину.
11: Как перевести вещи из одной квартиры в другую?
12: Мы стекло у шкафа разбили.
9: Ну, Миша!
11: И не поссориться. Заказать перевозку в 3 десятках. Вместительные газели и опытные грузчики 310-10-10 и в мобильном приложении.
13: ООО «Дрэл Групп». ОГРН 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.

0: Реклама.
1: Ого! А что это у вас тут происходит?
2: Мы построили катапульту.
3: Но она не работает.
2: Мы хотим катапультироваться через горы на море.
3: Поможешь?
1: Ну что ж, помогу. Давайте собирайтесь и в машину. Катапультируемся в аквапарк.
3: Да! Ура!
4: Летние каникулы в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Лимпопо. Радость не за горами.
3: Она на горках.
4: Екатеринбург, Щербакова 2. Лимпопо-парк.ру. ОКИД Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807. 0+.
5: Почему именно фастбэк кроссовер Амода C5? Потому что он красивый и умный. У него невероятный дизайн, который приковывает взгляды. Продвинутая мультимедийная система, комфортные спортивные сиденья и непревзойденная безопасность. Почему именно сейчас? Потому что лето. Пора путешествовать и быть счастливыми. И потому что минимальная цена на Амода C5 всего 2 249 тысяч рублей. Только в июне. Амода C5. Управляй будущим.
4: Подробности у официальных дилеров на сайте amoda.ru.
6: Русская летная компания представляет 4 июля на УГМК-арене большой турнир по смешанным единоборствам. В главном бою вечера Влад Белас-Ковалев защищает чемпионский пояс в поединке против Михаила Рогозина. В соглавном противостоянии турнира Иван Штырков и Гаджи Автомат сойдутся по правилам кикбоксинга. 4 июля. УГМК-арена. Не пропусти большой вечер единоборств от русской летной компании.
4: 12+.
7: Эр-Адент. Стоматология на базе многопрофильной клиники Парацельс на Викулова 33, корпус 2. Парацельс делает все, чтобы пациенты улыбались. Ультрасовременная стоматология европейского уровня Эр-Адент – прекрасное подтверждение.
8: Оборудование экспертного класса. Полный комплекс услуг. Лечение во сне для детей и взрослых. И скидка 7% постоянным клиентам клиник Парацельс.
7: Стоматология Эр-Адент. Екатеринбург, Викулова 33, корпус 2. Расписание специалистов по телефону 271-0333.
4: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Пилот FM.
1: Реклама.
2: Дом не просто стены. Это семейный уют, традиции и уверенность в будущем. А чтобы дом превзошел ваши ожидания, стройте со «Спартекс». «Спартекс» – строительная компания полного цикла. Фундаментальный подход для вашего будущего кирпичного дома. Всего от 165 тысяч за квадратный метр. «Спартекс» – строим будущее сегодня. Екатеринбург, Вайнера 66, сайт «Спартекс.про».
3: Дорогая, что за чемоданы? Ты меня бросаешь?
4: Нам придется продать нашу единственную квартиру и переехать к твоей матери.
3: Ни за что. Я все решу. Уже решил. Всего 100 тысяч, и я банкрот.
4: Правда?
2: Правда. До конца этого месяца в компании «Гребец» процедура банкротства всего за 100 тысяч рублей. Бесплатная консультация по телефону 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Первомайская, 109. Гребец.ру.
5: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
6: Недостаточно однажды стать победителем. Важно подтверждать этот статус каждый день. Обладатель Всероссийской премии «Tank Dealer Award 2025», официальный дилер «Lucky Motors», знает это как никто другой. Если покупать «Tank», то в «Lucky Motors». Сделаем индивидуальное предложение каждому клиенту. «Lucky Motors». Металлургов 65А.
7: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: 104.10 FM. Радио «Пилот». Слушаешь и летаешь. Спасибо за внимание, друзья. Сейчас ловите новости. Спонсор этого выпуска ОЦС Моторс, официальный дилер «Хавейл» на «Космонавтов-3».
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на «Радио «Пилот».
3: Здравствуйте. Рейд «Стоп-контроль» начали в пятницу автоинспекторы Екатеринбурга. До конца дня – воскресенье. Сотрудники ГАИ пресекают серьезные нарушения, прежде всего пьянство за рулем, а также выезд на встречную полосу, проезд перекрестков на запрещающий сигнал светофора, останавливают автомобили с тонировкой сверх нормы, сообщает ГОР-ГАИ, пишет «Комсомольская правда». Также уральцев призывают оперативно сообщать о нетрезвых водителях по номеру 02 или 112. Напомню, за пьяное вождение грозит лишение прав на срок до 2 лет, штраф 45 000 рублей. При повторном пьяном вождении наступает уголовная ответственность. В эти выходные сотрудники ГАИ вышли в массовые рейды по всей России, отмечает газета «Известия». Движение по развязке у Калины в Екатеринбурге запустят в октябре. Работы на развязке будут полностью завершены к концу года. Об этом рассказал мэр Алексей Орлов. Работы идут по графику, несмотря на сложности с подрядчиком, пишет «Новый день». Напомню, транспортную развязку у Калины начали строить еще в 2021 году. У генподрядчика возникли финансовые проблемы, но власти города не стали менять его. Проект разделили на 5 этапов. Напомню также, что Малышевский мост после капремонта обещают открыть раньше срока, уже рано утром в понедельник, 29 июня. Штормовое предупреждение о ливнях и грозах объявлено на Среднем Урале на все выходные. Местами на юге области ожидается очень сильный дождь. До 30 июня в районах выпадения большого количества осадков возможны интенсивные подъемы уровней воды в реках, подтопление отдельных участков поймы, пониженных участков местности, говорится на сайте Свердловского гидромета. Росгидромет обещает особенно сильные дожди в воскресенье. Теплая сырая погода от 18 градусов до плюс 22 сохранится и в выходные, и в начале следующей недели. В пятницу 3 июля немного прояснится. Днем тогда ожидается до плюс 25. Не ездить летом в отпуск за рубеж, призвал россиян академик РАН, зампрезидента Российской академии образования Геннадий Онищенко. Летом в отпуск надо ехать по России, а за границей смена климата и вспышки инфекции могут оказать негативное влияние на здоровье. Отдыхать в субтропиках, где влажная температура, это огромное испытание для организма. Переводит слова бывшего главного санврача страны РИА Новости. Между тем, ранее в Ассоциации туроператоров России предположили, что турецкие ательеры могут максимально снизить цены этим летом из-за падения спроса и конкуренция с другими направлениями. Этим летом в моде стрижка «Бойфренд Боб». Ее ввел в тренд звездный стилист Димитрис Джанетос, сделав такую прическу Пенелопе Крус. Стрижка предполагает длину чуть выше плеч, воздушные слои и косую челку. Главная ее фишка – легкая небрежность. Однако волосы должны выглядеть как после хорошего ухода. Как пишет журнал «Мэри Клэр», стилист Димитрис Джанетос – один из любимых у звезд. Он отрезал каре Деми Мур, укладывал волосы Джиджи Хадид и Меган Фокс. И только он отвечает за безупречное окрашивание эмаль Клуни, пишет журнал. Официальный доллар на выходные 77.06, евро 87.40.
4: Информация на правах рекламы.
5: Этот Хавейл мне муж купил. Смотри, Джоли, он мощь и стиль внутри. Хавейл Сити в CS Motors. Успех, здесь твой выбор. Это успех, успех. Космонавтов 3, адрес крутой. Приезжай скорее, не тяни порой. Сервис на 5, без лишних слов. Хавейл Джоли, он, полет готов. 343-13-42.
1: Климат-контроль.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Пилот» ОСЗ «Паритет регионы». Федеральный застройщик «Паритет». Завтра, в воскресенье, 28 июня, в лучшем на свете городе ожидается облачная погода с прояснениями. В первой половине дня возможен дождь. Ветер западных направлений слабый. Температура воздуха в течение суток плюс 16-18 градусов.
1: «Пилот FM».
6: Реклама.

0: Опорный краш.
1: Звоните на короткий номер звездочка 2011. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-155-4. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет.
2: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радиопилот».
3: Информация на правах рекламы.
4: Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
5: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем по телефону 8 800 707 9848. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет.
2: Новая музыка в секретной фонотеке «Радиопилот».

0: В Екатеринбурге 7 часов вечера. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Покраска и правка дисков любой сложности. Сварка «Аргон». Это «Дископрав». Профессиональная работа с дисками и шинами. «Дископрав». Круглосуточно на Московской 218-Б.
3: Бонжор.
4: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
5: Hello, everybody.
6: Коннечива.
7: Салам ассаба.
8: Бонжур.
9: Привет, хай.
10: Привет, салют.
11: Привет.
0: Радио. 104.4 FM.
12: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
13: Вы слушаете повтор программы «Техосмотр».

0: Вы слушаете повтор программы «Техосмотр».
1: «Техосмотр» – автомобильное ток-шоу с Александром Морозовым.
2: Начинается автомобильное ток-шоу «Техосмотр». Сегодня в прямом эфире мы обсуждаем те машины, которые вообще никаких вам проблем не доставляли. В общем, хвастайтесь. Сегодня будем составлять такой рейтинг беспроблемных автомобилей. Вот ничего прям не ломалось. 237-104 у нас на связи. Татьяна, доброе утро.
3: Доброе утро.
2: Рассказывайте, какая машина у вас была самая золотая?
3: Subaru Forester.
2: Опа, двушка?
3: 2.5 турбо.
2: Она прям новая была?
3: Ну, мы взяли ей было 3 года. Uh-huh. Отъездили на ней 11 лет, и вообще никаких проблем не было.
2: И сколько за 11 лет накатали, если не секрет?
3: 1200.
2: 200 тысяч без проблем на 2.5 турбовом моторе. Это подарок.
3: Да. Uh-huh.
2: Я вам скажу, и...
3: Ну, было только ли бензин хороший, и все.
2: Ну, это понятно. Топливо вообще залог успеха. Расставались со слезами?
3: Плакала.
2: На что поменяла?
3: На Subaru Forester.
2: Сейчас тоже без проблем, я надеюсь?
3: Да.
2: Ну что ж, Татьяна, спасибо большое за то, что рассказала. Желаем тебе и дальше беспроблемной эксплуатации. Следующий звонок примем. 237-104. У нас прямой эфир, друзья. Вы можете поделиться о том, какая машина у вас была, ну, самая прям надежная. Кто на связи у нас? Доброе утро. Ай, потише приемник.
4: Здравствуйте.
2: Да, привет, слушаем тебя.
4: Брал Mitsubishi Lancer 9. Брал его 3-годовалый. Отъездил на нем... Блин, не соврать, лет 13, наверное, отъездил. Ну, брал праворуки, чистый японец брал. Вот.
2: Не Цедию именно, а седан.
4: Нет, да, именно седан. Проблем просто, вот просто никаких не было. Вот просто. Единственное, что продал из-за того, что захотелось посвежее машинку. Посвежее взял Opel Astra H-ку. Двигатель 1.8, горя хапнул. Просто горя хапнул. В итоге вернулся к Mitsubishi, но уже взял Outlander. Mm-hmm. Второй. Ну да, конечно, бензин кушает, но как бы вот сколько я, 5 лет его держу. Только расходники и все.
2: Понятно. Ну что ж, спасибо тебе за то, что поделился. Удачи. И еще успеем даже один звонок сейчас принять. 237-104. Говорим сегодня о самых беспроблемных автомобилях, которые вообще у вас не ломались. Алло.
5: Добрый день.
2: Да, добрый. Слушаю тебя.
5: Брал Toyota RAV4 в 2017 году. Второй хозяин. Машина 2007 года. Накатал уже в районе 250 тысяч. За это время.
2: А он самый простенький RAV у тебя или что-то навороченный?
5: Нет, простой. 2-литровый. Угу. Механика.
2: О.
5: Идеально. Проблем нет.
2: Слушай,
5: расходники.
2: Конечно, вот так. С одной стороны смотришь, вот все это сейчас так, ну, архаично же, но на механике, двушка, со старым дизайном, ничего не щемит?
5: Нет, нет. Так как я езжу на рыбалку, в лес, нормально как бы выручает. Хорошо.
2: И вообще за это время ничего не изломалось? Вообще прям вот ничего не вкладывал?
5: Нет, вкладывал в плане подвеску поменял.
2: Ну, это понятно.
5: Кардан, подшипник на вискомуфте менял 2 раза. Вот такие. Ну. А так ни с двигателем, ничего, проблем не было.
2: Ну что ж, спасибо тебе большое за статистику. Надеюсь, машина и дальше будет радовать. Еще один звонок тогда примем. 237-104. Мы сегодня говорим о тех машинах, которые у вас не ломались вообще. Ну прям золотая машина была, никаких проблем с ней не было, но расстаться пришлось. Алло. Доброе утро, кто там? Алло.
6: Александр, доброе утро.
2: Да, привет, слушаем тебя.
6: В 2010 году брал... В 2013 году брал себе 10-го аккорда.
2: Угу.
6: Вот уже езжу на нем 13 лет. Пробег 335 тысяч за все время. Поломки были. Это 2 раза поменял катушки зажигания, которые стоят там по 2000. И вот зимой поменял радиатор. В целом никаких не было проблем. Аккорд 2.4.
2: Ну, по аккордам вообще, особенно старым, там такая статистика прям наиприятнейшая, я бы так сказал. Единственное, что меня лично убивало, это шумоизоляция да высота этого автомобиля. А так, что, как бы ездит, и знаю машины, которые уже за 500 000 перевалили. Тайпесы конкретно. Вот. И могу сказать, что у меня даже была в свое время Honda Civic. В принципе, то же самое. Но вот и претензии практически такие же. Жесткая, шумная, но ездит и не ломается. Вот прям сносу нет, как говорится. Может быть, именно из-за вот этих жестких резинок она достаточно долго ходит. И если вот мы только что по Тойоте говорили, там по резинкам даже, там по подвеске где-то работы приходилось чуть почаще делать. Вот здесь по минимуму вообще. Поэтому спасибо тебе большое, что поделился. Мы тебе желаем хорошего дня. Мы продолжим сбор сведений с наших радиослушателей после небольшого перерыва. Оставайтесь с нами.
1: Техосмотр.
2: Спонсор программы «Техосмотр» – Родионов Артем Юрьевич. Автотехцентр Prime Service. Сайт prime196.ru.
1: Реклама.
7: Время гаражных сервисов – это прошлый век. Наступило время настоящих профессионалов. Время тех, кто обеспечивает высокий уровень сервиса. Тех, кому для ремонта можно спокойно доверить премиальное авто. Время SkillPro. Кузовной ремонт, покрасочные работы любой сложности – это SkillPro. SkillPro – опыт настоящих профессионалов. 40-летие Комсомола 38Б, Яртинская, 18. Сайт skillpro66.ru.
8: Ого! А что это у вас тут происходит?
9: Мы построили катапульту.
10: Но она не работает.
9: Мы хотим катапультироваться через горы на море.
10: Поможешь?
8: Ну что ж, помогу. Давайте собирайтесь и в машину. Катапультируемся в аквапарк.
10: Да! Ура!
11: Летние каникулы в аквапарке Лимпопо. Водные горки, бассейн с морскими волнами, спа и уютный фудкорт. Лимпопо. Радость не за горами.
12: Она на горках.
11: Екатеринбург, Щербакова 2. Limpopo-park.ru. ОКИД Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807. 0+.
1: Открыта вакансия в отделе рекламы «Радио Пилот». Опыт работы не обязателен. Соискатели штатной должности проходят теоретический и практический курс обучения. Система оплаты гибридная. Требуется обязательное высшее образование. Адрес для отправки резюме – german@pilotfm.ru. Техосмотр.

0: Вы слушаете повтор программы «Техосмотр».
1: «Техосмотр» – автомобильное ток-шоу с Александром Морозовым.
2: Субботний «Техосмотр» продолжается в прямом эфире на радио «Пилот». Мы сегодня обсуждаем, какие машины у вас были прям, ну, совсем без проблем. Вы можете дозвониться по телефону 237-104 и рассказать о том, какая машина, ну, прям не ломалась. Самая золотая такая. И в прямом эфире у нас сегодня делится. Пока лидируют, конечно, японцы. На удивление... лидирует Subaru с Хондой. Ну, Хонда-то понятно. С Субарями вот это интересный факт. Вы можете дозвониться, свою статистику оставить по поводу того или иного автомобиля, поделиться этим в прямом эфире. Мы как бы составляем такой рейтинг неспроста, потому что хочется знать, ну, что и на вторичке посмотреть вообще. И вот, собственно, выясняем, какие машины самыми надежными считаются среди наших радиослушателей. Звонки ждем уже сейчас. Есть кто-то уже на связи. Доброе утро. Алло.
3: Доброе утро.
2: Да, слушаем вас.
3: Зовут Павел. У меня был Volkswagen Golf 2007 года. Пробег на нем был 260 тысяч километров. Проблем практически никаких не было. Ну, какие-то расходники менялись.
2: А он у тебя атмосферный был?
3: 1.4.
2: Угу. Нормально. Долго сейчас прошел для турбового мотора?
3: Нет, не турбового.
2: А обычный? Ну, то есть атмосферник 1.4?
3: Да.
2: Okay.
3: Сейчас ездил на Volkswagen Golf Plus 11 года, брал его 6 лет назад, пробег 50 тысяч был, сейчас 235. Ну, тоже таких проблем нету. Ну, все расходники меняются вовремя.
2: Но согласись, что вот этот транспорт, он не прощает каких-то мелочных, знаешь, таких, если с японцами, типа, да, ладно, потом по осени поменяю.
3: Нет, тут... здесь нужно делать, если что-то сломалось, надо делать.
2: Ты не считал, сколько денег вообще вложил в эти машины? Я не беру текущие там какие-то расходы, ТОшки там и так далее, без поломок, если, вот, ну, просто так, для себя какую-то математику подбивал?
3: Ну, вот сейчас поменял все сайлентблоки, диски, что-то еще, ну, в районе там 50 тысяч рублей вышли за 5. Но это было вот самые большие вложения за 5 лет владения.
2: Ну, это все неплохо.
3: Ну, надо просто ухаживать за машиной, мне кажется, и тогда все будет хорошо.
2: Понял. Спасибо тебе большое за совет и рассказ. Хорошего дня. Следующий звонок будем принимать. 237-104. Делимся сегодня, у кого какая машина была, ну, самая беспроблемная. Алло. Доброе утро.
4: Доброе утро. Хочу поделиться опытом. Cadillac SRX 3 литра.
2: Это старый SRX или в новой будке?
4: Это уже в новой будке, которая идет. 11 года, жизнь свою начал в 12-м. 3 года катаюсь, ничего не ломается, на удивление.
2: А ты с каким пробегом его взял?
4: 150.
2: И...
4: сейчас у меня уже 201 тысяча.
2: Ну, то есть своих ты 50 накатал?
4: Да.
2: Слушай, и ни по рейкам, ни по муфтам никаких вопросов нет пока?
4: Нету никаких. Я только привода передние поменял, как бы, ну, в самом начале, когда купил, и все.
2: Ну.
4: Больше вопросов не было.
2: Ни тяги, ничего пока еще не делал?
4: Нет.
2: Слушай, то есть вот ты когда брал эту машину с пробегом 150, тебя вообще отговаривали?
4: Конечно. Каждый отговаривал. Кроме родственников, у кого еще тоже Escalade есть.
2: И что говорили? Какие аргументы?
4: Это же американец, это все дорого, это все ломается, все меняется же агрегаты. Не знаю, коробки перебирают, насколько я знаю. Все перебирается, все делается, как-то с этим особо проблем нет. С частями тоже. От Opel Antara подходит. То есть на Antara, по-моему, стоял тоже 3-литровый мотор. С него часть запчастей спокойно проходит. Вместо там 10 тысяч рублей за прокладку впускного коллектора отдал 2500. Ну, там встреча, чтобы поменять, пустой коллектор приходит.
2: Я знаю, да. Слушай, ну, SRX действительно интересная, модная машина. Только единственное, там, навигашка так и не работает, да?
4: Не работает. Перепрошивают как-то, меняют. Там стоит в районе 30 тысяч. Но меня это особо и не интересует.
2: Зато экран выезжает из панели. Туда-сюда.
4: Да, вообще красота. Сначала все удивлялись.
2: Спасибо тебе большое за рассказ. Хорошей эксплуатации. И дальше еще успеем один звонок принять. 237-104. Мы сегодня подбиваем статистику. Какие машины нашим слушателям меньше всего проблем доставляли? Алло.
5: Александр, приветствую.
2: Да, привет. Слушаем тебя.
5: Слушай, у меня первая машина была Peugeot 406, но не то, что была, до сих пор есть. 1.8 мотор, двигатель EV7G, 16-клапанная.
2: Ну, это свой.
5: Она у меня прошла 2002 год. Она у меня прошла на данный момент 893 тысячи.
2: 406 на пробеге 800 с лишним тысяч?
5: 893.
2: Вау!
5: У меня родные привода. Я поменял только на... пыльник один правый и рейку один раз перебирал за это
2: время. У меня вопрос к тебе, а ты сколько еще будешь на ней ездить? Ну так, для интереса просто.
5: Ну мы сейчас решили поменять колечки, потому что и маслосъемные колпачки, потому что пробег большой. Вот, ну я думаю еще 1300-то проеду.
2: Ну то есть до ляма, догонишь, там посмотрим.
5: Ну да, да, да. Причем я таскаю на нем прицеп, так как коробка механика, квадрик вожу.
2: Нормально.
5: Вот, то есть машина очень живучая, и именно этот мотор 1.8, то есть атмосферник 16-клапанный, здесь масло меняется, все делается. Ну, вот была бы новая, взял бы новую. Но такого нет, конечно, качества.
2: Слушай, а потом они же эту платформу куда-то в Иран отдавали, по-моему?
5: Да, но потом вот все замены, которые были по этим машинам, ну, там просто такая ломучесть бешеная, что люди отказывались от Peugeot, если кричали «Peugeot, Peugeot», это вообще сыпется Франция. Ну, вот живой пример. То есть даже ребята в сервисе, у которых я обслуживаюсь постоянно, то есть они говорят, наверное, скоро повесим фотографию и будем всем показывать. То есть если человек обслуживает машину постоянно, вовремя, и вкладывает в нее, как говорится, в нужное время, и не тянет ничего, то есть масло каждые 10 тысяч там, как положено, то вот... Вот живой пример, 893. Причем я ее не просто там во дворе катаю или по городу, то есть она эксплуатируется на всю катушку. То есть это и квадрики, перевозка прицепов, то есть все остальное. Вот.
2: Ну что ж, спасибо тебе. Это действительно хороший рекорд. Благодарю за статистику, которую привел нам в эфире. Друзья, мы прервемся ненадолго. Разговор о том, какие у вас самые беспроблемные тачки были, продолжим через несколько минут.
1: Техосмотр.
2: Спонсор программы «Техосмотр» Родионов Артем Юрьевич. Автотехцентр «Прайм Сервис». Сайт prime196.ru.

0: Вы слушаете повтор программы «Техосмотр».
1: «Техосмотр» – автомобильное ток-шоу с Александром Морозовым.
2: Субботний «Техосмотр» продолжается в прямом эфире «Радио Пилот», и мы сегодня разговариваем о тех машинах, которые вообще у вас не ломались, то есть прям, ну, золотая тачка. У многих, кстати, с большими пробегами автомобили до сих пор под собой люди по 10-11 лет владеют одним и тем же автомобилем. 237-104, вы можете в прямом эфире поделиться своей статистикой. Кто на связи у нас? Доброе утро.
3: Здравствуйте.
2: Да, слушаю вас.
3: Держал Toyota Mark II Blitz, полный привод, 13 лет.
2: Слушай, ну
3: 2003 года выпуска.
2: Это же огонь тачка, просто.
3: Проблем вообще не знал.
2: Тяжеловато, конечно, но сколько эмоций, прям, особенно зимой вообще.
3: Да-да-да. Как умеешь, так и рули, никаких ошейников.
2: Ну-ну-ну. Слушай, а что продал-то? Ну, можно же было точить
3: ее
2: дальше.
3: Блин, уже было ей 22 года. Уже пофиг. Все, ржаветь начала жестко.
2: А ты прям в этом году продал?
3: Нет, вот в ноябре.
2: 24-го, ну. А, слушай, ну ржавеет. Ну, блин, металл есть металл, его же можно поменять.
3: Ну, можно, ну, да и надоело, если честно, она уже.
2: А сейчас что у тебя?
3: Honda Jade, RS.
2: Вау, ничего себе. Где ты, все с аукциона забираешь?
3: Ну, нет, уже в России брал. Но с маленьким пробегом. Все пробил как бы.
2: Слушай, вот та морковка, которая у тебя была, во-первых, версия необычная, на полном приводе их не так много.
3: Да, еще и универсал.
2: Да-да-да-да-да. Не смотрел там Mark X какой-нибудь следующего поколения?
3: Ну, это уже не то пальто, как я понял.
2: А почему?
3: Ну, не знаю, как бы их уже там даже на Востоке, я на Востоке часто бываю, даже уже как бы, ну, Toyota Crown, на него денег не хватает.
2: Понятно. Ну, мы тебя тогда благодарим за статистику. Хорошего тебе дня. И пусть машина твоя сейчас радует. Следующий звонок примем. 237-104. Какая машина у вас была такая, которая, ну, прям совсем не ломалась? Алло.
4: Доброе утро.
2: Доброе, слушаем тебя.
4: Руслан меня зовут. Самая такая зачетная машина была, Fiat Ducato 244. Продала его почти 800 было пробегу.
2: Работяга вообще.
4: Вообще.
2: Слушай, а ты его по работе прям использовал?
4: Я, да, работал на нем за перевозки везде. Куда надо было, туда ездил, не заморачивался.
2: Ну вот коммерческий транспорт у итальянцев и французов был прям на высоте. Вот не спорю вообще. Тут как бы есть статистика, мы просто смотрели по Дукатикам, по Мастерам у Рено. Многие нахваливали в свое время Мерседесы, спринтеры. Вот. А потом как бы уже начали смотреть, ну что попроще, что называется. У тебя дизель был?
4: У меня дизель, да. Угу.
2: И вообще никаких работ с ним не производил за 800 тысяч.
4: Ну, подвеску-то я ушатывал, то есть постоянно загруженный.
2: Ну,
4: есть,
2: понятно, да, он в нагрузке. А он у тебя с пассажирами был или чисто грузовой?
4: Нет, чисто грузовой, угу. Металлический.
2: Прикольно. Ни кузов, ничего гнить не начинали.
4: Краска облупливается по порогам, но она не ржавеет, он же это
2: пунктованный. Ага. Слушай, а ты вот с владельцами «Газели» вообще на эту тему как-то разговаривал? Типа, смотрите, ребят, я переплатил, но зато без проблем.
4: Да, конечно, я с «Газели» начинал. Через полтора года от греха подальше продал.
2: Понятно. И ребята что, такие, типа, богатеи, на «Дукатах» ездят?
4: Ну да, цена, то есть, полтора-два раза больше за тот же год, но комфорт и надежность.
2: Ясненько. Спасибо тебе большое. По коммерческому транспорту у нас еще пока никто не выступал, кроме тебя. Удачного дня. Следующий звонок успеваем принять. 237-104. Говорим сегодня о той статистике, которая у наших слушателей есть. Какая машина была самой беспроблемной? Алло.
5: Привет.
2: Привет.
5: У меня достаточно много было автомобилей. Сейчас уже по счету 10-й автомобиль. Mm-hmm. Но самый, наверное, беспроблемный, вот прям с теплой душой вспоминаю, это была Шкода Фабия. В кузове универсал с двигателем 1,4 литра.
2: Именно универсал, это... не румстер?
5: Нет, универсал. Uh-huh. Достаточно редкий автомобиль, но я на нем проехал 120 тысяч, при этом я был третьим хозяином у этого автомобиля и брал его в пробеге 100+. То есть я его, когда продавал, там было 250, что ли. За все это время, сколько я им владел, я только поменял, наверное, стойки стабилизатора. И все. Больше ничего.
2: Даже амортизаторы не трогал, да?
5: Вообще не трогал. Нет.
2: Ну, а что ты в него запихивал, раз это универсал?
5: Тогда на тот момент у меня только-только появился ребенок, и там принципиально важно было, чтобы коляска входила без складывания.
2: Целиком разложены?
5: Да.
2: Это что за коляска такая?
5: Ну, у которой ручка так подворачивается, и, собственно говоря, и все.
2: Прям с люлькой вот так вот просто запихивал машину?
5: Да, да, да, просто взял, так запихнул и поехали.
2: Она катается там в багажнике у тебя. Не, ну я обычно складывал, ты, конечно, прости, но я не настолько экстремален, но это интересно. Спасибо тебе большое за рассказ. И после небольшого перерыва мы еще успеем вернуться в студию, чтобы принять несколько звонков. Говорим сегодня о тех машинах, которые вам верой и правдой отслужили, ни разу вообще не ломались.
1: Техосмотр.
6: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
7: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
8: Ну и завидуем, конечно, жене бывшего футболиста нашей главной Вики, Виктория Бекхэм. Ну, она постоянно гордится своим футболистом. И куры у него самые красивые.
9: А про Дэвида ты, я уж подумал,
8: кабачки вымахали большие, а на этот раз... бобы. Mm. Прекрасные бобы вырастил Дэвид. Просто знайте об этом. Мир такого должен
9: ждем,
8: об этом
9: когда появятся кабачки. Знать. Дэвид, ты не представляешь, с каким рвением все будут забирать
2: это
9: их.
2: Это в магазинах должно появиться как-то вместо вот этого. Дядя Ваня для... будет дядя Дэвид.
7: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
6: Информация на правах рекламы.

0: Звоните 228-2626. Lucky Motors.
1: СМИ Пилот ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер 266-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: слушаете повтор программы «Техосмотр».
1: «Техосмотр» – автомобильное ток-шоу с Александром Морозовым.
0: Продолжается субботний техосмотр, друзья. У нас на связи есть следующий радиослушатель, с которым мы обсудим машину, которая у него служила без проблем. Алло.
2: Да, доброго дня всем.
0: Ну, рассказывай.
2: Хотел
0: давай.
2: Хотел рассказать про автомобиль Hyundai Accent. Угу. Владелаем в течение 7 лет, то есть с 8 по 15 год.
0: А тагазовский или корейский?
2: Так точно, тагазовский. Угу. Несмотря на то, что пришлось поменять коробку, которая стоила на тот момент 400 тысяч рублей. Ну, это с завода, но мне так предложили официалы под замену. Я ее починил дешевле, конечно, но без проблем ни машины я не видел. После этого уже больше десятка разных машин держал. И чтобы совсем не ломалось, не было. И коробку я, оказывается, сам виноват. Сломал прицеп, прицепил к этому акценту большой.
0: Тяжеловат был, да?
2: Ага.
0: Слушай, ну, вот акценты в свое время прям очень славились, очень. И так же, как, допустим, сонаты очкастые. Помнишь эти 2.7-то?
2: Да.
0: Вот это старое поколение машин, которые прям корейцам сделали весь рейтинг. На этих машинах корейцы реально заработали себе репутацию именно беспроблемного транспорта.
2: Вот куда они делись, интересно.
0: Ну, узнать. Как куда? Ну, ты же понимаешь, что все двинулось вперед. Вы пришли маркетологи, сказали, как бы, ребята, а что мы запчасти не продаем? А как мы будем зарабатывать? Вот, собственно, и началось. Там потом после этого было много интересных вещей. Там потом появились... Это знаешь, как люди, которые владеют сейчас ГИЦом, такие типа, а куда делся ГИЦ? А что вместо него Солярис начали продавать? Ну, потому что надо было продавать, потому что надо было зарабатывать. Вот и все.
2: Ну, да, ты прав. Хотя акцента, вот я 250 на нем откатал после вместе с этой заменой коробки, неважно. И товарищу отдал его. Он его только на 500 продал, ну, потому что гнить уже начал.
0: Ну, понятно, да, уже возраст.
2: Вообще без забот.
0: Полмиллиона, да. Спасибо тебе большое за статистику. Удачи, да. Следующий звонок принимаем. Еще успеем с одним из наших слушателей поговорить. 237-104. Кто на связи? Доброе утро.
3: Доброе утро.
0: Да, слушаем тебя.
3: Евгений меня зовут.
0: Давай, Жень, излагай, какая тачка была самая крутая у тебя без поломок.
3: Она единственная, это Datsun Ondo.
0: Чуть потише. Datsun Ondo? Я правильно понимаю?
3: Да.
0: Слушай, ну так, а это же, ну как бы, ну, Гранта.
3: Да нет, далеко не Гранта. Вот, значит, в первый год эксплуатации сколы появились в плане того, что на дверях, да что, ногами подбивали. Но оцинковка, дело свое делает, ни одного рыжика еще нету. Оцинковку видно, но никакой ржавчины. Вот, хотя я его эксплуатирую и на охоту езжу. У меня друг первый раз вообще увидел. В пахоту выехали, он говорит, зачем Ниву брал себе? Вот, в общей сложности вот за 7 лет, что получается, накатал я 160. Вот, но машина эксплуатируется просто в экстремальных условиях. И вот недавно только привода развалились, пришлось поменять.
0: Ну, у нее изначально был такой демократичный ценник, что, знаешь, можно было комплект приводов на 10 лет вперед купить.
3: Ну, сейчас как бы недорогой, если честно сказать, по сравнению с учетом батовской все.
0: Понятно. Ну что, спасибо тебе большое за статистику. Господа, теперь давайте подытожим то, что нам сегодня накидали. Очень много накидали японских вариантов. Ну, это понятно, было ожидаемо, что будут хвалить японский автопром. Кстати, Toyota не в фаворе. В фаворе была Honda. Ну и плюс вспоминали старых корейцев, французов даже вспомнили. Залог вот успеха в данном случае, беспроблемности, у многих был один. Надо вовремя все делать, надо вовремя обслуживать. Это понятно. Но просто как бы вот владеть автомобилем беспроблемно, это понятно, его содержать, вовремя все делать и тому подобные вещи. Но изначально надо делать выбор в пользу того, что проще. Вот то, что нам сегодня перечисляли, это в основном очень простые машины. Ну, не было такого, что прям, ну, вот кроме там марка полноприводного, не было чего-то такого суперсложного. И без лишней электроники, без лишних каких-то систем, не супермощные и так далее. То есть есть машины достаточно простые, и здесь по пути упрощения, пойдя, вы для себя минимизируете какой-то проблемный проблемные лишние траты, проблемные заезды в сервисы и так далее. Вот это на самом деле 100% совет. Вот если вы смотрите машину с пробегом, бояться пробегов после 150 тысяч не стоит, если эта машина простая. Если в ней нет ничего сложного. Конечно, там атмосферники, механика и отсутствие лишней электроники – это залог успеха. Я хотел поблагодарить тех, кто поделился с нами сегодня своей информацией и статистикой. Спасибо вам, но на этом техосмотр не заканчивается. Нас впереди ждет рубрика «Ремзона». В ней мы продолжим разговоры о ремонте и обслуживании автомобилей.
4: Техосмотр.
0: Спонсор программы «Техосмотр» Родионов Артем Юрьевич. Автотехцентр «Прайм Сервис». Сайт prime196.ru.
1: Реклама.
4: Подтекает? Стучит? Не тянет? Не экспериментируй. Вези в «Прайм Сервис». Профессионалы своего дела с гарантией на работы. От ремонта мотора и установки сигнализации до замены масла. Высококлассный электрик-диагност. Сертификат на ремонт гарантийных машин без потери гарантии. «Прайм Сервис». Сайт prime196.ru.
5: Русская медная компания представляет 4 июля на УГМК-арене большой турнир по смешанным единоборствам. В главном бою вечера Влад Белас-Ковалев защищает чемпионский пояс в поединке против Михаила Рогозина. В соглавном противостоянии турнира Иван Штырков и Гаджи Автомат сойдутся по правилам кикбоксинга. 4 июля. УГМК-арена. Не пропусти большой вечер единоборств от русской медной компании. 12+.
6: Дом не просто стены. Это семейный уют, традиции и уверенность в будущем. А чтобы дом превзошел ваши ожидания, стройте со «Спартекс». «Спартекс» – строительная компания полного цикла. Фундаментальный подход для вашего будущего кирпичного дома. Всего от 165 тысяч за квадратный метр. «Спартекс» – строим будущее сегодня. Екатеринбург, Вайнера 66, сайт spartex.pro.
7: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
1: Техосмотр. Автомобильное ток-шоу с Александром.

0: изучать описание и каталоги. В общем, советуем выбирать продукцию солидных компаний. Срок службы галогеновых ламп, например, со стандартным световым потоком, ну, примерно 600 часов. Он во многом зависит, конечно, от напряжения. Оптимальное для долгой работы 13,2. При подборе и замене ламп, например, с галогеновых на светодиодные, необходимо обязательно консультироваться с профессионалами, занимающимися автосветом. Часто конструкция фар не предусматривает таких замен, но существуют светодиоды, способные вписываться в штатные фары. Только разбираться самому в этих нюансах для большинства владельцев просто некогда. И уж тем более подобные манипуляции выглядят рисково и зачастую даже бесполезно с ксеноном. В данном вопросе надо ориентироваться на технический регламент, требования завода и, конечно, требования закона. Стоит еще отметить, о чем забывают при подобных манипуляциях. Например, светодиодные лампы не имеют такой температуры и тепла при работе. И поэтому часто фары потеют или просто перемерзают. В любом случае, менять лучше на то, что установлено, или очень досконально подбирать и пробовать все с профессионалами, разбирающимися в тонкостях и нюансах.
1: Информация на правах рекламы.
2: Саш, может, все-таки фары сделаем? Дети в сад, темно уже.
3: Ой, опять эти поиски. То отзывы жуткие, то сервисы сомнительные, то ожидания по 2-3 дня.
2: А у Лены муж светодиод 96 ставил. Отзывы там отличные, компания с богатой историей. Все за день сделали и с гарантией.
3: Поехали, скажи адрес.
2: Конечно, Хасановская, 2. Давай позвоним им. 239-50-40.
3: Светодиод 96. За нами не нужно переделывать.
4: Техосмотр.

Пилот ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер 266-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».
1: Информация на правах рекламы.
2: Россияне массово пересаживаются на гибриды. И это уже не новость, а факт жизни. Меньше расход топлива, больше динамики, не нужно думать о зарядке.
3: Гибрид года. Exlantix ET. Пневмоподвеска. 469 лошадей. Разгон до сотни за 4,8. Только сейчас. Exlantix ET субсидии 925 тысяч рублей. Записывайтесь на тест-драйв в автобан на Металлургов 67. Акция действует с 1 по 30 июня этого года. Подробности в ООО «Автобан Запад Премиум».
0: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: Екатеринбурге 8 часов вечера. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Потеть не хочется в метро. Купи авто в Атлантик Про. Автосалон Атлантик Про. Таганская 77.
3: Каждый день в 20.00. Фитнес-час на радио «Пилот».

0: этот Хавейл мне муж купил. Смотри, Джоли, он мощь и стиль внутри. Хавейл Сити в CS Motors. Успех! Здесь твой выбор. Это успех, успех. Космонавтов 3, адрес крутой. Приезжай скорее, не тяни порой. Сервис на 5, без лишних слов. Хавейл Джолион, полет готов. 343, 13, 42.
1: Айвазовский? Подлинник?
2: Конечно, здесь все настоящее. И тихий центр в квартале улиц Айвазовского, Серова и Авиационной. И комфортные планировки. И невероятно выгодные условия на старте.
1: Шедеврально.
2: Жилой комплекс «Ривьера Айвазовский». Успевайте за живописной выгодой на старте продаж нового квартала. Телефон в Екатеринбурге. 216-06-16. Айвазовский-ривьера.ру. Застройщик ОСЗ «Ривьера Инвест Айвазовский». Проектные декларации на наш.com.рф.
3: Помогите! Тону!
4: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
5: Спасибо, дружище!
6: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
7: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
8: «Фитнес-час» с Надеждой Стрельниковой на радио «Пилот».

0: реклама.
1: О, только не китаец. Сказали бы вы до встречи с гибридом Xlantix ETE. Производство в России. Более 5000 довольных владельцев. 468 лошадей. Пневмоподвеска. Разгон до сотни за 4,8. Сейчас самое время пересесть на гибрид. Когда на Xlantix ETE действует субсидия 925 тысяч рублей. Испытайте премиальный гибрид. Приезжайте на тест-драйв в Автобан на Селькоровскую 23. Акция действует с 1 по 30 июня этого года.
2: Саш, может, все-таки фары сделаем? Дети в сад, темно уже.
3: Ой, опять эти поиски. То отзывы жуткие, то сервисы сомнительные, то ожидания по 2-3 дня.
4: А у Лены муж светодиод 96 ставил. Отзывы там отличные, компания с богатой историей. Все за день сделали и с гарантией.
3: Поехали. Скажи адрес.
4: Конечно. Хасановская, 2. Давай позвоним им. 239-50-40.
5: Светодиод 96. За нами не нужно переделывать.
6: Керм, гранит и мебель в ванну. Сантехника, чтоб все и сразу. Ремонт под ключ здесь филигранный. От Керамира я в экстазе. Ну как?
7: Шедевр.
6: Шедевр у нас в ванной. Благодаря Керамиру.
7: До конца месяца скидка 17% на керамогранит, сантехнику и мебель по промокоду ПИЛОТ.
6: В Керамире и бригаду для монтажа заказывайте. Я очень доволен ванной комнатой от Керамира.
7: Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
8: Скидка действует до 30 июня 2026 года.
9: Встречайте «Танк 300» в официальном дилерском центре «Танк Регинас» на Высоцкого 3. Там, где стиль встречает мощь. Брутальный рамный внедорожник «Танк 300» с адаптивным круиз-контролем, автоматическим экстренным торможением и мониторингом слепых зон. Ничего лишнего, только уверенность. Официальный дилер «Танк Регинас» на Высоцкого 3.
10: Реклама на радио. Первым делом «Пилот». 357-4010. Код города 343.

0: Екатеринбурге 9 часов вечера. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коннечива.
5: Саламатсва.
6: Бонжур.
7: Привет,
8: хай.
9: Привет, салют.
8: Привет.
0: Радио. 104 FM.
10: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
11: Вечерний драйв на Радиопилот.
12: Человечество не останется вечно на Земле. Но в погоне за светом и временем сначала робко проникнет за пределы атмосферы, а затем завоюет себе все околосолнечное пространство. Константин Эдуардович Циолковский.
13: Всем доброго времени суток. На волнах с вами правильной танцевальной развлекательной радиостанции радио-шоу Digital Emotions. Сегодня я порадую вас большим количеством новинок, классной музыкой и анонсами ближайших ярких фестивалей и мероприятий. Я собрал 11 треков и надеюсь, что они вам понравятся. Начнем с премьеры совместной работы Хуана Иванеса и Николаса Виана. Трек получил название «Glow State» – «Состояние свечения» и был издан на рекорд-компании «Ortho Stranger». С вами я, Владимир Фонарев, и радио-шоу «Digital Emotions». Добро пожаловать в мой мир. Мир музыки чувств и музыки движения.

красивые позитивные мелодии. А теперь приятное известие. В рамках моего проекта «Сумерки» в Москве состоится выступление Хуана Ибанеза. И это будет 26 сентября. Подробная информация о ближайших выпусках моего радиошоу. А далее трек «Все мы волки». Вот такое интересное название дал своей композиции Тамир Регев. Мы слушаем версию в ремиксе Камила Сакламента и Андре Мората.

Кристин Смит, владелица и создатель своего лейбла Tronic. Вернувшись из техно в прогрессив, Кристин продолжает нас радовать своими новыми релизами. Результат, как всегда, превосходит ожидания. Новая работа Кристин Смита получила название «L'amour toujours». Многие диджеи в полном восторге от этого релиза. Ну что ж, а я в комментариях жду ваши впечатления.

слушаете радиошоу Digital Motion. С вами я, Владимир Фонарев, и я продолжаю вас знакомить с новинками прогрессив хаус музыки. Далее интересная коллаба. Нас ждет бразильский продюсер Динокс, который, кстати, в июле выступает в Казани и в Москве, и столичный проект МОЗ. Они сделали совместную композицию, которая получила название Music Matters и была издана на лейбле Guy Mazzura. Итак, очередная новинка в радиошоу Digital Emotions.

0: Реклама.
1: Как купить квартиру в центре Екатеринбурга по цене квартиры в отдаленном районе?
2: Только в июне скидка 20% на квартиры в жилом квартале «Тихий центр». Однокомнатная квартира с качественным ремонтом от 7 миллионов 800 тысяч рублей.
1: Жить в центре города рядом с Макаровским мостом и наслаждаться тишиной и уединением.
2: Выбирайте планировку на сайте sinaradevelopment.ru.
3: ООО «Специализированный застройщик Sinaradevelopment». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробные условия на сайте sinaradevelopment.ru. Количество квартир ограничено. Акция действует с 1 по 30 июня 2026 года.
4: Вообще нет смысла по городу мотаться. Сразу в осмотр и жизнью наслаждаться.
5: Можно, конечно, было спеть это песни про то, что условия у нас интереснее.
4: Да погодите вы петь! Суть-то от этого не поменяется. Каждый в осмотр условиям покупки удивляется.
6: Осмотр!
4: Любая модель Джили на очень выгодных условиях покупки. Больше нет смысла по городу мотаться. Сразу в осмотр. Берембаевская 8Б. Звоните 28-37-08.
7: Подробности в салоне.
8: Пилот ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер 266-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.
9: Вечерний драйв на радио Пилот.

Как всегда, по традиции, в середине программы я представляю свои гастрольные выступления. На этой неделе, в пятницу, 26 июня, и мы отправляемся в Ростов-на-Дону, где на площадке клуба «Эмбарго» состоится «White Party» с участием потрясающих артистов и выступлением итальянского саунд-продюсера Arctic White. Уже 27 июня мы в Москве, в Кетчапе, и нас ждет Digital Emotions Night. 4 июля я буду выступать в Новосибирске на фестивале «Электронная музыка Простор». Подробная информация о всех моих выступлениях на сайте fanarev.com. Двигаемся дальше. Еще один приятный трек, который уже звучал в радиошоу, но я с большим удовольствием еще раз включил его в этот выпуск.

Дорогие друзья, вы слушаете радиошоу Digital Emotions. Только что прозвучала композиция «Кассиопея» российского проекта «Краса Роса». Далее в музыкальной рубрике «Трек недели» новая работа Лиана Роботи. Получила название «Shake It». И Лиана Роберт – это аргентинский саунд-продюсер, который живет в Копенгагене и создает потрясающие треки, которые заставляют танцпол вибрировать. А этот трек – просто трек «Цунами». Реакция на него просто невероятная. Релиз вышел на лейбле The Soundgarden. Кстати, совсем недавно Лиана Роботи издавался и на Digital Emotions. Ну что ж, давайте погрузимся в атмосферу гипносаунда с окружительной низкочастотной линией и мощной динамикой. Лиана Роботи и композиция Shake It.

Я продолжаю вас знакомить с новинками прогрессив хаус музыки и далее Рубен Карапетян. Известный своим неподражаемым стилем продюсирования, он возвращается на лейбл Club Sonica с еще одним двухтрековым мини-альбомом. Композиции, которые вошли в этот мини-альбом, называются The Ways и 1982. Один из крупнейших музыкальных экспортеров Армении, Рубен Карапетян, находится в авангарде прогрессивного звучания с момента возвращения в индустрию с 2020 года. Встреча с Рубеном состоится 14 ноября в Москве в рамках моего проекта «Сумерки», где мы снова будем играть для вас и радовать вас, дорогие друзья.

0: рекламу.
1: Чтоб солнце сильно не пекло, купи авто в Atlantic Pro. Автосалон Atlantic Pro. Таганская, 77.
2: Забота о будущем малыше – главное для мамы. Забота о будущих мамах – главное для Парацельса.
3: Жительницам Верхосецкого района клиника Парацельс на Викулова 33 дарит заботливую скидку 10% на первый триместр при постановке на учет по беременности. Достаточно паспорта с пропиской.
2: Многопрофильная клиника Парацельс. Викулова 33, корпус 2. Расписание специалистов по телефону 272-0303. Возможны противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Тебе не кажется, что пора что-то менять?
5: Еще как кажется. Смени привычное на неизведанное, обыденность на мечту и сделай то, что давно хотел. Только в Lucky Motors на Металлургов 65А премиальные внедорожники Tank от 3 миллионов 999 тысяч рублей. Звоните сегодня. 3000 ровно 333.
6: Указана максимальная цена перепродажи Tank 300 Drive 2025 года с учетом максимальной выгоды по трейд-ин. Подробности в Lucky Motors на Металлургов 65А.
7: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
8: Вечерний драйв на радио «Пилот».

Еще одна замечательная новинка теперь уже от Эми Гальвана, который возвращается на лейбл Sad Beat с тремя восхитительными треками. Под влиянием таких культовых групп, как Chemical Brothers, Daft Punk, группа Armada, Эми Гальван прошел путь от гитариста и вокалиста рок-группы до одного из самых самобытных исполнителей на современной электронной танцевальной сцене. Его энергичная, эмоциональная, прогрессивная музыка покоряет танцполы по всему миру. Сегодня мы с вами слушаем его композицию, которая вошла в мини-альбом лейбла Sad Beat. Она называется «Millet».

Завершая сегодняшний парад новинок, еще один аргентинский музыкант, который теперь живет в Берлине. Это Антон Бабичич. Продюсер и диджей, который родился в Розарио. Он очень разносторонний музыкальный продюсер, микшер-ремикшер и мастер инжиниринг, работающий со многими лейблами. В данном случае новинка является мини-альбом, который называется You, и был выпущен как четырехтрековый мини-альбом на лейбле 1-2-6-4. Оригинальный трек я предлагаю вашему вниманию, он получил название You, ты. Красивый, энергичный и весьма танцевальный.

0: Екатеринбурге 10 часов вечера. Здравствуйте.
1: Бонжор. Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
2: Hello, everybody.
3: Коначива.
4: Салават сила.
5: Бонжур.
6: Привет, хай.
7: Привет, салют.
8: Привет.
9: Радио.
0: 104 FM.
10: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
11: Вечерний драйв на Радио Пилот.

0: Пилот ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер 266-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.
1: Вечерний драйв на радио Пилот.

0: Екатеринбурге 11 часов вечера. Здравствуйте.
1: Бонжор.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коннечива.
5: Саламат сва.
6: Бонжур.
7: Привет,
8: хай.
9: Привет, салют.
10: Привет.
8: Радио.
0: 104,4 FM.
11: Вечерний драйв на радио «Пилот».

Пилот ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер 266-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Hey, it's been fun, and I can't wait till next time. But for now, take care and make love. Papa T is out.
1: DJ Papa T.
2: DJ Papa T.
3: DJ Papa T.
4: В Екатеринбурге полночь. Здравствуйте.
5: Бонжорно.
6: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
7: Hello, everybody.
8: Конничива.
9: Салават сва.
10: Бонжур.
11: Привет,
12: хай.
13: Привет, салют.
14: Привет.
15: Радио.
16: 104.4 FM.
17: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.

0: for your favorite songs, go to upliftingonly.com or visit the Abora Recordings Facebook page.
1: Вас приветствует информационная система «Радиопилот».
2: Здравствуйте. Местное время 0 часов 19 минут.

0: Екатеринбурге 1:00 ночи. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello everybody.
4: Конничива.
5: Салам алейкум.
6: Бонжур.
7: Привет, хай.

0: Система «Радиопилот».
1: Здравствуйте. Местное время 1:19. Доброй ночи.
2: СМИ «Пилот ФМ» зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер 266-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Екатеринбурге 2 часа ночи. Здравствуйте.
1: Бонжорно. Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
2: Hello, everybody.
3: Конничива.
4: Салам алейкум.
5: Бонжур.
6: Привет.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 2 часа 41 минута. Доброй ночи.

0: В Екатеринбурге 3 часа ночи. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Конничива.
5: Салам алейкум.
6: Бонжур.
7: Привет, хай.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 3 часа 21 минута. Доброй ночи.
2: СМИ «Пилот ФМ» зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер Ту-66-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Екатеринбурге 4 часа утра. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коначива. Саламатсва.
5: Бонжур.
6: Привет,
7: салют. Привет.
0: Радио. 104,1 FM.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 4 часа 20 минут. Доброй ночи.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 4 часа 38 минут. Доброй ночи.

0: Екатеринбурге 5 часов утра. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Конничива.
5: Салам алейкум.
6: Бонжур.
7: Привет, хай.